0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар!
4: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: О чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все! Все мужики одинаковые!
2: Вот это все благодаря ему!
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь!
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: С тобой.
0: Первое радио.
9: Я хочу быть с тобой.
0: Всегда с тобой.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Хочу быть с тобой.
7: Первое радио.
6: Я хочу быть с тобой.
7: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Остаться с тобой.
3: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Музыка.
3: Да.
4: 89.1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют. Первое радио.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
4: Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Оставаться нужно и быть с тобой.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 89.1 FM.

0: черный смокинг,
1: золотой Rolex,
0: серебристый Bentley,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: сам.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Остаться с тобой.
5: Первое радио.
4: Просто остаться с тобой.
5: Всегда с тобой.

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00

0: знать это.
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Значит, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо? Вот.
0: Оно вам надо.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: love.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком».
7: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: 89.1 FM.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио.
0: Подпишись и читай.
1: Всегда с тобой.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио Первое в интернете.
6: Радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: США нанесли удары по целям в Иране. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле. 10 июня, среда. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные в полночь по израильскому времени начали наносить удары по Ирану в порядке самообороны. В заявлении Центком было сказано, что операция начата по указанию верховного главнокомандующего после того, как в Ормузском проливе был сбит вертолет «Апачи» армии США. В американском командовании назвали операцию пропорциональным ответом на неоправданную иранскую агрессию. Иранское государственное телевидение сообщало о 6 взрывах на острове Кешм, об ударах по портам в Джаске и Бендер-Аббасе. Около 4 утра по Израилю Центральное командование США объявило о завершении волны атак на Иран. В ответ на атаки американских военных Корпус стражи Исламской революции объявил о нападении на несколько американских баз. Высокопоставленный американский чиновник сообщил агентству Reuters, что почти все ракеты и беспилотники, запущенные Ирану по американским целям в странах Персидского залива и Иордании, были перехвачены. Он отметил, что ему неизвестно о каких-либо сообщениях о повреждениях или жертвах в результате атак. В то же время чиновник уточнил, что США за ночь атаковали около 20 целей в Иране. Корреспондент ABC Джонатан Карл написал в соцсети X, что разговаривал с Трампом, когда Центком объявил об ударах по Ирану, и процитировал слова президента. «Я думаю, очень важно ответить. Они сбили наш вертолет, и мы отвечаем прямо сейчас. Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом, и я считаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным. И именно таким он и является», — заявил Дональд Трамп. После того, как Центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по Ирану, источник в службе безопасности Израиля сообщил новостной службе КАН, что в Иерусалиме внимательно следят за развитием событий. Телеканал КАН-11 передал, что в Иерусалиме не исключают сценарий, при котором Иран в ответ на действия США атакует объекты США в регионе, а также в Израиле. Однако на текущий момент изменений в указаниях командования тыла для населения нет. По данным информационного портала «Вести», 3 бойца пограничной полиции получили легкие ранения во время эвакуации форпоста Магена в Рам в восточной части Гуш-Эциона. Поселенцы оказали сопротивление и распылили слезоточивый газ. В ходе эвакуации бойцы использовали светошумовые гранаты. Минувшей ночью российскими дронами была атакована Одесса. По данным местных властей, было зафиксировано попадание в 2 жилых дома. О пострадавших не сообщается. Тем временем, по сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к Москве было сбито 7 беспилотников. О последствиях налета информации нет. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, временами легкая облачность, жарко. В Иерусалиме и на Голландских высотах 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Ашдоде 28, в Хайфе 27, в Твери на побережье озера Кинерет 34, в Бершеве 32, на побережье Мертвого моря 38, в Элате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 20 до 50 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев.

0: Время на часах 7 часов 6 минут утра, 10 июня 26 года. У кого-то списалась сумма по кредитке,
1: это
0: значит... Да,
1: у всей
0: всех,
1: страны.
0: У всей страны списалась сумма по кредитке, а это значит, что можно продолжить кутеж. Ну что, ну и поплакать, соответственно, по минусовому балансу на счету.
1: Не знаю, о чем вы говорите. У меня никакие кредитки не списываются 10 числа. Так что я не
2: езжай домой.
0: Кто это? Кто это? Лен Семенова это.
1: Доброго утра всем. Кристина Кипнис тут же.
2: Здрасте.
0: Тут же,
2: значит, я сразу и тут же, вот сразу же, перекрикивая нас всех, Андрей Ежов.
0: Здрасте, дорогие друзья, никого я на самом деле не перекрикивал, но просто я надеюсь, что вы проснетесь буквально через 3, 2, 1, подъем, друзья, это прогрев шоу на Первом радио.
2: Вот если меня бы так будили,
1: вау.
2: Я бы не будилась.
0: Это твое мнение.
2: Это мое, да, мнение.
1: Так, а вот не подеретесь, ребят.
2: Ну, подожди, естественно, пока нет, мы только начали.
1: А, мы только начали, я поняла. Но пока вы не продолжили, я просто нашим слушателям скажу о том, что вам нужно просто быть здесь, на вашей любимой волне 89.1 FM, потому что прогрев шоу только начинает свою работу. А у нас задача какая? Правильно разогреть вас таким образом, чтобы настроения хватило как минимум до вечера. А там, глядишь, и до следующего утра. А там, глядишь, еще до следующего утра.
2: А там, глядишь, и вообще выходные, и вот на этом заряде вы их проведете.
1: Сегодня же уже среда.
2: Да, это маленькая пятница.
0: Друзья, впереди вас ждет много интересного, полезная информация, конкурсы, интересные темы нами подняты.
1: Обязательно, кстати, конкурс «Викторина» от нашего спонсора буквально через сколько? Через где-то 20 с плюсом минут.
0: Совершенно верно.
1: То есть в середине этого часа. Ну и, конечно, будет интересная тема, я уверена.
0: Конечно же, вас ждет впереди хорошая музыка, это «Елка», это Виагра, это, соответственно, Эд Ширан, Леди Гага уже звучала.
2: А почему соответственно?
0: Софи Элис Бекстер, да.
2: Почему соответственно?
0: Соответственно.
2: Ну почему?
0: Вы поменялись местами, что ли? Что происходит? Лен, мне кажется, тебя само раздражает уже.
1: Я вообще не при делах. Нет, я вообще не при делах. Давайте музыку слушаем.

0: Прогрев шоу на первом.
1: По празднички пошли. Поехали. Что у нас интересненького вообще произошло 10 июня?
2: Всемирный день мороженого. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, вы коллеги и вы радиослушатели. Вы любите мороженое?
3: До тех пор, покуда я не приехала в Израиль, я мороженое не ела практически.
2: А почему тебя Израиль так перестроил?
3: Не знаю, здесь оно какое-то,
1: вкусное.
3: Знаешь, да,
1: Лена,
3: вкусное.
1: потому что мороженое стоило 48 копеек, а сейчас ты видела цену, поэтому не жру.
2: Ну, между прочим, 240 лет этому продукту. Да,
1: вы знаете, что мороженое, о мороженом раньше заботились гораздо больше и беспокоились из-за него, потому что раньше это был деликатес королей и придворных, потому что иногда везли мороженое через всю страну, а то и в другие страны ради того, чтобы его попробовать на каком-нибудь званом вечере.
2: А вот представляете, для них вот мы сейчас, да, видов мороженого просто, нереальное количество. И хочешь ты такое, и хочешь ты сякое, хочешь лед вкусный, да, со всякими разными вкусностями, хочешь более такое, скажем так, без сахара на фруктах и вот это вот все. А представляете, как это раньше? Все-таки мороженое, что это?
1: Дон Кихот, кстати, написал: «Доброе утро, Андрей, вы в какой стране живете? В нашей стране у большинства слушателей 10 числа только заходит зарплата, а с кредиток снимается 15-го».
3: Вот какие прям Дон Кихот, душные,
2: на самом деле,
3: слово.
1: Это наша прерогатива.
2: Сейчас будет, конечно, интереснейший просто случай. Я буду защищать Андрея, но у многих стоит две даты. Это и 10-е, и 15-е.
1: Это зависит.
2: Поэтому,
1: от банка.
2: Да, нет, от того, как выбрал человек сам.
1: Да, как выбрал человек.
2: Так что не надо. Так, день рождения киностудии «Союз за модельфильмы».
1: Да, слушайте, оказывается, сегодня мой профессиональный праздник — День мороженого. Ренат, вы, оказывается...
3: Па-бам. Да. Не, ну что, у нас же вон есть среди радиослушателей крановщики. Тут был недавно всемирный день крановщика.
2: На заводе по мороженому, может быть, работают.
1: А, может быть.
3: Ренат, расскажите-ка, пожалуйста.
1: Может, у Рената фамилия Пломбиров?
2: Опять же.
3: Подробности в студию. Не надо додумывать.
2: А то мы сейчас накидаем, да. И потом ваши истории будут не такие интересные.
1: Международный день человека с копилкой. То есть Международный день электрика. 40 лет, между прочим.
2: А вот ты пропустил 83 года как день рождения шариковой ручки.
1: О, неплохо.
2: Это, получается, чистые рубашечки. Кстати, я помню, мы в школе с 1 по 2 класс мы учились писать именно вот с этими...
1: Перьями.
2: Чернильными
3: ручками. Да.
2: И вот
3: да,
2: это мы все тоже. Мы перемазанные были. А при этом форма, да, белый верх, черный низ. Кто это придумал?
3: А еще если белый передник. А как хорошо на этих белых передниках на ткани расползается клякса.
2: Красиво,
3: это же просто
2: кстати.
3: Красиво.
1: Я
3: да.
1: еще гадал, какое лицо будет у мамы, когда я возвращался в 1 классе домой.
2: Я даже не напоминаю маме эти истории.
1: Да, потому что это вьетнамские флешбеки каждой мамы стирать форму. Вот мама стирала с 1 по 4 класс форму, потом просто нам форму в другую... Я перешел в другую школу, там форма не нужна была, строгая, да? И мама просто выдохнула.
2: Ну да. Короче, кто это придумывает, вы давайте не надо. День разрисованных ладоней. Опять же, тоже можно отнести к шариковой ручке. То есть мы вроде бы перестали пачкаться чернилами, но вот вы заметили, что это как-то... Вроде ты пишешь аккуратно, на руки смотришь, а ты весь в чернилах. Как?
1: Потому что ладошки потеют. Сколько шпор на них было записано?
3: Сколько?
1: Сколько между пальцев было записано уравнений и ответов? Я помню, меня учительница спалила, у меня было написано А, Б, Б, В, А, В, А, В, В, В, В, Г, Г, Г и так далее. У меня были записаны все варианты ответов, потому что первая группа заходила раньше на час, а вторая группа был я.
3: Ничего.
2: Ребят, я извиняюсь, конечно, но здесь мне просто без вас не справиться.
3: Ну, давай.
2: День, внимательно, слушайте, поперхальщиков.
3: Поперхальщиков?
2: Это кто?
1: Я
2: здесь не могу найти.
3: От слова «поперхнуться»?
2: Вот я тоже об этом подумала изначально, а потом вы ищите, потому что у меня завис компьютер.
1: День поперхальщиков — это неофициальный шуточный праздник, который отмечается ежегодно, соответственно, сегодня. Он посвящен забавным всяким неловким ситуациям, когда человек там случайно поперхнулся едой или напитком и призван поднять настроение.
2: Это главное,
1: то есть человек чуть не сдох, а из этого шуточный праздник сделали.
3: Вот главное, чтобы в нужный момент просто оказаться оказались люди рядом, которые умеют делать вот этот прием, как там на ГЭ.
1: Геймлиха.
3: Чтобы, не дай бог, что вот не случилось.
1: Не, ну понимаешь, человек чуть не помер, а тут шуточный праздник. Это как?
2: Слушай, это не шуточный праздник, это второй его день рождения.
1: А,
2: его
1: понятно.
2: Спасли.
1: Кстати, именно сегодня, 10 июня 1967 года, закончилась шестидневная война на Ближнем Востоке между Израилем и Египтом, Сирией, Иорданией и Ираком.
3: Вот. Слушай, ну ждем окончания вот теперешней войны.
2: А может быть, сегодня это как-то они приурочат к этому всему?
3: Очень на самом деле хочется.
2: Надеемся. Mm-hmm.
1: Также, дорогие друзья, что...
3: Сегодня, слушайте, сегодня Всемирный день модерна.
1: Модерна?
3: World Art Nouveau Day.
1: У меня недавно появилось 4 стульчика. Нам знакомый уезжал, съезжал с квартиры, продал модерновый стуль.
2: Ой, круто.
3: Да, это, кстати,
1: они очень крутые.
2: 10 июня 1909 года впервые в мире был применен, значит, сигнал бедствия SOS.
1: О, прикиньте. Это прикольно. Прикольно, прикольно,
2: вау.
1: Интересно. А, кстати, дорогие друзья, хотел бы еще сказать, что 10 июня 1921 года основана музей-усадьба Толстого «Ясная Поляна». То есть домика, из усадьбы это превратилось в полноценный музей.
2: А вот 10 июня 1996 года состоялась презентация процессора Pentium 2.
1: О, было! Был. У кого был?
3: Был.
2: Был.
1: А что ты так глубоко вздыхаешь?
3: Шашлык из тебя был.
2: Да-да-да. У меня было.
3: У меня было.
2: А у тебя было?
1: Не, ну смотри, если вернуться лет на 30 назад, то это понты.
2: Это... Понты.
3: Слушай, вот зато сейчас вот совершенно не понты, если ты пишешь какую-нибудь там, я не знаю, курсовую, например, да, или реферат, пойти в библиотеку и сидеть над книгами с энциклопедиями.
1: О, да.
3: Вот это сейчас было
2: раньше,
3: бы
2: да,
3: круто.
2: Раньше, да, это была норма, а сейчас
3: да.
2: это вау.
3: А сейчас это вау, да.
2: У тебя такое хобби интересное.
1: Знаете, меня на самом деле подобные люди иногда раздражают. Я иногда сам этим страдаю, но меня, знаешь, раздражают люди, которые это делают. Делают, потому что модно.
2: Вот это да, это
1: вот,
2: фу-фу-фу.
1: Знаешь, вот этих вот людей,
2: да,
1: которые там по Крещатику или по Старому Арбату, знаешь, ходят с книжкой Бродского, с томиком Бродского. Ой, я так люблю Бродского, это Бродский.
2: О, а сержант, кстати, присылает нам свое мороженое, говорит, обожаю мороженое, любимый десерт, иногда сам готовлю дома.
1: Вау, класс,
2: сержант.
1: класс.
3: Подождите, дайте мне на это посмотреть. Ну, блин,
2: лучше
3: ну...
2: не смотри на это. Во-первых, красиво, дама хорошая.
3: Дама
2: посмотри,
3: хорошая.
2: Какие... Я думаю, что это что-то крем-брюле, да?
3: Крем-брюле.
2: Вот, со вкусом
3: сержант,
2: крем-брюле.
3: Если вот это, то, что сейчас я вижу на картинке, вы приготовили сами, тогда прям респект и уважуха, правда.
1: Пришлите нам в студию.
2: Сержант, кстати, недалеко от студии живет.
1: Да.
2: А что?
3: Сержант, а где?
2: Кто
3: а где
2: сказал?
3: Тогда мороженое? Кто сказал?
2: Он недалеко живет.
1: Сержант, я сейчас вас спасу. 10 июня 1935 года основано первое в мире общество анонимных алкоголиков.
3: Боже, какой кошмар.
2: Чем же ты его спас?
1: 95. Да потому что я
3: тему
1: перевел.
2: Так вот, сержант, вы недалеко живете от радиостанции.
1: А при чем тут алкоголики?
2: А я возвращаюсь к мороженому. Что и как бы хотелось бы немного. Но, думаю, под музыку мы и помечтаем.
1: Под грустный дэнс.
2: Откуда знаете, где я живу? Сержант, мы знаем все и про всех.
3: Ha ha!

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Еще ниже!
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
6: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, внимание, внимание, дорогие наши друзья! Буквально через несколько секунд в эфире стартует наш вкусный конкурс «Путешествие в страну вкуса» при поддержке, естественно, шеф Абухари. Сейчас внимательно слушаем условия. Я знаю, что многие из вас знают, но все-таки. Ведь на кону очень аппетитный и по-настоящему крутой подарок. Через несколько мгновений, буквально через несколько мгновений, в эфире прозвучит кулинарный вопрос. И ваша задача — дать правильный ответ и отправить его на наш WhatsApp Первого радио 054-20-70-800. Но есть важные условия. Ответы мы будем принимать только во время песни, которая прозвучит сразу после вопроса. Ни раньше, ни позже сообщения приниматься не будут. Все слушатели, приславшие правильный ответ, автоматически попадут в список участников большого финального розыгрыша. Ну а бороться, естественно же, мы будем за настоящий гастрономический праздник, большую тележку вкуснейших изделий от шефа Абухари. И уже финальный розыгрыш состоится в прямом эфире 22 июня в 16:15. Так что слушайте внимательно, приготовьте свои пальчики, свои телефоны, чтобы отправить на наш WhatsApp 054-20-70-800 ваши ответы, пока играет песня. Держите телефон наготове и не упустите свой шанс. Ну а теперь ушки на макушке.
0: Внимание, вопрос.
2: Какая страна подарила миру круассан?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-20-70-800.
0: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Итак, стоп, игра на часах, у нас 7:34 и прием ответов завершен. Ну а теперь давайте вспомним вопрос, который вот сейчас был в эфире. Какая страна подарила миру круассан? И правильный ответ – Австрия. Ну, я хочу поздравить всех тех, кто ответил верно. Вы попадаете в список участников вот этого самого розыгрыша. Напоминаю, главный приз – большая тележка вкуснейших изделий от шефа Абухари. Финальный розыгрыш состоится 22 июня в 16:15 в прямом эфире Первого радио. А это значит, что шанс попасть в число претендентов на победу еще у вас будет в следующие дни. Слушайте Первое радио, отвечайте правильно на вопросы, которые вы присылаете на наш WhatsApp 054-20-70-800. Напомню, вопросы конкурса «Путешествие в страну вкуса» при поддержке шефа Абухари звучат в эфире ежедневно по 21 июня включительно, и мы разыгрываем это все в 7:30 утра и в 17:30. Ну, а также хотелось бы пожелать всем удачи и до новых вкусных встреч в эфире.

0: Лучшая музыка. Первое радио.
1: Реклама. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Из-за производственной травмы колена, благодаря Махали, я получил 206 тысяч шекелей от битва Хлеуми и страховой компании. Махали,
5: нам важен результат. Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
6: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
7: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
8: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн. Carrefour.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
9: Center Car Azur.
10: Терех Ашива 9.
9: Мебель DAX. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
9: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну, наконец-то мы добрались до того самого, что ждет практически каждый слушатель первого
2: раза.
1: Что ждет всех. Гороскоп впереди. Не надо вот обращать внимание на ежовский вот этот мефистофельский бугагагашеньки.
3: Не надо.
1: Итак, если говорить обо всех знаках зодиака вместе взятых, то звезды вещают, что сегодня как никогда нужно быть осторожными со словами. Понятное дело, надо быть сдержанными, вежливыми и дипломатичными, но в сегодняшних разговорах логика будет уходить на второй план, а на первое место выйдут эмоции. И если хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах. Яркие образы и меткие метафоры достигнут цели значительно быстрее. И еще один момент. Сегодня будет непростительна небрежность в прическе и одежде. Правильно выбранный стиль сегодня – это уже половина успеха.
2: Резюмируя сказанное Леной ранее, фильтруем базар и одеваемся по моде.
1: Вот, нормально.
3: Утюжки, значит, приготовили. Утюги,
2: махаросы.
3: Надо гладить одежду.
1: Зачем ее гладить, вот я... если она может отвисеться?
3: Ну, недостаточно.
2: Да. Не знаю, Овны. Я здесь вообще перестал гладить одежду.
1: Аналогично. Давай, Овнов.
3: Овны. Удачное расположение планет подарит вашему знаку мощную волну интеллектуальной энергии и тягу к сложным ментальным задачам. Сегодняшний день принесет неожиданное озарение, которое поможет мгновенно распутать клубок давних противоречий с коллегами и родными.
2: Слушайте, ощущение, что для Шерлока Холмса читается.
3: Что-то, да, овсянка, сэр.
2: Тельцы, нынешние сутки проверят вас на прочность, подкинув... Сутки! Подкинув несколько нестандартных бытовых задач в самый разгар рабочего процесса. Проявите свою фирменную выдержку, и тогда к вечеру вы получите весьма заманчивое предложение, от которого невозможно отказаться.
1: Близнецы, звезды рекомендуют вам сбавить привычные обороты и направить свою активность на наведение порядка в мыслях. Сегодняшний вечер проведите наедине со своими планами, чтобы четко структурировать задачи на ближайшие несколько недель.
2: Грубо говоря, воу-воу-воу, а работать кто будет?
3: А работать будут девы и козероги. Так, раки.
2: В целом, как обычно.
3: Ну да. Раки, для вас наступает звездный час в сфере личного обаяния. Раки что-то забрали у львов, когда перед вашим шармом не устоит ни один собеседник. Используйте свое вдохновение для важных переговоров, ведь именно сегодня вы способны заключить самую выгодную сделку с дьяволом.
1: Это уже Кристина от себя добавила.
3: Не-не-не, тут написано.
1: Ничего там не написано.
2: У Кристины вырвалось из глубин ада ее нутро.
1: Во-во-во, видишь,
2: а еще ты мне говоришь что-то. Левы, вам звезды советуют временно отойти от привычных шаблонов и довериться своей обострившейся интуиции. Сегодняшние спонтанные решения окажутся самым верными, а случайная встреча в коридоре может перерасти в крепкую и долгую дружбу.
1: Слушай, ну наконец. Не про короля солнца, а просто вот нормальный человеческий гороскоп.
2: Нет, это уже априори, Лен.
1: Так, девы, сегодняшний день заставит вас по-новому взглянуть на привычные финансовые вопросы и пересмотреть статьи расходов. Ваши аналитические способности помогут обнаружить скрытый источник дохода или выгодно инвестировать небольшие сбережения.
3: Так, 319 умножить на 2, Андрюша.
2: 638.
3: Па-бам. А даже не проверить. Так, весы, ну некогда мне, некогда, весы у меня тут. Итак, весы, астрологическая обстановка открывает перед вами период красивых эстетических открытий и ярких культурных впечатлений. Они будут просто, ну, не в эфире будет сказано, в шоке. Другими словами только. Позвольте себе маленькую слабость в виде покупки стильной вещи, которая будет долго поднимать вам настроение.
1: Ну, нормально, чё, вполне
3: Гуччи!
1: Себе.
3: Гуччи!
1: Да.
2: Какой кошмар. Скорпионы, в течение сегодняшнего дня вы будете чувствовать непреодолимое желание докопаться до сути в любом вопросе. Направляйте эту исследовательскую энергию в мирное русло, чтобы случайно не спровоцировать жаркий спор на пустом месте, ну, либо перо в печи никто не вечен.
1: Да, это точно. Стрельцы, сегодня звезды обещают вам долгожданное возвращение душевного равновесия и гармонию с внешним миром. А вечер посвятите общению со старыми друзьями, чьи теплые воспоминания согреют вас вас и придадут сил.
2: Мне вот фраза «внешний мир» сразу воспоминание о Mortal Kombat. И «внешний мир» никакого положительного контекста и подтекста у меня не имеет.
1: У кого как?
3: Козероги.
2: Козероги.
3: Звезды настоятельно рекомендуют вам проявить заботу о своем теле и устроить день максимальной перезагрузки. Сегодня умеренные физические нагрузки или поход на массаж вернут вам невероятный тонус и легкость во всем организме.
2: Легкость водолей. Сегодня ваше врожденное красноречие достигнет своего пика, превращая любое ваше слово в неприкасаемую истину. Ловите удачный момент для публичных выступлений или защиты своих амбициозных проектов перед строгим руководством.
1: Ну и рыбы. Сегодняшние сутки идеально подходят для глубокого погружения в новые знания и освоения необычных практических навыков. Сегодняшняя информация усвоится вами с поразительной легкостью, заложив прочный фундамент для вашего будущего карьерного роста.

0: Многообещающая песня завершает первый час нашего эфира «Прогрев шоу» на Первом радио 89.1 FM, 10 июня 26 года, 7 часов 53 минуты, а это значит, что в эфире Крис Кипнис.
1: А это значит, что здесь же с нами Лена Семенова.
2: Обалдеть, так еще меня никто не представлял. И Андрей Ежов. Да.
0: Здрасте.
2: Доброго утра всем, ребята, оставайтесь здесь на Первом, мы приберемся ненадолго, а уже в следующем часе поднимем очень актуальную тему. Я думаю, что
1: взбодрим
2: вам будет что рассказать, так что будьте рядышком.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
7: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
8: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
9: Carrefour.
10: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
2: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Трамп побеседовал с Нетаньяху на фоне обмена ударами США и Ирана. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху на фоне нанесенных американскими силами ударов по Ирану и ответных ударов Ирана по объектам американской армии в Бахрейне, Иордании и Кувейте. Детали разговора двух лидеров пока не приводятся. Напомним, в полночь по израильскому времени США начали наносить удары по Ирану в порядке самообороны. В заявлении Центком было сказано, что операция начата по указанию верховного главнокомандующего после того, как в Ормузском проливе был сбит вертолет «Апача» армии США. Экипажу удалось катапультироваться на воду, после чего летчики были спасены. Израиль в нанесении ударов по Ирану не участвовал. Командование тыла приняло решение не изменять указания для населения. За последние сутки ЦАЛЬ нанес удары по объектам террористической организации «Хизбалла» в Тире и нескольких районах Южного Ливана. В Тире были атакованы 6 объектов, использовавшихся «Хизбаллой» для подготовки атак против Израиля и военнослужащих ЦАЛЬ, действующих на юге Ливана. Среди пораженных целей была инфраструктура, применявшаяся для запуска ударных беспилотников по израильским силам. Кроме того, на юге Ливана были атакованы заряженные и подготовленные к запуску пусковые установки, боевики, действовавшие в районах присутствия израильских войск, а также другие объекты террористической инфраструктуры. Министерство финансов намерено рассмотреть вопрос о внешних издержках строительства дата-центров и возможном введении специального налога, компенсирующего их влияние на темпы истощения газовых запасов и тарифы на электроэнергию. Об этом сообщает издание «Маркер». Также в Минфине рассматривают возможность обязать застройщиков возводить электростанции непосредственно при дата-центрах, чтобы покрывать их собственное потребление и не создавать избыточного спроса на электричество, способное подтолкнуть цены вверх. К настоящему времени застройщики дата-центров подали заявки на подключение общей мощностью 6 гигаватт, что составляет 30% от пикового потребления электроэнергии в Израиле и равнозначно потреблению 1 миллиона 200 тысяч домохозяйств. Как сообщает издание «Исраэль Айом», израильский депутат Симон Дэвидсон направил официальное письмо президенту ФИФА Джани Инфантино. Он выразил обеспокоенность по поводу привнесения политических нарративов в самое важное спортивное соревнование мира. Письмо направлено после появления футболистов сборной Ирана со значками и политическими посланиями. Иранцы прибыли в США со значками на куртках в память о жертвах ракетного удара по начальной школе, произошедшего 28 февраля. В письме израильского депутата говорится, что он по всему миру с нетерпением ждут турнира, который воплощает в себе ценности честной игры, единства, взаимного уважения и международной дружбы. Футбол обладает уникальной способностью объединять людей, преодолевая политические, религиозные и культурные разногласия. А недавние сообщения о публичной демонстрации иранской команды символов и посланий, связанных с текущими политическими и военными событиями, вызывают опасения по поводу внедрения политических нарративов в самое важное спортивное соревнование в мире. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, временами легкая облачность, жарко. В Иерусалиме и на голландских высотах 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоте 28, в Хайфе 27, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Бершеве 32, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 20 до 50 сантиметров. Это были новости.

0: Еще раз. 8:07 утра, у нас 10 июня 26 года, вы слушаете Первое радио и Прогрев шоу с Леной Семеновой.
1: Доброго утра всем, Кристина Кипнис здесь.
2: Здесь, здрасте, здрасте. Андрей Ежов, но прежде чем... Ну хорошо,
1: подожди,
2: сказал.
1: Тут прежде
2: вот,
1: чем...
2: Да,
1: вот
2: я уже на это хотела
1: обратить внимание, тут тебе ответочка прилетела. Доброе утро, мои хорошие. Кристина, возьми свои слова обратно. Гороскоп нас послал на массаж. Это написал Василий, и он, между прочим, козерог.
2: Ключевое слово... Послал. И на секундочку, овны никогда не забирают свои слова обратно.
1: Ой, ребят, слушайте, вот вам смешно? Хорошо, давайте отвлечемся от всего этого дела. Я тут прочитала, вы в курсе, да, что вот экзамены на Багрут в Израиле перенесли и все такое прочее. Я тут прочитала...
0: Сейчас дети сделали...
2: Нет, знаешь, мучение, которое продлится чуть позже.
1: Они перенесены, все эти экзамены, на конец месяца этого. Вот. Но я тут прочитала, как в Китае сдают абитуриенты главный экзамен, он называется Гао-Као. Смотрите.
2: Такое красивое название.
1: Да.
2: Гао-Као.
1: Тут написано, что в эти дни, то бишь, с 7 по 10 июня, почти 13 миллионов абитуриентов сдают самый важный тест в своей жизни. Но настоящий трэш, вот это правда, я почитала, начинается за 3 месяца до этого экзамена, и страдают, между прочим, отнюдь не ученики, а учителя. Смотрите, там специальную комиссию педагогов тайно вывозят в глухие военные части или тюрьмы строгого режима.
2: Пакетами на голове?
1: Где конфискуют телефоны,

0: ноутбуки и полностью обрубает интернет.
1: Ой-ой-ой.
0: Вот в этих вот тюрьмах и военных частях, в этих камерах, вот эти учителя сидят и пишут экзаменационные вопросы в режиме абсолютной секретности, а выйти на волю они смогут только тогда, когда экзамен полностью завершится.
2: Я больше никогда не буду обзывать учителей и говорить, что они очень строгие. Они несчастные люди.
0: Крис, это еще цветочки.
2: Цветочки?
0: Сами бланки для этого вот Гао-Као печатают на станках там же, внутри действующих тюрем строгого режима, причем силами заключенных, у которых тоже нет связи с миром. Это понятно. А доставляют готовые тесты в школы на бронированных инкассаторских машинах с вооруженной армией и GPS-трекерами, которые отслеживают каждый шаг. То есть, вы представляете, уровень секретности выше, чем при перевозке золотого запаса.
3: Кристин, ну а ты что хотел? Ты сейчас с таким лицом сидишь, как будто и Китай демократическое государство.
0: Ребят, нет. Тут еще есть одна вот такая мулька. На самих экзаменах вот в этом 2026 году меры безопасности довели до, ну, если можно так сказать, абсолютного абсолюта.
3: Так.
0: На входе вот в эти помещения, где сдают экзамены, полиция установила специальные умные рамки, через которые заставляют проходить в обязательном порядке всех и тщательно обыскивают даже очки. Проверяют каждую дужку, каждую линзу на предмет скрытых микрокамер и встроенных смарт-чипов. Но даже если ты умудрился все-таки пронести, списать не получится, в классах задействовали искусственный интеллект и нейросеть через камеры в реальном времени следит за каждым движением тела ученика, поворотом головы и направлением взгляда учеников. Заметил Искин вот этот подозрительный взгляд, сразу врубается тревога. Как вам такое, ребята?
2: Была, значит, я давеча в Дубаях.
3: В Китае.
2: Ага. В Дубаях вашихских.
0: Так.
2: И вот проходила паспортный контроль.
0: Нашинских.
2: Да, и вы знаете, ребят, они нервно курят в сторонке.
0: Да?
2: Даже при том, что меня заставили снять линзы, потому что не могли отсканировать мою сетчатку глаза, но при этом вообще мимо.
0: Ну, вот.
2: Я думала, там жестко, там так было, оказывается, мило и мягко.
0: Да, вот здесь такая вот ситуация.
3: Если вы думаете, дорогие друзья, что в демократических странах чего-то подобного нет, то
0: есть
3: корейский, именно южнокорейский национальный экзамен Сунын.
0: Так.
3: Или CSAT. Ну. Это один из самых сложных и изнурительных тестов в мире.
0: Так.
3: Внимание!
0: Ну.
3: Длится этот братан до 13 часов.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
3: В среднем 8-10, а так до 13 часов. Итак, внимание. Во время этого ты сдаешь, да, с перерывами, но китайский язык,
0: так.
3: Корейский, в смысле, корейский язык,
0: угу.
3: Математику,
0: угу.
3: Потом ОБЭД,
0: так.
3: Английский язык.
2: Тоже сдаешь.
3: Да.
0: То есть все в один день.
3: Историю Кореи, естественной науки, второй иностранный язык или обществознание. Это то, что ты обязательно должен пройти.
0: Все в один день, не так, как в Израиле. То есть химия, биология, условно говоря, они разнесены на разные дни.
2: Слушайте, вот я дислект, да, и людям с этой вот, скажем так, мулькой, да, очень тяжело.
0: Фифочкой,
2: да, очень тяжело 45 минут иногда, ну, как бы, урок
3: отсидеть,
2: да. А тут,
0: ребята, я вам хочу сказать, что вот тут еще я прочитала подписочка такая постскриптум. В Китае за шпаргалку можно получить до 7 лет реальной тюрьмы.
2: Ха! Как вам такое?
3: А вы знаете, что были случаи попытки суицида после Сунына неоднократно?
2: Интересно, почему?
0: Действительно, да.
2: В чем причина?
0: Даже не предполагаю.
2: Вообще, все же нормально было.
0: Ребята, слушайте, а если вот развивать тему шпор? Вот вы в школе пользовались шпорами?
2: Да.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Куда прятали?
2: Только не смейтесь.
0: Ну, давай.
2: Я реально заплетала в косы.
0: Серьезно?
3: О,
2: да.
3: Слушай, изобретательно.
2: Да, обалдеть. Заплетала туда, и аккуратненько, это такая, голова с часа. Ну, короче, меня ни разу не поймали, но потом я очень разоткровенничалась с моей учительницей, это было в 11 классе, она говорит, что ты делала? Я говорю,
0: списала, да.
2: Да, она говорит, ну, понятно, кипнись, от тебя другого нельзя было ожидать.
0: Андрей, а ты пользовался
3: девочки,
0: шпорами?
3: А я понял, что я начал стареть, потому что при слове «шпоры», которое ты произнесла, первое, что у меня возникло, это пяточная.
0: Пяточная, ну нет.
2: Дядя Андрей.
3: Дядя Андрюша, вот, я хотел сказать, я пользовался шпорами, и самая известная шпора, которой я пользовался, у меня здесь была коробочка конфет.
0: Так.
3: и в коробочке конфет с этими M&M-сиками были завернуты такие же кругляшки, покрашенные в разные цвета.
2: О, прикольно.
0: Изобретательно.
3: И там
0: изобретательно
3: были написаны.
2: Не, а просто у нас тут тоже есть одна представительница, значит, нашего коллектива, Катя, она тоже рассказывала, что, помните, она тоже в косы. Я поэтому удивилась, я думаю, я одна такая.
0: Нет, ты не одна такая.
2: А ты куда?
0: Ребята, а я не пользовалась шпорами.
3: Ой!
0: Серьезно?
3: Ой!
0: Вот правда, ни разу никогда.
2: Какой неприятный человек.
0: Подождите секунду, я писала шпоры, потому что, когда пишешь шпоры, знание структурируется, потому что ты пишешь все тезисно, все самое главное, вот, но я эти шпоры всегда оставляла, я им никогда не пользовалась,
2: какой-то
0: правда.
2: Какой-то неприятный человек,
0: извините.
2: Лена.
3: Лен, ты, по-моему, реально идеальный человек, почему твой памятник стоит посреди Минска, скажи честно.
2: Нет, давай потыкаем ее ручкой, может быть, она не живая.
3: Не, лучше ножиком сразу.
0: А не надо меня тыкать?
2: Я знаю, Лена, это Искин.
0: Опаньки.
3: Вот что она к нему так часто обращается.
2: Потому что братан, братюля.
3: Идеальная вот это, не списывала никогда.
0: Дорогие наши радиослушатели.
2: Я мороженое не любила.
0: Дорогие наши радиослушатели, мы хотим вам задать вопрос.
3: На самом деле я Олег.
0: А пользовались ли вы шпорами? И если пользовались, то куда вы их прятали? Напишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
2: Немного ностальгии.
0: Ностальгии чуть-чуть, да. А пока послушаем музыку.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
3: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
9: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей. А также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
11: Carrefour.
12: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
2: Реклама.
13: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
14: Эй, капитан! Впереди земля!
13: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
0: Лучшая музыка.
2: Первое радио.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: 21 Pilots прозвучало только что в нашем эфире, 8 часов 26 минут, а мы продолжаем нашу тему на Первом радио.
2: Да, она звучит так: куда, в какие места вы прятали шпоры, шпаргалки, если ими пользовались, вот, а если не пользовались, то расскажите, как вообще сдавали экзамены, как вам
3: как
2: это удалось.
3: Как вы выжили?
2: Мы, кстати, у нашего продюсера, у Даши Достоевской спросили, куда пользовалась ли она шпорами и, ну, где прятала, она сказала, что чаще писала, чем пользовалась, но несколько раз все-таки, да, было, и располагались все эти шпоры там на линейке или в каких-то удобных маленьких кармашках.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. А вот Марина пишет: здравствуйте, ребята, шпорами пользовалась, на ноги широкая резинка, а под нее уже та самая или те самые шпоры.
2: Интересно.
1: Кстати, я знаю, что люди регулярно использовали, особенно девочки, использовали жвачки, вот такие квадратненькие, или у которых очень большая...
2: площадь этой самой, обертки?
1: Да, площадь обертки. Они писали на обертке шпаргалку, заворачивали, как ни в чем не бывало, эту жвачку, и все, и клали. И в какой-то момент им учителя разрешали жвачку, они доставали и оставляли эту бумажку. Все, она лежала.
3: Прикольно.
1: Как ни в чем не бывало,
3: прикольно.
1: И писали.
3: А Скоп говорит: вот помню, глажу галстук, и что-то внутри затрещало. Вытаскиваю. О, шпора по физике.
2: Обалдеть. Вот Аня из Ришин написала: ребята, привет, девчонки меня поймут. На выпускной экзамен по истории я пришла в невероятно пышной юбке и к внутренней стороне пришила 22 потайных кармана для шпаргалок. На входе шуршала, как осенняя листва. Шла я, конечно, медленно, чтобы ничего не вывалилось. Сдала на отлично, но когда села в кресло перед комиссией, и из-под подола с тихим стуком выкатился плотно скрученный свиточек про реформу Петра Первого.
3: Прикол.
2: Преподаватель поднял, вздохнул и сказал: ну, историческая находка, садись пять.
3: Как да, говорится. Класс.
1: У меня знакомый рассказывал о том, вот я как раз по поводу этой темы, которую мы вчера начали с вами обсуждать, еще решили подготовить на сегодня. Я решил с другом это обсудить, который учился в колледже и учился разбирать, собирать станки. И он рассказал мне, что на самом деле все было очень просто со шпаргалками. Ему они были не нужны. Каждая деталь была либо написана «опасно», либо «не влезай, убьет».
2: Слушай, ну...
1: Либо химический состав...
3: Главное научиться читать, да?
1: Совершенно верно. Он говорит, мне просто надо было прочитать, все.
3: Но...
1: Не нужны были подсказки.
3: Читать это для слабаков, поэтому я делал наугад. Да, так?
1: Совершенно.
3: Так, Карамелька пишет...
1: знаешь, работала?
3: Ну, да. Карамелька пишет: доброе утро. У меня очень хорошая зрительная память. Я бы ее к тебе отнесла, но как бы нет. И поэтому шпоры я писала, складывала в маленькую гармошку и прятала в лифчик, ближе к сердечку. Но ни одной шпоры я не воспользовалась.
2: О, ну вот видишь, вот главное.
1: И ведь не докажешь,
2: написать.
1: Понимаешь, не проверишь, не докажешь.
2: Ну, тут, да, тут на совесть. Но моя совесть прозрачная и чиста, ее практически не видно.
1: Ну, тоже не проверишь.
2: А, Ольга, Ольга написала: доброе утро. Мы однажды на контрольной по химии с подругой аккуратно отклеили этикетки от 1,5-литровых бутылок колы.
1: Так.
2: С обратной стороны мелким шрифтом напечатали таблицу Менделеева и формулы, а потом приклеили все это дело обратно. И через прозрачный пластик, темную газировку, все было не идеально, конечно, видно, но по мере того, как ты выпиваешь этот пузырчатый напиток, открываются новые знания. Главное, не выпить лишнего раньше времени.
1: Я сейчас подумал, там же написано, допустим, какой-нибудь кадмий или плюмбум, свинец. То есть там написано все очень мелким почерком, только сами элементы, а прикиньте, валентности, количество там атомов, сколько, какого там размера. Вы что, с лупой смотрели?
3: А я вот, знаете, о чем сейчас подумала? Представляете, такой вот казус, да? То есть написал шпору, подготовился и забыл про нее.
2: В смысле?
3: Ну вот были бы, забыл про нее, положил, спрятал, все хорошо. Вот у меня, например, я вещи очень хорошо прячу. Куда потом я их прячу? Я их найти не могу. И вот со шпаргалкой, представляете, какая обидная была бы
2: история.
3: Ребята,
2: я однажды, учась в консерватории, шла на зачет, просто дифференцированный, не дифференцированный, то есть там не было оценки, а только зачет или не зачет. Шла на вот этот вот зачет по истории музыки. И, честно говоря, я была в каком-то таком раздрае вообще непонятном. Ничего практически не знала и не помнила. И вот я, значит, захожу в подвал, где занимаются духовики. Я говорю: ребята, расскажите мне хоть что-нибудь. И они мне начинают рассказывать про григорианский хорал. И что вы думаете? Я захожу в кабинет, и рассказывать мне нужно именно про григорианский хорал.
3: Понимаете? О, прикольно.
2: Вот как-то
4: повезло.
2: Так совпало.
3: А вот
2: да,
3: Дима
2: повезло.
3: Пишет, кто не писал шпаргалки, тот не уважал изучаемый предмет.
2: О, как.
3: Сам процесс написания шпор — это отличный способ выучить предмет. Вот. Я писал шпоры по физике на гранях шариковых ручек иголкой.
2: Обалдеть.
3: На работе, на наборе из 4 цветных ручек с матовым пластиком. Угу. Помещались все формулы, и пользоваться удобно. Жестко.
1: Я знаю людей, которые... Знаете,
2: я думала, ты скажешь другое слово.
3: Которые, хотелось бы.
1: Которые в карандаш разрезали до уровня грифеля, до самого грифеля. Значит, вынимали часть грифеля, ломали и пихали туда шпаргалку.
3: А как вытащить?
1: Ну, в смысле, сидишь такой...
3: Сидишь, тишина такая... Ой,
1: нет,
3: карандашку сломался.
1: Ты сел, смотри, ты сел, как будто бы грызешь карандаш.
3: Так.
1: А там так грешь, вынимаешь, оп, смотришь.
3: А кто
1: закрыл.
3: Это сюда положил? Да?
2: Смотрите,
3: ой, батюшки,
2: тут приблизительно такая же история прилетела от Марка. Он пишет: «Привет, первое. Мой друг в начале 2000-х купил огромный инженерный калькулятор. Угу. Он полностью вытащил из него все микросхемы, оставив только корпус и кнопки, а внутрь спрятал бумажный рулон со шпорами на 3 метра. Крутишь колесико сбоку, текст едет». Препод подошел, восхитился мощностью японской техники, а Марк сидел бледный, потому что японская техника в этот момент предательски шуршала туалетной бумажкой.
3: Кстати, по поводу, вот сейчас я прочитаю историю на Мжевике, она очень то есть я говорила, да, что я в резинке, в косы, короче, заплетала шпору, но я на самом деле ей так и не воспользовалась. Почему? А вот она, Мжевика, рассказывает мою, походу, историю.
2: Ну, давай.
3: Доброе утречко, писала так мелко, что поместилось все, но потом не могла прочитать, приходилось все вспоминать самой. У меня вот эта история. Я не воспользовалась своей шпорой, потому что я не смогла разобрать ни свой почерк, ни...
1: Попытка была достойная.
3: Ну, я готовилась.
1: Молодец.
2: Ребята,
1: молодец.
2: Пишите ваши воспоминания, я не знаю, с поступления в институт или с каких-то госэкзаменов, или, может быть, конечные эти экзамены выпускные в школе. Куда, в какие места вы прятали шпаргалки и пользовались ли вы ими вообще? 054-20-70-800. Ждем.

0: Лучшая музыка. 89.1 FM.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
5: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
7: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
8: Carrefour.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
9: Center Car Azur.
11: Мебель DAX. Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, продолжаем читать ваши сообщения. И вот здесь, Лен, написал очень неприятный человек.
2: Ну, давай.
1: Виталий Криворожский. Так. Доброе утро, прогреватели, смеет он нам писать. А я шпоры не писал, я был старостой.
3: Умничка.
1: Да, и мне ставили зачеты просто так. Фу, какой неприятный человек.
3: А еще, дай угадай, он еще и не готовился.
1: Да, и конечно.
3: Подходил. Слушай, да я вообще не готовился, скорее всего, тоже двойку получу.
1: Да нет, скорее всего, так. Че, у тебя сколько? Блин, я всю ночь там или неделю готовился, я три получил. А у меня 500-шка.
2: Слушайте, Максим написал: ребята, привет. Я когда-то писал формулы по физике прямо на деревянной линейке простым карандашом. Вот под одним углом текст было видно идеально, под другим, ну, обычное дерево. И на зачете вот препод взял мою линейку, чтобы что-то подчеркнуть в журнале. Он ее крутил в руках секунд 30 и вернул. У меня за эти 30 секунд вся жизнь перед глазами.
1: Кстати, это реально в этот момент просто... Сержант пишет, значит, шпаргалку раз на экзамене по химии заныкал под наручные часы. А вообще, говорит он, несправедливо, у девушек больше возможностей и меньше шансов, что спалит. В лифчик учитель-то не полезет.
3: Ходите в килте.
1: Ну да.
3: Санек Тверия пишет, на экзамены всегда ходил в шортах. И на зимние экзамены тоже. Под них на резинку цеплял шпоры. Прикиньте, зимой.
1: Ну так это подозрительно.
3: Папа-папа цистит.
1: Ирина говорит, мы писали не шпоры, а бомбы.
2: Да,
1: что?
2: Да.
1: У нас была дружная группа, и каждый был обязан написать определенное количество бомб, готовых ответов.
3: А что такое бомба?
2: Ну, как шпоры, только бомба. Шпаргалка. Их, да, действительно, их называли бомбами. Алекс пишет, мы с другом клеили шпаргалки на спину впереди сидящего отличника и договаривались с ним за шоколадку, что он не будет откидываться на спинку все 2 часа экзамена. В итоге отличник сдал на 5, я на 4, потому что в конце экзамена он заснул и завалился назад, закрыв мне весь обзор. Вот это да.
3: Хочу рассказать не про шпаргалки, но у нас был преподаватель, который на экзамены приносил книги, по которым учились. И если кто-то чего-то не знал или забыл, он разрешал на определенный отрезок времени подойти и воспользоваться учебником. Он говорил, все запомнить невозможно, но вы должны уметь быстро найти необходимую информацию. Если вы учили, то вы знаете, где ее искать. На самом деле сейчас так все и происходит. Сейчас самое главное не выучить, а запомнить, где правильно лежит.
2: Татьяна пишет, мне кажется, что самый надежный тайник – обычный носовой платок. Вот пишешь все мелким почерком прямо на ткани, кладешь в карман, а на экзамене сидишь, громко шмыгаешь носом, достаешь, разворачиваешь, списываешь и демонстративно вытираешь нос.
3: Апчхи.
2: Ни один брезгливый преподаватель в жизни не полезет проверять твой носовой платок.
3: Кстати, не очень неплохой вариант.
2: Да.
1: Тут очень много всяких сообщений.
2: Смотрите, Маша, Мария пишет из Ашкелона. Ребята, а мы с девчонками писали подсказки, вот эти шпоры, на внутренней стороне широких массивных браслетов и наручных часов. Главное в этот момент не звенеть бижутерии на всю аудиторию от страха.
3: Ольга пишет, привет всем, моя история со шпорами просто тупая. Может, и я, пишет. На экзамен по фискалоидной химии...
2: Опа.
3: Я очень тщательно и красиво... А поспила...
1: Расписал,
3: наверное.
1: Слово...
3: На тетрадных листах вопросы, ну, суперсложные. Подружка в деканате поделилась экзаменационными вопросами.
1: Хорошая подружка.
2: Да.
1: Лучшая,
3: подшила их в запахивающуюся юбку, и как только преподаватель вышел, вырвала листок с ответом. Он зашел буквально через 2 минуты и просто обалдел. Ого, так быстро! Он же был пустой! Далеко пойдете! Тянула другой билет, но сдала на трояк. Ольга из Ришина. Ольга,
2: ну,
3: спасибо.
2: Нормально. Елена, моя тезка из Хайфы, написала: «Доброе утро! В медицинской академии мы прятали шпоры в пустые пластиковые контейнеры от шприцев и систем для капельниц. Когда профессор подходил, мы делали максимально скорбные лица и говорили, что это наши личные лекарства от жуткой мигрени. Правда, он ни разу не проверил».
1: А вот здесь есть интересная история, что, значит, не про шпоры, а про то, что человек измазал дневник парафином. И когда учительница, значит, проходила по партам, по рядам и ставила отметки, естественно, на его дневнике ничего написать она не смогла. Влепила ему все равно 1, потому что когда она, значит, взяла в руки этот дневник, увидела, что он весь блестит. Но идея классная.
3: Дальше. В средней школе экзамены зимой не проводили, написал сержант. Ну, у меня были контрольные.
1: Шорты,
2: еще одна история, и ты, кстати, уже как-то такое дело вспоминал. Игорь пишет: «Ребята, привет, я в строительном институте в свое время чертил формулы прямо на подошве новых кроссовок. Экзамен экзамен сдавал летом, жара плюс 30, а я сижу, закинув ногу на ногу, и списываю. Преподаватель три раза подходил и участливо спрашивал, не сводит ли у меня ноги судорогой. Самое смешное, что пока я дошел до вуза, половину формул стер об асфальт.
1: Ай-яй-яй, как обидно.
3: Кстати, нередко бывало, что шпоры набивали как татуировку. Представляете, хной.
2: И потом ходишь с ними целую неделю там или что.
3: Потом она там просто сама расходится, исчезает.
1: На спине у своего товарища.
3: И потом уже не докажешь, потому что она все рассосалась. Друзья, мы не рассасываемся, но время нашего эфира подходит к концу. Это не значит, что Первое радио прекращает вещание. Слава богу, мы здесь, мы с вами. Первое радио всегда с тобой. 8 часов 51 минута, 10 июня 26 года. Лен Семенова в студии.
2: Кристина Кипнис.
1: Андрей Ежов.
3: Ну что?
1: Ну, естественно же, как бы после прогрев-шоу, да, радио не прекращает свою работу. У нас будет колесо обозрения с любимым и лучшим Павлом Ругуляном. Мы узнаем, что же там газеты нам новое написали.
2: В 4 часа дня обязательно загляните в программу «Гостиный двор» с Владом Зерницким. Гости эфира – очень творческая команда. Это певец Нати Гейл и музыканты Валерия Голландская и Юлия Фишер. О чем они будут говорить? Я думаю, что это будет творчество и какие-то, может быть, кулуарные, какие-то личные истории, так что не пропустите сегодня в 16:00 на Первом «Гостиный двор».
3: А также в 20:00 «Не по Фрейду». В программе «Не по Фрейду» Екатерина Николенко, блогер, автор образовательных программ и ведущая подкаста «Лом и Даберет Иврит» о русскоговорящих предпринимателях в Израиле. Поговорим о том, как влияют наши убеждения, эмоции, привычки на результаты, которые мы получаем. В 20:00 с Владленой Прешель и Александром Солнцевым «Не по Фрейду».
1: Ну и естественно же YouTube-канал Первого радио, который бережно публикует все видео актуальных программ, соответственно, хранит архив для вас, если вдруг по той или иной причине вы не смогли включить вовремя программу и послушать, или даже посмотреть. Ну и, соответственно, комментарии. Комментарии для нас очень важны от вас, потому что мы работу делаем для вас, наши дорогие радиодрузья.
2: На этом все, дорогие друзья. Прогрев-шоу завершает свою работу, но вы оставайтесь на Первом. Впереди вас ждет много всего интересного. Кристина Кипнис.
1: Андрей Ежов.
3: Лена Семенова.
2: До завтра.
1: Bye.

0: Прогрев-шоу на Первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама.
3: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
4: В соответствии с условиями мероприятия.
5: Из-за производственной травмы, перелома кисти, благодаря Махаль я получил 160 тысяч шекелей от Битуа Хлеуми и страховой компании.
6: Махаль, нам важен результат.
4: Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
10: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Мебель ДАКС. Ришон Лицион, Лещанский 3.
2: Реклама.
13: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
14: Эй, капитан! Впереди земля!
13: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
15: Первое радио. Новости.
1: В Иордании сообщили о перехвате 5 иранских ракет. Подробнее через несколько секунд. Девять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Иорданская армия объявила о перехвате 5 баллистических ракет, запущенных Ираном ночью в направлении базы Аль-Азрак. Согласно заявлению, жертв разрушений не было, но было зафиксировано падение обломков перехваченных ракет. Иорданская армия также заявила, что не допустит никакого нарушения воздушного пространства Иордании. Минувшей ночью в центре города Кирьят-Ата прогремел взрыв, в результате которого была почти полностью уничтожена закусочная. Расположенные рядом с ней магазины также получили повреждения. Пострадавших в результате взрыва не было. Полиция говорит о криминальной подоплеке инцидента. Идет расследование обстоятельств происшествия. В рамках операции «Железная сеть» сотрудники Центрального следственного подразделения полиции Северного округа задержали жительницу севера страны по подозрению в перевозке угнанных автомобилей из палестинской автономии для преступных организаций на территории Израиля. Расследование началось после того, как полиция выявила один из основных каналов поставок угнанных автомобилей, используемых криминальными группировками в арабском секторе. 5 июня подозреваемая была задержана с поличным во время управления автомобилем, который, по версии следствия, был угнан ранее. Следствие считает, что женщина была одним из звеньев логистической цепочки преступных организаций, занималась доставкой угнанных автомобилей на территорию Северного округа. Такие машины используются в качестве так называемых оперативных автомобилей при совершении тяжких преступлений, включая вооруженные нападения и заказные убийства. По данным полиции, после совершения преступления эти автомобили нередко поджигают или бросают, чтобы уничтожить улики и затруднить расследование. Суд по ходатайству полиции продлил арест подозреваемой до 12 июня. Расследование продолжается. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, будет ли премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху баллотироваться на следующих выборах. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ABC, комментируя политическое будущее израильского лидера. По словам Трампа, у Нетаньяху была потрясающая карьера, однако решение о дальнейшем участии в выборах остается за ним. Американский президент подчеркнул, что Нетаньяху руководит страной в условиях вооруженного конфликта, что делает его роль особенно сложной и ответственной. Трамп также провел параллель между его положением и собственным статусом, назвав себя президентом военного времени. Вопрос о политическом будущем Нетаньяху остается открытым на фоне продолжающихся обсуждений возможных выборов в Израиле после завершения боевых действий. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, временами легкая облачность, жарко. В Иерусалиме на Голландских высотах 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 28, в Хайфе 27, в Твери на побережье озера Кинерет 34, в Бершеве 32, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 20 до 50 сантиметров. Это были новости. Далее на первом «Колесо обозрения».
12: Итон, мобитгуваша и няня.
16: Я не хочу, чтобы их поменяли.
17: Единат Исраэль, Эммец, Гимн.
18: Я заново, Эммец, Айн, Тебе.
19: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Лена Семенова только что сказала «поехали», и мы включили первую скорость пока и начинаем разгоняться. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Программа «Колесо обозрения» на Первом радио, 9 часов 4 минуты. Первая декада июня заканчивается сегодня вечером, в полночь. Сегодня 10 число, среда, Йом-Равии. Лена Семенова, представлю ее еще раз, не повредит, и я, Павел Маргулян, в студии Первого радио. На волне 89.1 FM или в аппликациях, в интернет-трансляциях, везде, где вам удобно. Программа «Колесо обозрения» знакомится с содержанием сегодняшней израильской прессы. Я напомню, мне тут периодически просят напоминать, а я периодически забываю о том, что идет трансляция в Ютубе, и потом она остается там все время, и если вы пропустили программу, или вас сейчас

сказать. Может быть, не начинать с главных полос, потому что тут нет никаких таких сенсационных новостей, с которыми надо было начать. Вообще газеты, как вы понимаете, по объективным причинам уже не могут выходить с сенсационными новостями, потому что их опережает радио, интернет и другие электронные СМИ. И поэтому я напомню, вот я периодически думаю, что раз в квартал напоминаю систему работы СМИ сегодня. Радио рассказывает о том, что случилось, телевидение показывает, что случилось, а газета объясняет, почему случилось. Ну, есть еще интернет, который все это совмещает, но мы его пока оставим в стороне. Поэтому никаких супер новостей нету. И я хотел начать, ну, во-первых, давайте обозрение. «Демаркер» и «Галерея», ежедневное приложение газете «Арц», соответственно, экономическое и по вопросам культуры. Приложение «Звоним плюс». Приложение, которое выходит по средам, газете идет «Охранот». Оно обращено обычно к читательницам газеты в большей части. И обычно здесь репортаж о какой-то женщине, которая добилась какого-то успеха в своей карьере профессиональной. Сегодня здесь Минди Эрлих, которая дает откровенное интервью. Она, значит, отошла от религии в свое время. Она была из ортодоксальной среды. Теперь она модель. Играла в фильме «Pink Lady». Ну, в общем, вот такая карьера в шоу-бизнесе. И здесь она на первой полосе газеты «Звоним плюс». На третьей, как всегда, новые товары для женщин. В первую очередь это, я бы сказал, летние вечерние платья. Вот я Лене Семеновой показываю, потому что, чтобы не только один я смотрел. По-моему, это летние вечерние. Она говорит, что это красивые платья тут. Черные и белые такие костюмы. И летнего такого в цветочках наряды. Ну и как обычно, значит, позавчера газета «Исраэль Айом», по-моему, я вам рассказывал, посвятила этому большую статью, а сегодня вдогонку ей и идет «Охранот» в этом приложении «Звоним плюс», пишет о виноделии в пустыне Негев. Газета сообщает нам о том, что Негев признан мировым винным терруаром, таким регионом, где полно выращивается винограда и производится вина. Ну и газеты идут по следам этого решения, приятного для нас, как и для израильтян. Негев Оса Лехаим, вот такое называется, так называется эта статья, обзор вот этого нашего винного, теперь уже можно сказать, простите, мирового региона вина. Ну и страница досуга, вот так выглядит несколько страниц спорта, но по спорту у нас сегодня отдельные. Это отдельный айтем, которому я хотел бы посвятить много времени. И вот я с него, собственно говоря, после того, как я познакомил вас с приложениями, я с него и хочу начать. Потому что, значит, им коли кого, то, что называется, с Ливаном и Ираном, Америкой, и Нетаньяху и так далее. Эти новости сопровождают нас ежедневно. Никаких особых изменений не произошло. Ну, разве что иранцы сбили американский вертолет, а те в ответ атаковали Иран сегодня ночью. Вот, но это как бы могло случиться в любой момент. Война, которая началась с Ираном, третья иранская, закончилась в течение одних суток, как вы знаете. Но это не означает, что через несколько дней опять что-то такое возобновится. Во всяком случае, армия говорит, что мы в полной боевой готовности и готовы выполнять приказ политического руководства. То есть мы вот в этом состоянии живем уже довольно продолжительное время. Особых новостей, как я сказал, нет. И поэтому особая новость сегодня – это начинающийся завтра чемпионат мира. Завтра, по-моему, да, в четверг получается, чемпионат мира по футболу. Я почему-то думал, что в пятницу, а Лена мне говорит, что в четверг. И я помню, что 11 июня, а это завтра. Так вот, сегодня газеты посвящают много материалов чемпионату мира. «Исраэль Айом» на первой полосе выносит фотографию своих дикторов «Шадраним», которые едут сопровождать игры, которые будут нам рассказывать о том, как проходят матчи, улетают туда. Я даже не знаю, их тут 4 человека. Игры пройдут на 3 континентах. Им, видимо, придется летать туда-сюда, потому что Канада, Мексика, Соединенные Штаты Америки. Но вот «Исраэль Айом» пишет сегодня вот такую статистику. Я вам говорил, что в понедельник было огромное продолжение газете «Идет охрана», целый журнал, посвященный Мундиалю, с описанием всех сборных, игроков, расписание игр и все, что хотите. А сегодня «Мундиаль» и «Миллиарды». Вот такой обзор в газете «Исраэль Айом». И его, с него я хотел бы и начать сегодня. Газета пишет здесь много такой финансовой статистики.

0: посвященной чемпионату мира. И давайте частично, с частью ее мы познакомимся. Значит, самые дорогие сборные, самые дорогие, самые дешевые. Во-первых, я вот что хочу сказать. Значит, специалисты уже начали предрекать победу на Мондиале и говорят о сборной Англии, Испании, Португалии, может быть, Нидерланды, может быть, Бельгия, может быть, Бразилия, может быть, Аргентина. Я считаю, что победит сборная Кюрасао, которая на последнем месте по деньгам. Ну, посмотрим, кто окажется прав. Вот, значит, статистика вот такая. Самые дорогие сборные по стоимости игроков, которые в ней играют, это сборная Франции. Причем она выросла с 22-го года, когда был чемпионат в Катаре, довольно серьезно. У нее тогда был, по-моему, 1 миллиард 140 миллионов, сейчас 1 миллиард 520 миллионов шекелей. Какие шекели? Евро, наверное, стоят футболисты сборной Франции. Самая дорогая команда. На втором месте Англия. 1 360 миллиона. Потом Испания. 1 220 миллиона. И потом Португалия. 1 010 миллионов. Вот такая стоимость игроков. Обратите внимание на разницу команд, которые в первой пятерке, и команд, которые в последней пятерке. Если в первой пятерке у нас все команды стоят больше миллиарда, то в последней пятерке Катар 19 930 миллионов, Иордания 20 миллионов, Ирак 21 миллион, и Кюрасао, моя любимая, ну только из-за названия, мне так нравится название, 25 миллионов. То есть дешевле в 50 раз некоторые сборные, тех, которые самых дорогих. Значит, дальше статистика. Сколько получит команда, которая победит? 50 миллионов, ну, наверное, в долларах речь идет. Все-таки, да, доллары, потому что все-таки на американском континенте. Команда, которая возьмет финал, 50 миллионов. Второе место 33 миллиона. Третье 29. Четвертое 27. Рева Гмар, четвертьфинал, кто будет играть, 19 миллионов. Восьмая, 1/8 15 миллионов. Ну, и так далее. Дальше, что интересует... А, вот еще такая статистика. Значит, FIFA заплатила сборным стран разных 355 миллионов долларов для того, чтобы они отпустили своих игроков на матчи чемпионата мира. И это намного больше, чем, опять же, в Катаре было 4 года тому назад. Вообще показатели все намного. Мондиаль, мне кажется, он будет самый дорогой. Ну, во-первых, потому что игр больше, как вы понимаете, команд больше 48. И затраты. Америка дорогая страна, и Канада тоже. Мексика дешевле, наверное. Но все дороже. Мы сейчас, когда увидим цену на билеты, вы в этом убедитесь. Значит, и еще, откуда складываются эти 355 миллионов? Значит, в некоторых случаях FIFA будет платить 5000 долларов за каждый день отсутствия игрока в своей стране и участие в играх чемпионата. А их сборных, их там 48. Дальше. Самые дорогие игроки. Ну, Эрлинг Халланд. Где он играет? А, в Норвегии. Ну, это такой здоровенный блондин. Высоченный, по-моему, самый вообще высокий игрок. Он стоит... Играет он в Манчестер-Сити, хоть он и в сборной Норвегии. То есть, вот, видимо, клубу Манчестер-Сити заплатят FIFA за его отсутствие в клубе. Стоит он 200 миллионов евро. Ямаль стоит 200 миллионов евро. Это Испания, в Барселоне он играет. Килиан Мбаппе чуть-чуть дешевле. Практически копейки, 180 миллионов евро, сборная Франция, Реал Мадрид, Педри 150, Испания и так далее. Вот такие цены. То есть игрок стоит клубу 200 миллионов. Теперь билеты. Еще одна статистика. Значит, билеты на финал Мондиаля будут стоить от 5 785, я, правда, в другом месте видел 4 200, намного дешевле, до 10 990 долларов за билет на игру в финале. Лена Семенова говорит, что она купила уже 5 билетов по 30 тысяч долларов у перекупщиков. Нет, не купила, а продают. Она говорит, она думает над тем, покупать или нет. Значит, и газета пишет, что эта цена в 7 раз дороже, чем на финал в Катаре в 22-м году. Там было 1200, по-моему, долларов, да, а тут 10 990. Вот такая разница в цене. Значит, ну, тут еще указывается, в проверке CNN обнаружила, что билеты продаются... что? перепродаются, наверное, от 11 тысяч. Тут, я вижу тут цифру еще 2 миллиона долларов. Это, не знаю, это должно быть как... Это, по-моему, в центре футбольного поля надо сидеть, чтобы за такие деньги. Ну, в общем, вот обратите внимание на уровень цен и вообще расходов Мондиале, который начинается завтра. И, по-моему, закончится он 19 июля. То есть больше месяца будет идти. Вот, закончили с Мондиалем. Давайте все-таки мы в этой части успеем перейти к главным заголовкам. И они возвращают нас к нашим, хотел сказать, баранам, к нашим реалиям. Идет охронот. Мавгиним Нохахут, так называется, демонстрирует присутствие. Это то, что израильская армия продолжает атаки в Ливане. Чтобы никто не подумал, что Трамп уж совсем ограничил нас в действиях в Ливане. Они продолжаются, но не в Бейруте, не в Дахии, а в других местах. И вот здесь фотография. Кто-то буквально запечатлел момент взрыва последних этажей многоэтажного дома. И подпись «Бомбардировка Цаалем в Южном Ливане». Вчера была сделана эта фотография. Дальше над этим заголовком. Трамп — это Геран. Значит, по следам сбитого американского вертолета Трамп сказал, что мы будем обязаны ответить. Ну, они уже ночью ответили. Была ночью атака. Она не вошла в сегодняшние газеты. Это было где-то в 2-3 часа ночи по нашему времени. И в подзаголовке газета пишет следующее. В тени, наверное, переговоров о приближающемся договоре, о котором Трамп все время говорит, который, да, Миткарев, то есть на самом деле приближается, и новое уравнение атак, что имеется в виду, что теперь такого, никогда такого не было. И вот опять здесь не подходит, потому что никогда такого не было. Иран никогда не атаковал Израиль в ответ на атаку в Дахии. Израиль, как вы знаете, в прежние столкновения с Хизбаллой бомбил Дахию свободно. Это квартал в Бейруте, который является центром Хизбаллы, у нее штабы там какие-то, центры управления и так далее, мы бомбили. А сейчас Иран сказал, ах, вы бомбите в Дахе, тогда мы будем обстреливать Израиль. И позавчера вечером запустил по Израилю несколько ракет. И вот это называется новое уравнение, которое пытается ввести отношения с Израилем Иран. Дальше в Цаале увеличивают активность в Южном Ливане. И источник в армии заявляет, мы глубоко на территории Ливана за рекой Литани. Раньше она была такой своеобразной границей, как вы знаете, действий нашей армии. Вот надо было дойти до реки Литани, сбросить террористов на тот северный берег реки Литани для того, чтобы увеличить их расстояние до израильских границ, до израильских населенных пунктов. Теперь армия заявляет, что мы уже, вот по словам военного, глубоко за рекой Литани, там в Южном Ливане. И нельзя останавливаться сейчас. Это заявление какого-то военного, на которого ссылается газета «Идет охронот». И в то время, когда в большей части страны вернулись, мы с вами вернулись к рутине, к обыденности, ну, после того, как вспомнили сирены, которые были сутки тому назад, там, на севере, действительность продолжается все та же. Они живут под угрозами обстрелов, под угрозами беспилотников. И мы в отчаянии. Вот такая ссылка на одного из жителей одного из северных районов нашей страны. Вот такой главный материал ведет охронот. Что, ну, давайте закончим с первой полосой. Врезка про Мондиаль, анонс материалов. Мондиаль Баавир в воздухе. Нужны. И газета адресует еще к двум статьям, которые расположены на внутренних полосах «Идет охронот». Одна из них, анонс вот такой. Вам нужны учители, дайте им квартиру. Она пишет о том, что муниципалитет Тель-Авива в борьбе за новых учителей, за привлечение новых учителей, обещает им всевозможные поблажки, скажем так, в их работе. Вот здесь статья на эту тему. Это подписка на кантри-клуб, это оплата обучения на вторую степень за счет муниципалитета, это скидки на машину, на стоянку машины, потому что в Тель-Авиве, как вы знаете, это серьезная проблема не только для гостей города, но и для самого жителя, билеты на какие-то концерты. В общем, это миллионы шекелей, сотни миллионов написано, которые муниципалитет готов выделить тем, кто придет в город работать учителем. Только начните работать, и будет вам Вот много разных скидок. И еще один материал теперь газета адресует нас на 14-ю полосу. «Пока еще нет лекарства для равенства». Вот так называется этот материал, анонс его. Что имеется в виду? Что в израильской медицине на первых этапах обучения равенство можно наблюдать между мужчинами и женщинами, естественно. А вот чем дальше, тем повышается уровень образования, тем увеличивается процент мужчин. Вот здесь дана статистика на 14-й полосе, что в студентов на медицинских факультетах женщин 63%. Вот. А потом они куда-то растворяются и исчезают. Значит, те, кто получает уже лицензию, становятся 44%. Те, кто становятся митмахе, то есть он интерн, наверное, это называется, 45%. Те, кто митмахе бапнемио, то есть во внутренних отделениях больниц, 42%. В пнемиот, в хирургических отделениях, общих хирургических отделениях 20% и 5% ортопедической хирургии. Ну, на самом деле, я вот пытаюсь здесь вспомнить. Лен, ты помнишь какого-нибудь хирурга женщину? И я тоже. У меня такой же звук. Говорим с Леной. То есть всего их там или 20%, или вообще 5%. Вот, то есть равенства пока нет. Ну, я не знаю, что мешает соблюдать это равенство. Может быть, женщины считают, что хирургия — это не их сфера и так далее. Наверняка есть какие-то медицинские профессии, в которых женщин много. Только сейчас мы не знаем, это надо исследовать. Ну, вот такая информация. На первой полосе газеты идет «Охронот». Реклама и потом к другим газетам.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: У меня обнаружили рак. Благодаря «Махаль» я получила 271 тысячу от страховых компаний.
5: «Махаль». Нам важен результат.
6: Звездочка 96-24. Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
9: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
11: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
14: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
15: Можно в чем угодно убедить целую страну наверняка, если дух и разум повредить с помощью печатного станка. Игорь Губерман.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: «Колесо обозрения», часть вторая, 9 часов 24 с половиной минуты. Вот вы знаете, мы решили загадать вам загадку по следам последнего айтема, который был до этого рекламного блока. Наверняка многие из вас ее знают, но вот Лена Семенова ее не знала. Например, может быть, есть те, кто не знает и готов подумать над отгадкой. Она простая. Значит, самолет летит, в нем среди многих пассажиров отец и сын. Самолет разбивается, все пассажиры погибают, кроме сына, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Все погибли, включая отца, который с ним летел. В отделение, где лежит сын, входит хирург и говорит: «Это мой сын». Как такое возможно? Те, кто не знает, подумайте, расскажите нам. Можете написать ответ на наш WhatsApp. Мы посмотрим на них скоро, вот после того, как я долго тянуть не будем. Я вот познакомимся с первой полосой газеты «Исраэль Айом» и посмотрим, есть ли правильные ответы. Напоминаю номер нашего WhatsApp, на который можете написать свои варианты. 054-20-70-800. Постоянный номер, который мы используем во многих программах. Итак, газета «Исраэль Айом». Не в Херет Шелан, но наша сборная. Шадраним, то есть диктор, как называется? Комментаторы, да, спортивные комментаторы, которые вылетают на Мондиаль. Здесь знакомство с ними. Дальше, главный заголовок, значит, протесты в коалиции против нового закона, который поощрит уклонение от службы в армии. Здесь фотография на фоне толпы, наверное, ортодоксов на какой-то очередной демонстрации. И что имеется в виду? В подзаголовке газета пишет: под давлением ортодоксальных партий будет продвигаться Хок-Есот, то есть основной закон, который, ну, там убирается предложение о приравнивании службы в армии к изучению Торы, но по факту оно остается. В этом законе, значит, те, кто изучает Торы, будут признаны как людьми, которые вносят такой же вклад в безопасность страны, как и те, кто служит в армии. И там еще выдача пособий всевозможных будет равняться по женщине в семье, а не по мужчине, который был. В общем, вот такой закон, который фактически позволяет уклониться от службы в армии. Хотя, говорят авторы закона, он будет смягчен, и руках здесь написано в отношении к первоначальной формулировке. Но, тем не менее, даже в коалиции есть люди, которые против такого закона. Но напомню, что в коалиции, в Ликуде в частности, было самое начало продвижения нынешнего закона, не вот этого, который был, закон Хока-Гиюс, так называемый. Они утверждали, что это не закон о мобилизации, а закон об уклонении, и мы его не поддержим. В самом Ликуде есть несколько депутатов, которые так заявили, и, то есть не было большинства, и закон так и не продвигался. Несмотря на то, что первоначально глава правительства говорил, что это отличный закон, который позволит брать в армию, служить в армии ортодоксам. Даже члены его партии были с этим не согласны. Вот это главная тема в газете «Исраэль Айом». Дальше еще несколько тем. 12 глав Ешивот Эсдер, то есть подготовительных и религиозных учреждений, заявили: мы не будем отпускать наших учеников в бронетанковые войска из-за того, что там есть смешанные экипажи танков. То есть и женщины, и мужчины. Мы нашим не позволим в таком танке сидеть. Дальше. Трамп заявил, что Соединенные Штаты были вынуждены ответить Ирану после того, как они сбили их вертолет. Но уже ночью ответили, насколько мы знаем. Следующий анонс. Ну, это все анонсы больших материалов, которые на внутренних полосах. Двое из трех сдававших тест на получение водительских прав провалились. Это, в общем, в среднем по стране. Ну, да, из две трети, скажем так, да? Это же двое из трех, это две трети или это больше?
1: Это ровно две трети.
0: Да? Окей. Значит, выросло на 5% количество людей, которые проваливают этот самый тест. Легче всего пройти тест, господа, запоминайте, в Афаким, труднее всего в Иерусалиме. Здесь вот большая статья со статистикой на эту тему. Ну, и так как идет неделя книги, здесь список книг, которые предлагают читать селебсы, то есть известные люди, которые, я не знаю, почему мы должны ориентироваться в чтении книг на каких-то известных людей, актеров, певцов и так далее. Мне кажется, у каждого свои книжные интересы, но здесь вот есть такая рекомендация. Вот такие материалы на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Теперь, Лена, скажи мне, что по поводу аварии, катастрофы с самолетом.
1: Четыре правильных ответа.
0: Вы знали, мы знаем, что вы знали. Итак, хирург, который вошел в это отделение, была женщина, господа. Как раз по следам этой информации, что хирургов почти нет, и не возникает сразу ассоциации, что этот хирург могла быть женщина, которая сказала, что это мой сын, когда отец у них погиб. Таков был правильный ответ. Спасибо тем, кто присылал ответ, что участвовали в нашем эфире активно, скажем так. Газета «Арец». А, подожди, а есть имена тех, кто прислал? Хочется?
1: Да, к сожалению, не особо. Двоих нету. Нет, тут практически нет.
0: Господа, мы рады были бы отметить тех, кто дал правильные ответы, но это возможно только в том случае, если вы подписываете свои сообщения. А если не подписываете, мы не знаем даже как. Не будем же мы вас, ваш телефон называть.
1: Эдуард
0: есть, да?
1: Павел есть.
0: Эдуард и Павел есть.
1: Павел.
0: Ну, Павлы, они вообще такие, это известное дело. Так, газета «Арц». Фотография. Два лидера с лопатами копают землю. Ну, не копают землю, а тут посажено дерево, они делают последние, так сказать, броски земли под ствол этого дерева. Это президент, не президент, значит, как он генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. И лидер Северной Кореи. Значит, закапывают дерево дружбы между двумя странами. Дело в том, что был визит. Здесь написано на Си, президент Китая. Я не знаю, он, по-моему, не президент. Но я могу ошибаться. Газета пишет на Си, Син. Значит, он был с визитом в Северной Корее. Они там подписали много договоров. Договоров? О сотрудничестве во многих областях, в сельском хозяйстве, в торговле, в строительстве, в технологиях и так далее. Ну и вот совместно посадили дерево. Ну, газета пишет, знаете, журналисты же должны обязательно копнуть где-то, что кроме посаженного дерева, договоров и еще что-то, они думают, а что, какова цель была этого визита? И по данным агентства AP и Reuters, они считают, что цель визита китайского лидера в Северную Корею — это оттянуть немножко Корею от слишком тесного сотрудничества с Россией. Как вы знаете, Корея сотрудничает с Россией там на всех уровнях, вплоть до отправки своих военных освобождать Белгородскую или какую Курскую область, да? И Китай хочет большего влияния в Северной Корее. И вот подписано много разных соглашений между двумя этими странами. Это такая главная фотография с текстом на первой полосе газеты «Арец». Дальше главный заголовок. В ЦАЛе предупреждают Иран, хочет соединить все фронт, каждый фронт, которому война, в одну связку. И наша арта, эта способность как бы противодействия, она ослабляется. Что имеется в виду? То, о чем мы, в общем-то, говорили и уже говорили часто, что Иран хочет привязать в одну связку действия Израиля против Хизбаллы, бомбежки в Дахии, может быть, хуситы, может быть, еще что-то. Вы так, а значит, мы так. Чего раньше не было? Иран всегда была в стороне. Обратите внимание, до начала вот... до апреля 24-го, по-моему, года, когда Иран впервые обстрелял нашу страну ракетами, там был массовый такой запуск ракеты, дронов и так далее, Иран вообще был в стороне. Он пользовался только прокси. Воевали с Израилем Хизбалла, хуситы в Йемене и так далее. Иран никогда ничего не предпринимал. Сейчас он изменил свою политику, судя по всему, и он пытается увязать всех вот этих, каждый фронт, на котором воюет Израиль, завязать на себя. Что если вы будете против них, мы тогда будем против вас. А вы будете против этих, мы тоже будем против вас. И вот в результате он уже начал стрелять и вот запускать ракетные залпы по Израилю практически по все увеличивающимся поводам. И вот это отмечает газета, что он хочет установить новое уравнение взаимоотношений с Израилем. Ну, посмотрим, что это будет Ирану стоить. Ну и нам тоже. Будем следить за развитием ситуации. Коалиция продвигает целый пакет законов для удовлетворения аппетитов ортодоксов. Вот здесь такая статья. Ну, мы об этом тоже говорили. Дальше, потому что я напомню, что крайний срок работы Кнессета — это 27, наверное, июля. потому что по закону предвыборная кампания должна начаться за 90 дней до выборов. Крайний срок выборов, тот, который должен быть по закону, 27 октября. Сейчас уже перестают говорить о сентябре, не успевают, и говорят уже о 20 октября, но разница небольшая. 27 октября, пишут аналитики, Нетаньяху, они считают, я не знаю, что считает Нетаньяху, но те, кто анализирует, говорят, что он не хочет 27 октября, потому что уже есть кампания, которая 27.10 зачеркивает двойку, и получается 7.10. И это понятно, что имеется в виду. Нетаньяху хочет избежать вот этого сравнения, и тогда, возможно, мы пройдем на 20 октября. Если 20 октября, значит, 3 месяца с 20 октября, 20 июля. По август, по сентябрь, по октябрь. То есть и так до 20 июля Кнессет должен распуститься. Значит, до 20 июля у нас осталось месяц и 10 дней, но это календарных, а Кнессет голосует два раза в неделю, комиссии работают тоже, то есть рабочих дней в Кнессете остается все меньше и меньше, и поэтому там сейчас побежали, чтобы принять, максимально продвинуть законы, которые нужны нынешней коалиции. Вот такая ситуация. Следующий материал в Аарец. Франция, значит, запретила Беталелю Смотричу въезд на ее территорию. И еще 6 стран возложили санкции на правые организации нашей страны. Здесь, значит, Франция заявила про Беталеля Смотрича. 4 значит, руководителя правых организаций и 21 поселенец, которые участвовали в насильственных действиях в Иудее и Самарии. Значит, ну, Бецалель Смотрич обвиняется Францией в том, что он незаконно продвигает присоединение западного берега к Израилю. Но дело в том, что там не одна Франция. Там еще Британия, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Норвегия, которые тоже возложили санкции на 6 правых организаций израильских или каких-то активистов этих организаций. Газета также отмечает, что неизвестно от чего, может быть, это давление, а может быть, что-то другое. Это в смысле европейское давление. Программа продвижения строительства на территории И-1, о которой было заявлено, откладывается уже не один раз. Там была в программе строительство 3401 квартиры. Это территория между Иерусалимом и Маали-Адумим, которая должна была соединить непрерывно столицу и Маали-Адумим. Значит, здесь 11 стран предупредили, что это будет нарушение международных законов, и у этого будут последствия для Израиля. И эти планы откладываются уже минимум 2 или вот сейчас в третий раз строительство на этой территории. Об этом пишет Аарец. Дальше. Газета считает, что... Газета ссылается на юристов, которые считают, что назначение адвоката Рабельо госконтролером может быть забраковано в Багаце из-за того, что процесс выборов был погум, но в нарушение закона. Напоминаю, я еще раз хочу напомнить нашим радиослушателям, потому что я в Фейсбуке на эту тему много общаюсь, значит, некоторые специалисты, в кавычках, я бы их так назвал, уж прошу прощения, говорят, что тайное голосование означает, что, значит, если никто не хочет, кто-то не хочет, никто не может знать, как он голосует. А тот, кто хочет, запросто может снимать или фотографировать свое голосование, а потом выкладывать это в сеть или показывать кому-то другим. Значит, сообщаю таким людям, что тайное голосование означает, что процесс опускание в избирательную урну листочка с фамилией должен быть тайным. Его нельзя ни снимать ни на фото, ни на видео. После того, как человек вышел из этого места, он может рассказывать все, что угодно, за кого он проголосовал, а вы хотите верьте или хотите нет. Когда он снимает, что сделали некоторые депутаты Ликуда, по данным прессы, по настоянию окружения Нетаньяху, для того, чтобы победил господин Рабельо, они нарушили процедуру голосования, то, что называется тайного голосования. И поэтому подан иск в Багац. И поэтому специалисты говорят, что Багац может отменить это голосование и заставит Кнессет еще раз проголосовать. Хотя я рассказывал вам в понедельник, что юридический советник Кнессета заявил, что нет смысла делать еще одно голосование. Нетаньяху очень нужен был госконтролер, который в том числе являлся адвокатом и Ликуда, и правительство, когда юридический советник правительства отказывался защищать ее в Багаце, но в том числе господин Михаэль Рабеллио защищал и Нетаньяху, и Сару Нетаньяху в их личных делах в судах, что многие отрицают. Я не знаю, откуда они взяли. У меня такое подозрение, что им об этом сказали на одном телеканале, но это неправда. Рабеллио защищал и Нетаньяху, и Сару в частных судебных исках. То есть можно считать его семейным адвокатом семьи Нетаньяху. Сейчас семейный адвокат стал госконтролером, который должен проверять в том числе и работу канцелярии премьера, премьера и так далее. Вот такая у нас сложилась с этим ситуация. Дальше. Что еще? Ну вот здесь тоже материал, что болельщики будут, Мундиале будут оплачивать большую стоимость этого Мундиале по цене билетов. О цене билетов мы вам уже рассказывали. Тоже на, это первый, на материал на первой полосе газеты «Арец». Что, да? Да? Да? Да? Да, Лена Семеновна говорит, да. Реклама сейчас, потом третья часть обзора.
2: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
3: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерех Ашива 9.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
6: В соответствии с условиями мероприятия.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
8: Абалонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей. Свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей. А также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
11: Carrefour.
3: Мебель DAX. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
2: Реклама.
12: Когда хорошо знаешь страну, тебе редко нравится то, что они пишут в газетах и журналах. Эрнест Хемингуэй.
2: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Другие темы в наших газетах. Ну, вот вчера была такая важная тема, который я хотел затронуть и забыл вообще. И, ну, в программе PM, во всяком случае, что в мировом языке появилось новое слово. Триллионер. Это про Илона Маска, который в пятницу выставляет на биржу акции своей компании SpaceX. И после этого стоимость вот этого товарища будет триллион долларов. Поэтому новое слово после миллионер, миллиардер будет триллионер, первый появившийся в мире. И это капитал, который больше годового бюджета многих стран мира. Ну и вот почему я вспомнил, потому что на восьмой полосе газеты The Marker пишется о том, что огромный выход на биржу компаний SpaceX, Anthropic и OpenAI — это экзамен для... Ну, есть такой Хон Секун, то есть я не знаю, как экономисты знают, как это называется, то есть капитал в опасности, под как, рискованный, рисковый капитал, что-то вот такое, то есть неизвестно, во что это выльется, но вот эти огромнейшие компании, они выходят на биржу, и это вливание в бирже миллиардов долларов, как вы понимаете. Так, возвращаемся к «Идет Ахронот». Листаем эту газету. Значит, здесь карикатура по поводу обсуждения в Кнессете депутатской неприкосновенности Тали Готлиб. Газета пишет о том, как Тали Готлиб вчера был, видимо, праздник на комиссии. Вчера, по-моему, второй день обсуждают. Она обкричала всех вообще. И некоторые пишут, что она даже там гавкала, как собака. Она продолжала развивать теории конспирации, обвинять в том, что вот это Ронен Барр и там другие, они, у них был заговор с Сихи Синваром, они подготовили нападение на Израиль и так далее. В общем, всех и вся. Неизвестно, как закончится это обсуждение, но газета пишет о том, что Шабак подал в комиссию, которая рассматривает дело Тали Готлиб, свое мнение, что она подвергла, она, значит, нарушила, нанесла ущерб безопасности страны, когда она разгласила имя сотрудника Шабака, мужа Шикмы как ее фамилия? Брекслер. Ну, одного из лидеров протеста. Найду где-то, я выскочил у меня из головы фамилию. Карикатура, почему я об этом говорю? Карикатура, значит, в газете «Идет Ахронот» такая. Галиба Араф Миара идет на обсуждение неприкосновенности Хасину, так называемой Тали Готлиб, и она входит в пещеру, на которой изображена огромная Тали Готлиб с огромным открытым ртом, туда в темную она, вот Барат Миараза, я вот сейчас Лене покажу, вот-вот-вот, вот такой широко открытый рот, и Барат Миара входит туда, вот такая карикатура в газете «Арец». Дальше материалы, мы глубоко за рекой Литани в Ливане, и нельзя останавливаться, утверждают наши военные, в Ливане продолжают увеличивается количество людей, которые эвакуируются из тех мест, куда продвигается наша армия. Здесь фотография семьи, дети, женщины в тендере из города Цур уезжают. Дальше, значит, сотрудники нашей электронной разведки, разведки вообще, которые помогали атакам в Иране, которые помогали им в нахождении цели, обнаружении цели и вообще участвовали активно, не сходя от своих мест в компьютерах, но, тем не менее, благодаря им эти успехи заканчивались успехом, благодаря им несколько раз они предотвратили катапультирование наших летчиков в небе над Ираном, тоже написано, почему их сегодня отмечают, здесь один из них сфотографирован, но спиной к нам, лица его нет, это секретные подразделения нашей армии, сегодня будут вручаться ПРАС «Битахон Исраэль», премия в области безопасности Израиля будет вручаться и им в том числе. Фотография из двух мест в Кирьят-Шмона и в Метуле. В Метуле разбитая крыша дома, в Кирьят-Шмона разбитый внутри где-то дом, помещение, какие-то осколки. Но это о том, как живут жители Севера. Продолжают жить и продолжают возмущаться. Целая полоса, посвященная Тали Готлиб. Тут конспирация. Ее и реальность. То есть Тали Готлиб как подсел до конспирации, так и продолжает их развивать на заседаниях Кнессета. Так, про врачей, которых поощряет муниципалитет Тель-Авива, я рассказывал. Дальше статья, которая говорит о том, что в нашей стране, где я это читал, подождите, на каждого жителя нашей страны приходится готовьте купальные костюмы, господа, менее 2 сантиметров пляжей. То есть у нас, по-моему, 170 километров, если не ошибаюсь, с чем-то морская линия. Из них не все пляжи, как вы понимаете, на каждого по 2 сантиметра. Но газеты говорят о том, что вот на линии от Натани до Герцлии и эти пляжи подвергаются опасности, потому что там пытаются что-то строить, что-то возводить, и это наносит ущерб и пляжам, и природе, и так далее. Вот такой обзор в этой статье. Про женщин-врачей мы уже говорили. Так. Израиль, значит, мировая империя по травмам, по специализации по травмам. Ну, понятно, у нас тут война идет постоянно. И есть еще одно государство, в котором идет война, даже два, да, постоянно, уже даже больше. Но Израиль гораздо более продвинут в этом плане, в шикуме, восстановлении. И поэтому наши врачи мировые лидеры вообще в этих делах по всевозможным травмам, которые получают люди, ну и военные в том числе. Это как бы по мне, так это понятно. Плюс к передовым позициям, которые занимает израильская медицина, еще и вот в этой области тоже. Мировая, международные полосы, идет охранот, говорят об одной статье. Швейцария, может быть, вы знаете, что Швейцария — это страна, которая по любому поводу объявляет референдум. Там у них референдумы, может быть, и не было по количеству дыр в швейцарском сыре, которое должно быть, по всем остальным темам были. И вот сейчас в Швейцарии будет референдум. Жители этой страны, замечательные, красивые, будут голосовать, поддерживают ли ограничение населения Швейцарии к 50-му году до 10 миллионов человек, или не поддерживают. То есть, чтобы правительство пошло на какое-то ограничение, ну, в смысле ограничения миграции в первую очередь, остановить демографический рост. Ну, мы знаем, что правительства могут останавливать, а может, могут поощрять демографию в своих странах. И газета пишет, что начиная с 90-х годов 2 миллиона жителей Швейцарии прибавились к ее населению. Для маленькой по населению Швейцарии это большое число. Ну и вот там будет референдум на эту тему. Ортодоксы продолжают выходить на демонстрации. Теперь уже по поводу и задержания полицией уклонистов от армии, по поводу тех, кто напал на дом судьи Ноама Сольберга. Там, по-моему, был человек 60 задержанных, теперь они выходят на демонстрации протеста, требования отпустить их. Но я хочу обратить внимание, господа, при нападении на дом судьи Ноама Сольберга, который некоторые оправдывают, мол, каплонисты тоже так себя вели, я от себя скажу, что те, кто оправдывает одно насилие другим, они, значит, оправдывают насилие. Вот. Ни одному насилию и нарушению закона во время демонстрации нет места в демократическом государстве. И те должны наказываться. Это вот наша позиция и моя позиция тоже. Но Ноам Сольберг не только заместитель председателя Верховного суда, он еще и председатель Центральной избирательной комиссии. Роль этой комиссии трудно переоценить в предвыборный период. И вот на частный дом Ноама Сольберга было совершено нападение. Кстати, сегодня газета, другая, по-моему, «Исраэль Айом», уже пишут о том, что нападение было спланированной атакой. Это не был спонтанный протест. В результате следствия, которое идет, где-то есть... Да, вот на 10-й полосе «Исраэль Айом», значит... Автобусы вышли в секретном направлении ночью. Многие, кто сидел в автобусах, вообще не знали, куда они едут. Но цель была дом судьи Сольберга. То есть раввины дали добро на это дело. Некоторые из участников, кто ехал в автобусе, не знали вообще, куда они едут. Просто когда приехали, им там дали команду. То есть это просто какие-то вот штурмовые бригады были организованы. «Исраэль Айом» печатает «Мангенон», вот структуру действий «Пелек и Рушалми», вот это самого радикального звена ортодоксов, которые устроили вот такой погром в доме судьи. Так, про законы мы читали, говорили. На второй и третьей полосе статьи религиозных женщин. Ну, обе статьи говорят, что нынешнее положение ультраортодоксальных лидеров, которые защищают право не служить в армии. Вот одна, Ифат Эрлих, пишет: «Мой отец», она религиозная женщина, и отец был религиозный, значит, говорил, что книга оружие и борода могут совмещаться в одном человеке. Ну, книга имеется в виду Тора, оружие понятно, и борода, это значит религиозное, они могут совмещаться в одном человеке. И никому не дано право обладать какими-то исключительными правами только из-за того, что они учат Тору. И она призывает министра Смотрича не поддержать закон, который позволит дать уклонение от службы в армии учащимся ешив. Ну, как лидера партии религиозных сионистов, она считает, что они не могут себе позволить поддержать этот закон даже ради сохранения коалиции, тем более, что о сохранении коалиции уже речь не идет, у нас скоро выборы начнутся. Вот несколько таких материалов с протестами против такого закона. Дальше Трамп заявил «Ницахон мухлят Бакаров», так газета пишет, что скоро мы победим Иран, но не знаю, что он имеет в виду. Вполне возможно, что не только военным путем, но и экономическим, потому что экономическая блокада американцами Ормузского пролива продолжается. Но здесь газета отмечает позицию Джей Ди Венса. Венса прочат в наследники Трампа. У него там два наследника. Смотрят на двух наследников. Марк Рубио, министр иностранных дел, госсекретарь, и Джей Ди Венс, вице-президент. Неизвестно, кого из них Трамп выберет поддержать на следующих президентских выборах. Но позиция Венса не совсем удобная для Израиля. В частности, он заявил о том, что договор с Ираном, скорее всего, будет подписан, независимо от того, понравится это Израилю или не понравится. Вполне возможно, что не понравится, но это интерес Америки, заявил Джей Ди Венс, и мы должны следовать нашим интересам. Дальше статья о том, наших отношениях с Ираном, ну вот об этом новом уравнении взаимоотношений Израиля с Ираном. Что мы здесь больше проигрываем, чем теряем, потому что ни одна из целей войн, которые были против Ирана, не достигнута. Ни свержение режима, ни баллистические ракеты, ни поддержка прокси, ничего этого нет. Несмотря на заявление Нетаньяху, новый Ближний Восток и так далее. И мы там, Ницахон Мухлад, победа на поколение, это только слова, на самом деле, они не соответствуют действительности. Продолжается противостояние Хизбаллы и президента Ливана. Джозефа Ауна. Хизбалла критикует его в том, что вот он идет на переговоры с Израилем, прогибается под оккупантов и так далее. Ну, Аюн обвиняет Хизбаллу и Иран в том, что они наносят ущерб национальным интересам Ирана, потому что это противостояние продолжается, но и продолжается военное действие, как вы видите, Израиля и Ирана, тем не на фоне этого. Ну, газета пишет о том, что органы погибшего в Иране Шахара Гамле были пересажены. Он спас жизнь 6 человек. Вот здесь статья, в том числе и маленькая девочка, около кровати стоят ее врачи. Человек погиб, но нельзя про него сказать, что он сделал, но его родственники позволили сделать так, что он спас еще 6 жизней. Майкл Орен, бывший наш посол в Соединенных Штатах Америки, пишет статью о том, что Израиль не 51-й штат Соединенных Штатов Америки. Но имеется в виду то, что Трамп... Тут есть еще очередное заявление. Трамп опять заявил, что Нетаньяху будет делать то, что я ему скажу. Если надо будет прекратить, он прекратит и так далее. И Майкл Орен пишет, что никогда такого не было. Что Израиль раньше умел говорить «нет» американским президентам. И более того, пишет автор, что когда Израиль говорил «нет», он вызывал больше уважения у Соединенных Штатов к себе, чем когда он всегда говорит «да». Вот такая статья. Ну, протест на права водительские. Большая статья, я уже говорил, что 2/3 человек проваливаются в этом тесте. Я уж не знаю, с какого раза они его сдают. И тяжелее всего сдать в Иерусалиме. 25% только сдают. В Герцли 43%. Она у нас на первом месте. Про Мондиаль статья, рекомендации книг, которые разные селебсы нам рекомендуют читать. В неделе книги продолжается. Дальше. Эффект войны 52%. На 52% поднялось употребление лекарств детьми и подростками. Это все из-за войны, пишет газета. Вот такой материал в Исраэль Айом. Так. Я успеваю, почти успеваю полистать. Значит, вот газета «Аарец» утверждает, что Трамп все больше и больше убеждается в том, что Нетаньяху становится его проблемой. И Израиль, и политика Нетаньяху становится его проблемой. Ну, большая статья о том, что юристы считают, что Багац забракует выборы госконтролера и заставит вновь провести голосование. Трамп об остановке атак Ирана, когда он остановил израильскую атаку в Иране, вот говорит, я говорю Нетаньяху, что делать, и он делает. Вот такой тоже материал в газете «Аарец». Все на этом, господа. Заканчиваем наш сегодняшний обзор. Всем спасибо за внимание и нам спокойного продолжения сегодняшнего дня.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
3: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
6: Жаркое лето в «Центр Кар».
7: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: «Центр Кар Азур». Мебель «Дакс». Ришон-Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цаль ликвидировала руководителей финансовой сети Хамаса в секторе Газа. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности опубликовали сообщение о совместной операции в секторе Газа. Согласно сообщению, в воскресенье ВВС нанесли удар на севере сектора Газа, в результате которого были ликвидированы Хадер Джамаси, руководивший системой денежных переводов Хамаса, и его заместитель Мухаммад Харазин. Оба ликвидированных террориста были ключевыми участниками финансовой сети Хамаса в секторе Газа и отвечали за перевод средств военному крылу организации. По данным израильских служб безопасности, с начала войны через созданную ими сеть, включавшую десятки обменных пунктов в секторе Газа, были переведены десятки миллионов долларов. Эти средства использовались в том числе для выплаты зарплат боевикам Хамаса и финансирования террористической деятельности. Издание «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что США и Иран близки к достижению договоренности о судьбе иранских ядерных разработок. Прогресса удалось достичь на переговорах, прошедших до последней эскалации в Ормузском проливе. Информированные источники сообщили изданию, что переговоры идут по четырем основным направлениям. Первое касается остановки обогащения урана. США настаивают, чтобы замораживание длилось 20 лет, Иран соглашается только на 10. США настаивают на демонтаже трех основных предприятий иранской ядерной программы – комбината «Форд», то есть в Ахане и на Танзе. Иран готов закрыть два из них, но требует, чтобы третий продолжил работу, доказав тем самым, что режим не отказался от права на обогащение урана. Работы по снижению концентрации обогащенного урана будут вестись Международным агентством по атомной энергии. США настаивают, чтобы их специалисты стали полноправными участниками этого проекта. Иран готов предоставить им только статус наблюдателей. Еще одно требование США – предоставить инспекторам МАГАТЭ возможность внезапных проверок всех ядерных объектов, в том числе и находящихся под контролем Корпуса стражи Исламской революции. Согласно публикации, КСИР будет обладать правом вето и смогут, в принципе, отвергнуть договор. Министр транспорта Мири Регев, принимавшая участие в совещании министров с премьер-министром Бениамином Нетаньяу, выразила недовольство по поводу размещения большого числа американских самолетов-дозаправщиков в аэропорту Бен-Гурион. По словам министра, Трамп и Иран не атакуют, и у нас в аэропорту парковочные слоты для самолетов занимает. Регев призвала потребовать от президента США освободить аэропорт, раз он все равно не атакует. Как сообщает корреспондент 13-го канала Михаил Шемиш, позицию Регев поддержали и другие министры. 23 мая в полицию поступило заявление о квартирной краже. В одном из населенных пунктов Галилеи в результате кражи со взломом был похищен сейф, закрепленный в стене, где находились 12 тысяч шекелей, паспорта и дорогие золотые украшения. В ходе расследования были изучены записи камер наблюдения. Просматривая их, глава семьи обнаружил, что в квартиру через окно проник его 16-летний сын. По данным следствия, подросток разбил стеклянную дверь, похитил имущество и скрылся. Следствием было установлено, что подросток совершил кражу после того, как родители отказались дать ему деньги. Дождавшись, когда они уйдут из дома, он осуществил свой план. Кроме того, по версии обвинения, подросток угрожал родителям в сообщениях. Среди прочего, он написал: «Сегодня ночью будут стрелять по дому моей бабушки и дому моего дяди. А также: мама, теперь вы будете прятаться так же, как прятали карточки». После завершения расследования в Мировой суд по делам несовершеннолетних в Хайфе было подано обвинительное заключение. Подростку инкриминируется взлом жилого помещения, кража, угроза и умышленное повреждение имущества. 12 человек погибли и 9 получили ранения в результате стрельбы в Йоханнесбурге в Южной Африке, о чем сообщила местная полиция, отметив, что вооруженные люди открыли огонь в районе к востоку от города. По данным полиции, стрельба произошла в поселении Джамперс. Мотив пока неизвестен. Сообщается, что подозреваемые прибыли на белом автомобиле Toyota Quantum и открыли огонь в нескольких локациях. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ясно, временами легкая облачность, жарко. В Иерусалиме и на Голландских высотах 29 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 28, в Хайфе 27, в Твери на побережье озера Кинерет 34, в Бершеве 32, на побережье Мертвого моря 38, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 25 градусов, высота волн от 20 до 50 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время Романовой».

10 часов и 8 минут на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова. Я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на Первом. Музыкально здесь с вами, среди вас это время проведу. Ну и традиционно, легкого утра нам всем. И еще одна традиция. Мое салют.

0: Реклама.
1: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
1: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
7: Мебель «Дакс». Ришон-Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.

Время любить. Время мечтать. Время Романовой.

0: Реклама.
1: Шоумен.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Жаркое лето в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Center Car Азур. Дерех Ашива 9.
5: Мебель Дакс. Ришон-Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Аполлонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
7: Carrefour.
0: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Цель ликвидировал руководителей финансовой сети «Хамаса» в секторе Газа. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности опубликовали сообщение о совместной операции в секторе Газа. В нем говорится, что в минувшее воскресенье ВВС нанесли удар на севере сектора, в результате которого были ликвидированы Хадер Джамаси, руководивший системой денежных переводов Хамаса, и его заместитель Мухаммед Харазин. Оба ликвидированных террориста были ключевыми участниками финансовой сети Хамаса в секторе Газа и отвечали за перевод средств военному крылу организации. По данным израильских служб безопасности, с начала войны через созданную ими сеть, включавшую десятки обменных пунктов в секторе Газа, были переведены десятки миллионов долларов. Эти средства использовались в том числе для выплаты зарплат боевикам Хамаса и финансирования террористической деятельности. По сообщению ливанских источников, два человека погибли в результате израильского удара по деревне Садикин в районе Тира на юге страны. Подробности о личности погибших или обстоятельствах инцидента не приводятся. Официальных комментариев со стороны ЦАЛя пока не поступало. Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с бывшим заложником Ромом Брославским. На опубликованных фотографиях видно, как они общаются в овальном кабинете. По данным Исраэль Айом, это первая личная встреча Брославского с Трампом. Ранее осенью прошлого года он не смог присоединиться к делегации бывших заложников из-за проблем с психическим состоянием и опасения сложной поездки. На снимках Брославский был в футболке с надписью на иврите «Большое спасибо, Трамп». Напомним, Брославский был похищен 7 октября во время работы охранника на фестивале «Нова». Его освободили в октябре прошлого года после 2 лет плена. Он публично рассказывал о пытках и насилии во время содержания в Газе. Министр транспорта Мири Регев, принимавший участие в совещании министров с премьер-министром Бениамином Нетаньяу, выразил недовольство по поводу размещения большого числа американских самолетов-дозаправщиков в аэропорту Бен-Гурион. По словам министра, Трамп и Иран не атакуют, и у нас в аэропорту парковочные слоты для самолетов занимает. Регев призвала потребовать от президента США освободить аэропорт, раз он все равно не атакует. Как отмечает 13-й канал, позицию Регев поддержали и другие министры. Арабские партии ведут переговоры об объединении без партии РАМ. Как сообщает КАН, на данный момент планируется, что объединенный список будет состоять из партий Хадаш, Тал и Балат. Партия РАМ будет баллотироваться самостоятельно. Все участники переговоров сообщают, что переговоры идут о возможности создания тройственного списка и подписание соглашения состоится в ближайшие дни. Как сообщает КАН со ссылкой на участников переговоров, лидеры РАМ постоянно добавляли условия и требования, что сделало невозможным достижение соглашения. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной, жарко, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 37, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
7: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

0: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов. Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
1: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Мебель «Дакс». Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.

0: Реклама. Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
1: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
0: Carrefour. Реклама.

Планета Земфира на 89.1 FM. Да, практически в завершении этого часа музыкального. Я же расстаюсь с вами. 11 часов и 54 минуты уже на часах. Время Романова на сегодня завершено. Покидаю эту студию. Надеюсь на то, что завтра ровно в 10 мы с вами встретимся здесь вновь. И вновь, конечно же, проведем время вместе. Время Романовой на первом. Отличного дня желаю вам сегодня. Музыкально остаюсь с вами в плейлистах коллег, которым иду заниматься в свой кабинет как музыкальный редактор. Ну и надеюсь, день сегодня будет легким для вас. Проведите его с нами. Традиционное в завершении эфира посылаю вам свои любимые. Салют!

0: Время Романовой. Реклама.
1: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
4: Мебель ДАКС. Ришон-Лицион, Лещанский 3.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Утверждена просьба правительства о призыве 1000 резервистов. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Парламентская комиссия по внешним делам и обороне утвердила просьбу правительства о призыве резервистов. Предложение правительства было принято большинством из 7 голосов, 3 членов комиссии проголосовали против. Согласно утвержденному приказу, ЦАЛЬ сможет при необходимости призвать до 280 тысяч резервистов. Срок действия решения установлен до 31 июля текущего года. Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Франция выступили с совместным заявлением о введении санкций против организаций, которые, как утверждаются, причастны к финансированию и обеспечению насильственных атак поселенцев против палестинцев. Цель этого решения – заставить поселенцев-экстремистов нести ответственность за чудовищные проявления поселенческого насилия, говорится в заявлении. В случае отказа израильского правительства противодействовать поселенцам, санкции могут быть расширены. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро запретил въезд на территорию страны министру финансов Бецалелю Смотричу, который курирует вопросы поселенческого движения в Министерстве обороны, 3 лидерам поселенческих организаций и 21 поселенцу. Министр транспорта Мири Регев, принимавший участие в совещании министров с премьером Нетаньяу, выразил недовольство по поводу размещения большого числа американских самолетов-дозаправщиков в аэропорту Бен-Гурион. По словам министра, там Трамп и Иран не атакуют, и у нас в аэропорту парковочные слоты для самолетов занимает. Регев призвала потребовать от президента США освободить аэропорт, раз он все равно не атакует. Как отмечает 13-й канал, позицию Регев поддержали и другие министры. В районе города Кешем, который находится на одноименном иранском острове в Ормузском проливе, раздались взрывы, сообщает сегодня иранское агентство Мехр. Местные источники сообщили, что в районе города Кешем были слышны звуки взрывов. Точная природа этих звуков пока неизвестна, говорится в сообщении агентства. Провинция Хормазган и побережье Персидского залива, по данным Мехр, с самого утра подвергались атакам, предположительно, со стороны США, на которые, как утверждается, быстро ответили вооруженные силы Ирана. Владимир Зеленский заявил, что достиг нужной ему цели, опубликовав открытое письмо Владимиру Путину. «У меня была цель, когда я отправлял письмо Путину. Думаю, я получил тот результат, который был нужен», — сказал президент Украины. Он уточнил, что пока не может рассказать, в чем именно заключается полученный им результат, но добавил, что этим письмом хотел показать союзникам Украины, кто готов к миру, а кто нет. Еще одно письмо Зеленского было адресовано Дональду Трампу. Комментируя его, президент Украины пояснил, что у него были разные цели. Например, обращаясь к Соединенным Штатам, я действительно хотел сделать все возможное, чтобы хотя бы немного переключить их внимание с Ближнего Востока на ситуацию в Украине, сказал Зеленский, добавив, что стране необходимы серьезные возможности противоракетной обороны. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, жарко, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 37, в Эйлате 40. Вы слушали новости, оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

8 минут 13-го. Вторая половина дня. Какого дня? 10 июня, Йом-Рви. Сегодня 25-й день месяца Сиван в еврейском летоисчислении. Кав Эйба Сиван. Сиван закончится в конце, в начале следующей недели, в самом начале. Ну, а мы с вами на Первом радио 89.1 FM. Программа PM, как обычно, в эфире ближайшие 2 часа. Потом у нас программа «Топ спорт». Последняя программа спортивная перед началом чемпионата мира по футболу. Кричевский, Швидлер, наши спортсмены, ведущие этой еженедельной программы футбольного и вообще спортивного обозрения. Что мы с вами делаем? Я вам загадываю загадку во втором часе. Мы с вами общаемся в ближайшие полтора часа, я надеюсь. Надеюсь на вашу активность, надеюсь на то, что вам есть что рассказать, что написать, чем поделиться. И напоминаю, что для этого есть 2 канала связи. Я предлагаю любому из вас, независимо от того, где вы находитесь, в какой точке планеты вы находитесь. Главное, чтобы у вас было желание, средства связи, там, телефон, компьютер, ну и или WhatsApp, где наш номер 054-2070-800, 054-2070-800, или страница программы PM в Фейсбуке. Там тоже можно писать сообщения для эфира, что и делают некоторые наши радиослушатели. Не забывая о наших правилах. Одно из основных, которое, ну, по отношению к другим чаще нарушается, вы забываете подписываться. И читаешь сообщение, не знаешь, кто его прислал. Надо подписываться обязательно, господа. Можно настоящим именем, можно псевдонимом, но подписываться надо. Таковы наши правила. И напомню, что не более 2 сообщений от одного радиослушателя за программу. PM до 14. Йом-Рви, среда. Поехали. Поехали.

0: Вы не поверите, кого я сейчас хочу поздравить с днем рождения. Она родилась, ну, в общем-то, давно, в 1941 году. Надеюсь, что до сих пор жива и здорова. Пела, между прочим, с оркестрами Леонида Утесова и Олега Лундстрема. Была довольно известной певицей. Правда, в 80-м году уехала из Советского Союза. Зовут ее Ида Соломоновна Вайс. Ну, вы, конечно, все знаете, это же известная певица. Ида Соломоновна Вайс. Уехала в США в 80-м году. Там продолжила петь. Стала довольно популярной. Ну, может быть, в узких кругах, потому что до наших эфиров не доходили ее какие-то хиты международные. Но, тем не менее, она продолжила заниматься любимым делом. Мы поздравляем ее с юбилеем. Все-таки 41-й год, это круглая дата сегодня у нее исполняется. Или полукруглая, если хотите. Хочу поздравить ее одной из самых известных ее песен, которая, уверен, известна абсолютному большинству наших радиослушателей. Ида Соломоновна Вайс, или другими словами, Аида Ведищева, «Мазаль тов».
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

раньше придет рассвет. И для двоих счастливых много.

0: И доведящая песенка о медведях, это из, подождите, из операции «И», по-моему, да, если я не ошибаюсь. А если ошибаюсь, вы меня поправите. Так, давайте я познакомлю с информацией спонсора этого эфирного часа. Магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис» предлагает вам свой адрес, который я сейчас скажу, если вы ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа. В их меню золотистые чебуреки, сочная самса, домашние пельмени, вареники, кюрзе, хинкали, сытная ароматная шурпа, лагман и душпере, а также пирожки с мясом, картофелем, яблоками. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Также «Мантис» напоминает, что каждый четверг и пятницу, а четверг это уже завтра, шеф-повар готовит наваристый настоящий восточный плов. Можете купить готовый плов, а можете взять домой полуфабрикаты, разогреть и готово. Будет у вас. Вы будете почти как шеф-повар. Находится «Мантис» в Ришон-ле-Ционе, промзона Рамат-Элиягу, улица Бен-Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка у них. Ну и ищите дополнительную информацию и полное меню в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Они спонсор этого эфирного часа у нас.
1: Реклама.
0: Так, давайте я посмотрю первые сообщения, которые я сейчас обнаружу или не обнаружу. Я тут с техникой пытаюсь справиться. А она говорит мне, что ты со мной сейчас вот так просто не справишься. Я не справлюсь, говорю я ей. Ну, вообще-то да, она права. Техника меня периодически побеждает. Не могу ничего открыть тут у нас. Ну ладно, тогда сейчас как раз-таки почти 20 минут 13-го. Давайте послушаем первый рекламный блок. А потом я все-таки с техникой справлюсь. И в компанию Indigo Financing тоже будем звонить.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
3: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
4: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
5: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
6: Мебель «Дакс», Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Так, ну, во-первых, как и оказалось, меня поправили. Конечно, это фильм «Кавказская пленница». Я что, перепутал по поводу песенка о медведях, которую исполнил нам Аида Ведищева. Конечно же, «Кавказская пленница». Ну, как я мог перепутать, я не знаю. Кто мне написал? Витас написал. Витас, спасибо. Все, теперь все правильно. Павел Михайлович, добрый день. Песня о медведях из кинофильма «Кавказская пленница» написал Слава. «Кавказская пленница» написал Эд. Павел Михайлович, а вам... Мною Макаревич не давал билетики для разыгрывания, Инга. А вам... уважаемый мною. Тут такие сокращения, что я не сразу сообразил. Инга, ну, дал мне, да. Только я их забрал себе. И все. Нет, не давал. Если бы был, мы бы разыгрывали, Инга. Вы бы услышали. Доброго дня, Павел. В утре разыгрываем билеты на машину времени. Вот, в прогребе, да? Ха-ха-ха, Инга, вы где? Вы поздно просыпаетесь, у нас утром в утреннем эфире, оказывается, разыгрывается. Доброго дня, Павел. Слышимость минимальная, несмотря на звук максимальный. Хадера, ход по ТВ на радиоволне Первое радио, Аленка. Слушайте, я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу, Аленка. Добрый день, меня зовут Лара. Всем мира и любви. Очень приятно, Лара. И вам тоже мира и любви. Спасибо, что вы вошли с нами в контакт. Давайте общаться и дальше. Тем более, что вы такой оптимистично настроенный человек и желаете нам только мира и любви. Отлично.

0: Creedence Clearwater Revival. Дэн Ришин пишет нам вот что. Добрый день всем. Меня удивляет, насколько большинство сидящих в правительстве оторваны от реальности, и низкие моральные ценности этих представителей, выбранных партиями, удивляет еще больше. Самое досадное то, что они представляют народ и нашу страну перед миром. Уважаемый ПМ, у меня есть просьба. Можно ли провести опрос по доверию каждому представителю коалиции и оппозиции? Интересно, кому из них доверяют наши радиослушатели? Дэн Ришин. В смысле, кто должен провести опрос? Я должен провести опрос? Это будет не показательный опрос, потому что, вы знаете, правила опроса предполагают минимум 500 опрошенных в нашей стране. Вот эти вот политические опросы с Карим, минимум 500 человек должно быть. У меня так не получится. Это раз. Во-вторых, я могу сказать, что постоянно последние годы в вопросе на процент доверия разным институтам страны, юридической власти, полиции, армии, правительству и Кнессету. Правительство и Кнессет на последних местах. Армия, по-моему, на первом. Юридическая система где-то тоже наверху, которую политики критикуют некоторые и говорят, что она хунта, доверять ей нельзя. Но к ней сохраняется доверие раза в два больше, чем к политикам и депутатам Кнессета. Вот то, что заслужили, извините меня. Голосовое сообщение наш радиослушатель из Украины Рюдзаки прислал. Слушаем.
1: Ну, и добавлю кое-что еще голосовым сообщением. Да-да, дамы и господа, не удивляйтесь, потому что я вырос с бабушкой и дедушкой, а они меня со всем советским познакомили, начиная от Винни-Пуха и прочих советских мультфильмов, заканчивая фильмами советскими, такими как «Операция И», «Бриллиантовая рука», «Неуловимые мстители» и так далее, и так далее. То есть, да, на всем этом хорошем советском я тоже рос. Как и многие-многие другие. Всем хорошего дня. Рюдзаки.
0: И дальше второе короткое.
1: Извиняюсь, еще одно очень короткое сообщение, но все-таки все, что я перечислил, это не сравнится с «Один дома» и с «Гарри Поттером», что самое главное. Да-да.
0: Ну, он сообщает нам свою музыкальную биографию, я бы сказал. Или автобиографию. Ну, здравствуй, Паша, пишет Лопух. Погода прекрасная, не жарко. Вате хорошего настроения и дня. Лопух продолжает писать провокации свои в надежде, что и сегодня ему удастся спровоцировать кого-то. Скучно и не жарко. Я представляю, что с ним будет, когда будет жарко. С его попытками провоцировать наших радиослушателей на скандалы. Марк 1. Хорошего, спокойного и безопасного дня, уважаемые дамы и господа. Дядя Паша, хочу подытожить твой комментарий на мое сообщение вчерась. Говоря об эволюции не по теории дедушки Дарвина, а о наших реалиях, вряд ли господа Беннет или Либерман, возглавив правительство, начнут постепенную эволюцию нашей внешней политики. В первую очередь по отношению к нашим соседям. Для них все арабы террористы или сочувствующие им. А расплату несут все израильтяне. Кто бы мог начать эволюцию нашей внутренней и внешней политики, так это Айзенкот, Лапид, Галан и партия резервистов. Эти генералы прошли через множество войн и, вероятно, знают, как обеспечить безопасность всем гражданам Израиля без относительно на их вероисповедание, социальные принадлежности, расы и политических взглядах и так далее. Я вчера, знаете, начал слушать книжку Бориса Акунина, и он повторил мою мысль, которую я вам рассказывал, Марк. Быстрые изменения в стране приносят ей только вред. Ну, то есть быстрые изменения что? Это революции. Пользу и прогресс может принести только эволюция. То, о чем я вам говорил. Поэтому никаких изменений на утро после выборов, никакие изменения, не надейтесь. И вы, и все остальные. Этого не будет. Вас вообще не слышно. Ужасные помехи. Ксения из Хадеры. Что у нас там с Хадерой-то? Что, не добивает, что ли? Должно же быть. Я даже не знаю, вот что. Ну что мне отвечать на эти вещи? Потому что у нас с Севером какие-то сложные взаимоотношения. То да, то нет. То нет, то да. В смысле эфира, в смысле слышимости, как вы понимаете. Я даже не знаю, что сказать на это нашим радиослушателям. Так, это были сообщения в WhatsApp. Давайте-ка я посмотрю, что у нас в Фейсбуке образовалось к этой минуте. Вот что образовалось. Валентин, это вчера он что-то... Валентин, вчера, правильно я сделал, что не прочитал, это было третье сообщение, сегодня второе, сегодня я прочту то, что он написал вчера. Это по поводу того, у нас с ним был такой диалог, что он написал, что никого не поддерживает в конфликте Украины и России. А я сказал, что раз вы не поддерживаете жертву агрессии, значит, вы поддерживаете агрессора. Промолчи, попадешь в палачи. Это Галич написал. И сегодня Валентин, оправдывая свою оппозицию, написал вот что. Я бы выслал вам скриншот, но вы просили не высылать. Я стараюсь быть дисциплинированным слушателем. Просто вчера меня занесло на сайт главного раввина Украины. И то, что писали ему нееврейские граждане про нашу страну, это уму непостижимо. Не ожидая такой поддержки, в кавычках, от украинских товарищей. То есть вы ожидаете, что украинские товарищи все абсолютно адекватные и будут выражать стопроцентную поддержку Израилю и евреям. Ожидайте дальше, Валентин. Ожидайте дальше и стройте на этих ответах неадекватных людей свои отношения к Украине. Так, Слава. Привет всем. Коротко по нескольким аспектам, которые меня задели. Я не ослышался, что Трамп заявил, что так как Нетаньяху является ПМ военного времени, мы идем к миру, то Биби обязан уйти. Второе. Закон, приравнивающий изучение Торы к армейской службе, это даже не сверхнаглость, а что-то запредельное. И третье. Впервые за долгое время я соглашусь с Мири Реги в том, что американские ВВС должны покинуть международный аэропорт Бен-Гурион. Все равно не воюют, а это факт. Всем хорошего продолжения сна. Упс, дня! Кто это написал? Слава. Слава, я не верю, что Трамп такое сказал про Нетаньяху. Я не знаю, где вы это услышали, что он обязан уйти. Трамп сказал в интервью телекомпании, по-моему, ABC или еще какой-то, что он не уверен в том, что Нетаньяху будет баллотироваться на следующих выборах. Это он сказал. Что он обязан уйти, такого не было. Во всяком случае, мне неизвестно. На что Ликуд тут же отреагировал, что Нетаньяху будет баллотироваться на следующих выборах. А извините меня, какой еще ответ вы ожидали от Ликуда? По-другому быть не должно. А дальше про законы, про армейские службы. Я с вами абсолютно согласен. И Мири Регев выступил с трезвой мыслью. Там десятки американских самолетов занимают летное поле. Летают целыми днями они, американских военных. И Мири Регев спрашивает, вы для чего здесь? Мы вам дали наше летное поле, чтобы вы атаковали в Иране. А если вы не атакуете, зачем занимаете место? Мы его можем сдавать другим авиакомпаниям, получать за это деньги, понимаешь ли, сказал наш министр транспорта. Шалом, господин такой хороший ведущий. Вчера из-за сбоя матрицы на вашей аппликации я не услышал свое последнее, не могли бы повторить его заклинатель Кураги. Что он вчера написал? Биби снова предупредил Иран, что его ждет решительный ответ. Может, Биби нужно просто попросить не стрелять, пожалуйста, мы не будем. Мы не хотели, так вышло. Может, это будет более результатов, более результативно, наверное. Слушайте, ну, фактически так и происходит, только не в таком тоне. Так никто общаться не будет. Ни один лидер страны не обратится к лидеру вражеской страны. Пожалуйста, не стреляйте, мы больше не будем. Нет! Нет. Но договоренность такая, не стреляйте вы, не будем стрелять мы. По вам. Хотя Иран пытается эту договоренность нарушить, как вы знаете. Вы будете стрелять по Дахе, мы будем стрелять по вам. Заявил он и сделал это несколько дней тому назад. И теперь мы думаем, что со всем этим делать. Это Иракли. Солнце внутри. Вот главное, чтобы солнце было и снаружи. И внутри, конечно же.

0: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
4: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
5: Center Car Азур. 03-558-5458.
7: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
8: Еще несколько сообщений ваших. Давайте послушаем. Значит, наш слушатель из Афуллы прислал голосовое сообщение.
9: Доброе время суток. На связи охотник. Пьем. Вчера эфир что-то отключился, была музыка, не было понятно, и звук такой стал сильный. Сегодня эфир вернулся, но звук совсем слабый, я не знаю, это аппликация на телефоне, максимальный этот стоит, максимальный волюм, и все равно ничего не слышно. Так что, я думаю, проблемы, может быть, у меня в телефоне. Так что, всем позитива. Прогноз на чемпионат мира скоро выйдет. Всем удачи. На связи охотник. Охота продолжается. Ночью была пару раз охота.
8: Уважаемый охотник из Афулы, я надеюсь, что в течение чемпионата мира вы не будете каждый день присылать нам футбольные прогнозы. Хотя бы иногда. Чтобы не перегнуть палку с этим делом. Так, сержант написал, я уже признавался как-то в эфире, что изменяю, прости господи, но не жене и даже не родине, а Первому радио. Так вот, сегодня слушал российское ретро-ФМ, там в прямом эфире дозвонили США Аиде Ведищевой и поздравили ее с днем рождения. Представляете, учитывая сегодняшнюю ситуацию, так она жива и здорова, а голос ее молодой, вы бы слышали, больше 45 лет не дашь. Кстати, знаете, кто ведущий на ретро-ФМ? Наша Рита Субботина, в прошлом Маргарита Хереш, в бытность работы на Первом. Сержант. Ну, я знаю, что она работает на какой-то московской. По-моему, до этого она была на другой станции. Хотя точно не помню. Ну, отлично. Наши люди в Голливуде или в Москве. Андижанец написал. Павел Михайлович, утром в обзоре газеты вы задавали вопрос. Если можно повторить ответ, я пропустил. С уважением, Андижанец. Слушайте, ну я вопрос задавал по следам информации, которая была в газете «Исраэль Айом», что у нас женщин-врачей ситуация статистическая с ними такая обратная. Начинает учиться их большинство, 63%, а чем дальше учатся, тем больше степеней получают. И тмахут вот это самое, то их становится меньше, меньше, меньше, меньше. И когда уже дело доходит до хирургов, ортопедов, там вообще 5%. Ну и я спросил, это известный как бы вопрос, который, наверное, был известен многим, такой как вопрос-анекдот, что летел самолет, в котором были отец и сын, самолет разбился, все погибли, кроме сына, который в тяжелом состоянии попал в больницу. Все погибли, и отец его там погиб. В палату входит хирург и говорит, это мой сын. И я спросил, как это возможно? И несколько радиослушателей ответили правильно. Возможно, хирург была женщина, матерью этого сына. Игорь Яффо. Вот уже несколько дней. Так. Игорь из Яффо, который занимает у нас пророссийскую позицию, и дело в занятии его пророссийской позиции дошло до того, что я сказал, что я ему больше не буду читать сообщения на эту тему. Он перестал писать, но как иногда пытается прорваться и зайти сбоку в эту самую, понятное дело, тему. Сегодня он написал вот что. Вот уже несколько дней я, как ведущий, пытаюсь убедить, что нормальный человек должен осуждать страну, которая совершила агрессию и напала на соседнюю, при этом поддерживать страну, на которую напали. Можно уточнить, страна-агрессор — это любая страна, которая совершила нападение, только страна с определенным названием. И почему необходимо априори поддерживать страну, на которую напали? Значит, уважаемый Игорь Зяфов, ведущий никого не пытается убедить. Ведущий высказывает свою точку зрения. Вас я точно, мне кажется, не убедю ни в чем. Значит, отвечая на ваш вопрос. Любая страна, совершившая немотивированную агрессию против другой страны, считается агрессором, и ту страну, на которую напали, надо поддерживать. Немотивированная агрессия. Ни с того, ни с сего, просто так. Без всяких причин. Надеюсь, что я вам ответил, и теперь вам все ясно, и, может быть, даже я вас убедил. А мне вот интересно, этот охотник из Афула на кого охотится, если он толком в диалоге хромает? Подпись «Айсберг» в диалоге. В каком диалоге? Это какая-то опечатка. Он нам когда-то сказал, что он ловит голубей. Признался, наверное, на них. Он и охотится. Продолжаем.

0: Culture Code от Кара. Coincidence. То есть совпадение. Мы с тобой совпадаем вообще полностью. Так, 53 минуты. Самое главное, я все время смотрю на время, потому что мы ему, к сожалению, подчиняемся. Кто из нас, господа, не подчиняется времени? Ну, есть люди, например, мне кажется, пенсионеры не подчиняются времени. Они полностью свободные люди. Те, у которых уже нет детей, время, сколько времени? Час, два, три, да малё их патли. Сколько времени? Все остальные, наверное, все-таки времени подчиняются. Окей. Звоним Наору Азулаю сейчас снова. Наор! Наор!
1: Ата
0: Башидур, беседр гамур, майтха.
1: Йофи, йофи, йофи, йофи, мауле. Эх, олех?
0: Олех? Они микавы шагам ацлахем олех.
1: Ата шуме от араш кан? Зе араш шел отам לקוחות,
0: כן.
1: שפשוט מתקשרים לאינדיגו בשביל לבדוק אם מגיע להם החזר מס.
0: יפה מאוד. אוקיי.
1: זה בדיוק מה שרציתי להעביר לך בחוויה של השידור חי, שתשמע כמה לקוחות, יש לנו לחץ פה על הקווים אדיר. אני כבר אומר, מתנצל מראש, יש לנו לחץ, אנחנו נותנים בדיקה זכאות להחזר מס בחינם, אז מה לעשות? הרבה רוצים לבדוק אם מגיע להם החזר מס. אבל מהצד השני, תמתינו על הקו כי שווה לכם, בסוף, כי זה החזר המס שלכם. אני טועה?
0: אתה לא טועה. אני פשוט רוצה להדגיש, שלא הדגשת בפעם שעברה, שחקנו, שיש 72 קריטריונים. לפי 72 קריטריונים, מגיע החזר מס לבן אדם. נכון?
1: בדיוק, בדיוק. זה נכון מאוד. 72 קריטריונים לקבלת החזרי מס. והדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לזכור, כי בתחילת השעה נתנו דוגמאות למי באמת מגיע החזר מס. אבל אולי באמת נבהיר לכל הקהל שבאמת שומע אותנו עכשיו, שאנחנו מדברים בעצם על החזרי מס לסחירים, ואנחנו מדברים על הסעיפי מס הגדולים ביותר שצריך בעצם לזכור. רוב הקריטריונים, בוא נגיד רוב הקריטריונים שאנשים מקבלים עליהם החזר מס, זה בגין זה שאולי הם משכו את קופת הפנסיה לפני הזמן, או שאולי באמת החליפו מקום עבודה, או שעשו מילואים בשש שנים האחרונות, או שאפילו אולי הם עולים חדשים, דרך אגב, עולים חדשים, דעו לכם דבר אחד, מגיע לכם 9,000 שקלים בכל שנה כפול 3 שנים. זה הרבה מאוד כסף, אסור לוותר על זה.
0: אוקיי.
1: ויש עוד דברים, הדברים שהם בעצם ביטוח חיים על המשכנתא, או אם סיימנו תואר, או אם מכרנו דירה, או אם הילדים עברו ועדת השמה, או שהם נכים. אנחנו מדברים על כל כך הרבה קריטריונים, ובגלל זה אני אומר תמיד, אנחנו באינדיגו נותנים בדיקת זכאות והחזר מס בחינם. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, לא צריך לעבוד קשה. פשוט צריך להתקשר לכוכבית 24-32. תתקשרו אלינו, אנחנו נעזור לכם בעצם להבין האם מגיע לכם החזר מס, וכל זה בחינם. אבל אנחנו נסיים את השעה הזאת עם הטבה למאזינים.
0: כן.
1: זה אומר שלא רק הבדיקה הראשונית היא בחינם לכולם, העשרה הראשונים שיוצאים זכאים להחזר מס, הולכים לקבל גם את פתיחת התיק במתנה, שזה כל איסוף הניירת, וגם בדיקה על כל התיק הביטוחי שלהם בחינם. אז בקיצור, שווה להתקשר לכוכבית 2432, ולקבל את הכסף שמגיע לנו.
0: אוקיי, נדבר עוד בשעה הבאה. נאור אזולאי, אינדיגו פיננסים, תודה רבה נאור. ביי ביי.
1: בכיף בכיף, ביי ביי.
0: Ну, господа, Наор еще раз подчеркнул, я ему напомнил, что 72 критерия каких-то жизненных изменений, согласно которым полагается человеку возврат подоходного налога. Он даже добавил, что репатриантам до 3 лет в стране полагается 9000 шекелей в год возврат. Что конкретно имеется в виду, я не знаю, но все надо выяснять по телефону *2432. Первая проверка по телефону вообще делается бесплатно. Вы даете какие-то данные, вас расспрашивают, что у вас было в жизни, какие изменения. И если стоит того, вам открывают дело и начинают борьбу с мосохносой для того, чтобы вы получили возврат этого налога. Так что вперед. А пока, перед окончанием этого часа, я напомню вам про спонсора вкусного фабрику кейтеринг, магазин кейтеринг «Мантис». Золотистые чебуреки, хинкали, кюрзе, сытные ароматные шурпа, домашние пельмени, вареники, лагман, душпюре, все это там, а также еще пирожки с яблоком, картофелем, с мясом делаются вручную по очень приятным ценам. По четвергам и пятницам шеф готовит наваристый, вкусный, восточный плов, а можно также забрать полуфабрикаты к многим продуктам и дома их нагреть, и у вас они будут готовые. Все это в Ришон-Ле-Ционе, промзона Рамат-Элиягу, улица Бен-Цви, 23. улица Бенцви, 23, в Ришине есть своя бесплатная парковка. Так что вперед, господа. Мантис, спонсор этого часа.
2: Реклама.
0: Ну все, наверное, в этом часе. На сообщение в сегодняшнюю программу у вас есть 30 с небольшим минут, более получаса. Так что пишите, господа, во втором часе вас ожидает загадка. Ну и, как обычно, и ваше сообщение, на которое я буду реагировать и буду их читать или озвучивать в эфире. Услышимся после новостей.
2: Реклама.
3: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
4: Carrefour.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
7: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
4: Carrefour.
2: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Часть задержанных у дома судьи Ноама Сольберга переданы военной полиции. Подробнее через несколько секунд. Часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Мировой суд Иерусалима постановил освободить 48 задержанных за беспорядки у дома судей Верховного суда Ноама Сольберга под домашний арест сроком на 8 дней. Суд также обязал их внести залог в размере 1000 шекелей на время ареста и являться в полицию или в суд по мере продвижения судебного процесса. Задержанным также запрещено контактировать друг с другом в течение 180 дней. Как отмечает АЙОМ, в ходе разбирательства выяснилось, что 18 человек из числа задержанных подлежат призыву на военную службу и уклоняются от явки на призыв. Еще один участник погрома оказался дезертиром. Все 19 уклонистов переданы следователям военной полиции для дальнейшего разбирательства. Полиция продолжает расследование беспорядков возле дома судьи Ноама Сольберга. В рамках расследования полиция обращалась к СМИ, работавшим на месте беспорядков, за получением нередактированных материалов с места событий, однако получила отказ. Парламентская комиссия по внешним делам и обороне утвердила просьбу правительства о призыве резервистов. Предложение правительства было принято большинством из 7 голосов, 3 членов комиссии проголосовали против. Согласно утвержденному приказу, ЦАЛЬ сможет при необходимости призвать до 280 тысяч резервистов. Срок действия решения установлен до 31 июля текущего года. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху взвешивает возможность кардинального изменения в порядке формирования предвыборного списка Ликуда. Как сообщает сегодня Исраэль Айом, глава правительства взвешивает три возможности. Полная отмена праймерис и создание так называемой распределительной комиссии, в которую, помимо прочих, войдут мэры городов, которые поддерживают Ликуд. Сохранение праймерис в их нынешнем виде или сохранение праймерис в измененном виде. Издание пишет со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в Ликуде, что, скорее всего, система праймерис сохранится, однако Нетаньяху потребует предоставить ему право кооптировать в список людей. В преддверии открытия недели еврейской книги Ассоциация издателей Израиля опубликовала результаты нового исследования, согласно которому главным препятствием для чтения в стране остается не отсутствие интереса к книгам, а нехватка времени. Опрос, проведенный среди 503 респондентов, показал, что большинство израильтян по-прежнему воспринимают чтение как важную часть жизни. 7 из 10 опрошенных израильтян признались, что хотели бы уделять чтению больше времени. При этом лишь 6% респондентов заявили, что не любят читать вовсе. Именно поэтому в рамках юбилейного года запускается новая инициатива по продвижению чтения, которая будет включать книжные клубы, встречи с авторами и специальные проекты в соцсетях. Книжные ярмарки будут работать в парке Сарона в Тель-Авиве до 18 июня и на площади Сафра в Иерусалиме до 20 июня. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 37, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

Натали Имбрули из Австралии со своим первым, по-моему, хитом «Turn», так называется песня эта, открыла вторую часть программы PM. Приветствую всех наших слушателей. 10 июня, среда, 8 минут 14 время. PM на первом радио, 89.1 FM. Идем дальше по сегодняшнему дню и по сегодняшнему

знаменателя такие кураги, как он подписывается. Тот, кто пишет ежедневный эфир, Вата, тот Филиппов пишет в эфир, Вата, тот Филипп Киркоров, Фредди Меркьюри, Элтон Джон, Бразилия чемпион. Я вообще не понял эту смесь в этом сообщении. Какое отношение Филипп Киркоров к Фредди Меркьюри имеет? Где они могут пересекаться вообще? Я не понял. Ну, бывает. Так, что еще? Где, что, как? Куда делся мой WhatsApp? Сейчас открою сообщения, которые пришли к нам в WhatsApp. Кстати, напоминаю, его номер 054-2070-800. Для тех, кто решил, ну дай, ладно, уговорил, сейчас я ему напишу. А номер забыл. 054-2070-800. Игорь Яффо, который мне задал вопрос про страну-агрессор, написал: спасибо за ответ. Вот только ваши слова не будут расходиться с делами, когда на первом радио хотя бы 2-3 раза в день будут звучать песни сирийских исполнителей. И еще мне легко высказывать свое мнение, потому что я не переобуваюсь и не подстраиваюсь. Ну, такие, как Игорь Яффо, которые поддерживают Россию, они про нас, что мы пропагандисты, мы перебываемся, подстраиваемся и вообще все на свете практически щадия ада. Игорь Яффо, здоровья вам. Так, антиарсоват написал сегодня вот что. Наш уважаемый ведущий постоянно нам говорит, что закон должен быть один для всех, как и правило программы ПМ. Давайте посмотрим, следует ли наш уважаемый ведущий этой логике. Итак, один радиослушатель пишет только на тему России, его сообщения не читают. Второй радиослушатель является только тогда, когда говорят что-то про Украину, добро пожаловать. Один радиослушатель часто пишет про Трампа, никакой реакции. Второй пишет часто про Трампа, его просят съехать с этой темы. Несколько радиослушателей пишут в среднем через день, их просят не быть такими гиперактивными. Другие пишут практически каждый день, тишина, и только мертвые с косами стоят. Скажу лишь одно, если будет чемпионат мира по двойным стандартам, будет неимоверно интересно, кто займет второе место. Всем здоровья, антиарсоват. Он сегодня с личным наездом в адрес ведущего программы ПМ. Значит, уважаемый антиарсоват, все это слова, не подтверждаемые статистикой. Значит, я предлагаю вам прослушать записи программы ПМ за последние 3 месяца и выразить в цифрами, подтвердить все ваши вот эти претензии ко мне. Пришлите мне статистику. А лучше за полгода. У нас архив сколько хранится? В общем, сколько хранится, столько и прослушайте. И подтвердите статистикой ваш наезд. Добрый день, ПМ и радиослушатели. Меня очень умиляют, в кавычках, те наши радиописатели, которым почему-то мешают Боинг KC-135, стратотанкерс в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона. А в аэропорту Увда они вас не напрягают, а другие неурядицы нашего государства вас не напрягают. С уважением, батька Махно. Привет, Мириам Рига. Ну, уважаемый батька Махно, аэропорт Увда не пользуются граждане им, он военного предназначения. Когда-то из него тоже что-то летало гражданское, но после постройки аэропорта Рамон им вообще никто не пользуется. Поэтому нас вообще мало волнует, что происходит в аэропорту Увда. Это должно волновать нашу армию и Министерство обороны. А вот аэропорт Бен-Гурион, которым пользуются все граждане страны, там может быть такая ситуация. Вон компания Wizz Air возвращается. Завтра компания Ryanair скажет: мы хотим вернуться. А мы скажем: а у нас нет места для посадки ваших самолетов. Все занято американцами. И что? И что нам тогда делать? А они лоу-кост. И что нам тогда делать, уважаемый батька Махно? Почему вы сравниваете? Да, нам мешают Boeing KC-135, потому что мы думали, что когда началась война с Ираном, окей, пусть они здесь стоят, заправщики, летают, заправляются, воюют и так далее. Сейчас никакой войны нет. Был случайный выброс позавчера. А они продолжают занимать место нашего аэропорта, эксплуатировать наш аэропорт, наше небо и летать целыми днями. Это я подтверждаю, потому что они над моей головой летают все время. Поэтому это несравнимые вещи с аэропортом Увда. И в этом плане, я думаю, большинство израильтян, а это довольно редкий случай, согласятся с Мири Регем. Ира написала: Павел, вот я прослушала список готовых блюд, конечно, слюной можно захлебнуться. Но вот что мне подсказывает, что плов вряд ли может быть наваристым. Это, пожалуй, можно сказать о супе или борще. Ира, я думаю, что изготовителям плова лучше, они лучше, чем мы с вами знаем. Наваристый, это вот я так понимаю. Я понимаю, что про суп, ну, такой вот пышный, мягкий.

рис, не, когда они рисинки не соприкасаются с друг другом, каждая отдельная тебе кричит: съешь меня, возьми меня, возьми меня следующей вилкой, ложкой. Вот это, наверное, имеется в виду. Вот, Павел, к чему приводит ваша чрезмерная либеральность. Сегодня день наездов на ведущего, что ли? Кто-то объявлял в эфире? Нет? Чрезмерная либеральность. Страна воюет, а дезертиры атакуют дом судьи и их отпускают. Блин, да где это, в какой стране такое возможно? Уму непостижимо. Валентина. Уважаемая Валентина, я услышал в новостях, что их переводят под домашний арест. Потому что там их 60 с чем-то человек. У нас нет столько места неожиданно. А остальных переводят в военную прокуратуру. Где их отпускают? Вы считаете, что это моя либеральность виновата причиной этому? Такого мягкого отношения к ортодоксам? И здесь я виноват. Я за соблюдение закона вообще. Чтобы все подчинялись одному закону. Все шли в армию. Все работали. Платили налоги и так далее. А вы на меня. Мне кажется, Валентина, что вам лишь бы наехать на меня. Вот я делаю такой вывод. По любому поводу. А, слава богу, что в Израиле есть еще люди, как Игорь Яффо, не продавшие свою совесть. Дальше прошло это про меня. Лично про меня. Слушайте. Не продавшие свою совесть, которые вещи называют своими именами. Оставляя в стране Украина-российский конфликт, хочется спросить у ведущих Первого радио. Совесть не грызет за агитацию вакцинироваться непроверенным варевом во время так называемой пандемии 2020 года? Вымпел Хазиров. Это подпись. А Путину больше спасибо за то, что остановил пандемию. Большое спасибо, наверное. Значит, секунду, подождите. Катя и Даша. Ну, Даши тогда еще не было. У меня вопрос. Вас совесть не грызет за то, что агитировали вакцинирование во время короны? Не загрызла? Интересно. И, наверное, со мной то же самое произошло. Я никогда не думал. Девочки говорят, что вакцина полностью убрала совесть из организма, поэтому грызть нечего нас. Уважаемый Вымпел Хазиров, Путину большое спасибо за то, что остановил пандемию. Наверное, я могу к вашему большому спасибо прибавить то, что вы благодарите Путина за гибель сотен тысяч людей за последние 4 с лишним года, как в Украине, так и в России. Убрал пандемию, как вы пишете, и заодно жизни сотен тысяч людей. А вы ему говорите за это спасибо. И вам тоже я желаю здоровья, Вымпел Хазиров. Второе сообщение от Лопуха. Обращаюсь к металлистам. Вы где? Спите? Исчезли? Не можете на загадку ответить? С каждым днем заказы все лучше и лучше. Уши вянут. Лопух жалуется на то, что вы заказываете. Господа, не слушайте Лопуха. Заказывайте ту музыку, отгадавшую загадку, которая нравится вам. А Лопух пусть отгадывает и заказывает тогда он музыку, которая нравится ему. Вацлав, Первая мировая война длилась 1568 дней. Она началась 28 июля 2014 года и закончилась 11 ноября 2018. Как раз сегодня эта дата войны России и Украины, 1568 день. Да эта война, судя по позиции Владимира Путина, перекроет вообще скоро все рекорды. Она его вполне устраивает. Так, Марк 1. Так я полностью выделяю, это в кавычках, с тобой. Значит, уважаемый Марк 1, когда вы пишете кавычки, это мне надо каждый раз объявлять, что вы пишете кавычки. Это затрудняет чтение и понимание. Не обязательно выделять в кавычках, вот писать, выделяя в кавычках. Это хорошо видится глазами, но плохо слышится ушами, извините. Постепенную, значит, он со мной согласен, постепенную эволюцию господа Беннет или Лапид начинать не будут. Так как это политика мышления 20 века, а уже вторая четверть 21 века, как говорил покойный господин Горбачев, нужно новое политическое мышление. Но еще Горбачев тут говорил мышленнее, насколько я помню. Не случайно рейтинг Азенкота непрерывно растет, он мыслит реалиями. I'm saying, brother, you talk to my straight. You talk to me straight. Должен быть Либерман. А вместо кого должен быть Либерман? Вместо Лапида, что ли? Наверное. Беннет и Либерман начинать не будут. Значит, смотрите, уважаемый Марк 1. У Беннета есть одна проблема, с которой я не знаю, как он будет справляться, когда начнется настоящая предвыборная кампания. Это то, что он обещал перед позапрошлыми выборами, подписывался в телевизионных студиях и обманул. За это его будут бить по голове, и я не знаю, как он от этого отделается.
Ну, те, кто следит за политикой израильской, знают, о чем идет речь. И поэтому у него, у Беннета, есть огромный предвыборный недостаток. Огромное предвыборное достоинство, что он как бы правая альтернатива сегодняшнему Ликуду, который многим не нравится, тому, что там происходит. Но вполне возможно, что Айзенкот, которому придраться не с чем по-серьезному вообще, да еще потерявший сына и так далее, у него будет больше плюсов в предвыборной борьбе. И да, он последние опросы растет. Но опросы — это опросы, господа. Мы знаем, они изменчивые, товарищи. Сегодня одно, а завтра другое. Так что будем посмотреть то, что называется. Так, что у нас? Ага, вот так. Изи Московский. Ох, жара в Израиле. Перегрев голов повальный. Повылазили путинисты, антиваксеры. Осталось позвонить плоскоземельщику. Изи Московский. Вот вы написали во множественном числе, а был один этот и один этот. Так что не во множественном числе Изи Московский. Но я хочу сказать, что жара в Израиле еще не начиналась. Какая там жара? Это еще не жара. Давайте подождем июля и август. Виз, это, эти пусть не возвращаются. Один из худших лоукостеров. Имхо. Написал батька Махно. Батька Махно. Вот когда они вернутся, посмотрим, они будут летать пустыми или полными. Как вы считаете? Я же вам говорю, другие захотят вернуться, мы скажем им, у нас в аэропорту нет места для стоянок самолетов. Все занято. Поэтому надо что-то решить или уже атакуйте Иран, или освобождайте нам территорию в аэропорту, чтобы мы приняли другие компании. Я вам напомню статистику, уважаемые дамы и господа. До 7 октября в Израиль летало 100 авиакомпаний мира. 100 штук. До недавнего времени 21. Ну вот с визом, наверное, 22. То есть в 5 раз. Одна из причин, может быть, но одна из причин, что у нас тут неспокойно, что-то летают все время по воздуху. Но еще одна причина, у нас нет места в аэропорту. Если все оставшиеся 80 компаний скажут, мы возвращаемся, а мы скажем, ай, у нас места нет, извините, подвиньтесь. Они скажут, это вы подвиньтесь. Они говорят, нет, не можем, мы не можем американцев подвинуть. У них, то, что нам писал батька Махно, самолеты Boeing KC-135, Stratotankers, это заправщики. А они вот, большие, серые. Так, ну ладно, давайте вернемся к музыке. Господа, для сообщения 10 минут осталось. Сейчас новая песня, присланная сегодня утром на радио. Да, сегодня утром, 10 июня, группа «Хатиква Шеш». Я ее тут же выставляю на ваш суд. Она вот такая, «Макат Зикна» называется она. То есть я литературно бы перевел название этой песни, что «Старость пришла незаметно». В русском языке незаметно приходит что-то другое, но здесь про старость. Старость, пожилой возраст, имеется в виду. Макат Зикна. Но, тем не менее, песня заводная. Атиква Шеш, они исполняют что-то типа израильского регги, я бы так сказал. И песня заводная, которая, может быть, и говорит о том, что старость приходит незаметно, но зато сохраняет бодрость духа и по настроению песни, и по клипу на эту песню. И о том, что радоваться надо жизни в любом возрасте. Атиква Шеш. Макат Зикна.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
3: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
4: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
5: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
6: Так, продолжаем, господа. Мы, в свою очередь, продолжаем знакомиться. А, нет, еще у меня не соединился. Я звоню Наору Азулаю, жду, когда... Вот он взял трубку. Мы продолжаем знакомиться с компанией Indigo Finance и тем, как она может помочь нам с возвращением налогов. Наор, шув шалом.
7: Шалом, шалом, анишма.
6: Бесер гамур. Майтха. Майм меткашрим мазиним шилану.
7: מה זה מתקשרים? יש פה לחץ היסטרי על הקווים. אנחנו באמת מתנצלים מראש על העיכובים. אני כבר אומר את זה, אין מה לעשות, שאנחנו נותנים בדיקה בחינם, כולם רוצים לקבל את זה, תמתינו על הקו.
6: Господа, Наур говорит, что много звонят, и поэтому можно не дозвониться сразу, надо просто продолжать на линии, и вы обязательно вам ответят. Окей, тергамте это, тамших.
7: Йофи, йофи, אני רוצה רק להגיד משהו אחד. אנחנו באמת באמת מבינים שאותם ישראלים ששומעים אותנו עכשיו אומרים לעצמם, הנה, זה הזמן שלנו לבדוק אם מגיע לנו החזר מס, להפסיק להיות פריירים, כי אתה יודע, אנחנו בסוף יכולים להקשיב להרבה מאוד אנשים, אבל זו הפעם היחידה שאפשר לצלצל לטלפון ולקבל כסף בחזרה, כי בסופו של דבר זה הכסף שמגיע לנו, זה החזרי המס שלנו, שלנו, כי אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, אנחנו... אנחנו הרבה פעמים לא יודעים לקרוא את תלוש המשכורת שלנו כמו שצריך. אנחנו הרבה פעמים לא באמת, ככה, שאנחנו מקבלים תלוש משכורת, ובטח הרבה אנשים היום קיבלו את תלושי המשכורת שלהם, הם לא התייחסו לסעיפי המס הכנסה שכתוב שם. הם פשוט המשיכו בחייהם, כי הם ראו בעצם שיש להם ככה את הנטו הזה ואיתו הולכים למכולת. אז אני רוצה לעשות שינוי. אני רוצה שכל אחד שקיבל היום תלוש משכורת, פשוט יצלצל לכוכבית 24-32, ויבדוק בחינם, אם גם לא, מגיע החזר מס. אם לקחו לכם מס כמו שצריך, אם לקחו לכם ביטוח לאומי כמו שצריך, אם נקודות הזיכוי שלכם מעודכנות כמו שצריך. עכשיו תראה, כל מי ששומע אותי עכשיו יכול להגיד לעצמו, עזוב, עזוב, שטויות, אני לא רוצה להתעסק עם זה. או להפסיק להיות פרייר ולהגיד קודם כל, אני רוצה לבדוק האם המעסיק שלי משלם לי כמו שצריך, האם נקודות הזיכוי מעודכנות. אתה מבין שבבדיקה אחת קצרה, בתוך 10 דקות, מהרגע שהתקשרנו לכוכבית 24-32, אנחנו בעצם מקבלים מידע שלם על כל תלוש המשכורת שלנו, ואם בכלל מגיע לנו החזר מס. זה נפלא, כי אותם שכירים שמרוויחים מעל 7,000 שקלים בחודש, עכשיו יכולים סוף סוף לבדוק אם גם להם מגיע החזר מס, ואנחנו מדברים על 4 מתוך 5 שכירים בישראל, שפשוט מגיע להם החזר מס. אם הם יעשו את הצעד הזה, הם מרוויחים בדיקה בחינם, ללא עלות, פשוט שווה.
6: אוקיי, כוכבית 24-32, אני אתרגם נאור, לקראת סוף שעה אני אקשר עוד פעם אליך. תודה רבה.
7: בכיף גדול.
6: תודה.
7: ביי ביי, להתראות.
6: Итак, господа, ну что, Indigo Finance возвращает налоги, поможет вам разобраться, положено ли вам возврат налогов или, может быть, нет. То есть первый звонок вы делаете, вас спрашивают данные, были ли у вас какие-то изменения за последние, обратите внимание, 6 лет. И если были изменения, то они говорят, скорее всего, вам положен возврат налога. И тогда открывается дело, и с этим делом, с вашими данными, обращаются в Масахнасу за возвратом этого самого налога. Первый шаг в этом – звонок по телефону, звездочка 2432.
5: Реклама.
6: Сейчас загадка, которую я сформулирую сегодня следующим образом. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые дамы, господа, Речь идет о Японии. Есть такая страна в мире. Как божественный ветер Японии 13 века додул до Японии 20 века? Сможете ли вы расшифровать вот это вот все? Долетел, додул. С 13 века вернулся в 20 веке. Вот, пожалуй, больше я ничего сказать вам не могу. Но это для тех, кто знает вообще. Такие среди наших слушателей должны быть. Напоминаю, что ответы мы ваши принимаем только по телефону на номер 07-52-891. 07-52-89... Да что такое? А где? Вот он. Чуть не потерял опять WhatsApp. Он от меня сегодня убегает постоянно. Но я его ловлю. 07-52-891. Как божественный ветер в Японии продержался до 20 века. Так. Сколько можно мусолить украинский конфликт с утра до вечера, Толик? Уважаемый Толик, ну, во-первых, 2,5 сообщения — это не с утра до вечера. Вы явно преувеличиваете. Во-вторых, по сути, вы правы. У нас есть радиослушатель Лопух, который пытается провоцировать на эту тему. И я его уже просил несколько раз этого не делать. А он продолжает. И я думаю, что надо будет принять к нему более жесткие меры, чтобы убрать эти провокации в нашем эфире. Потому что вот Толику уже надоело. И уверен, не только ему. Даже 2 сообщения или 3, которые были, надоели ему. И я думаю, что не только ему. И вы в этом вы правы. Добрый день. Песня Макадзе Кна грустная, но в веселом жанре это преподнесли. Спасибо. С уважением, Светлана Ажду. Светлана, я вам советую еще посмотреть клип на эту песню, там вам станет еще веселее. Привет, ПМ. А может, шахматная партия только начинается? Я про американских заправщиков в аэропорту. А мы, привыкшие все с перцем здесь и сейчас, зря гоним на шахматистов. Пролив пока закрыт, блокада продолжается, будет через пару дней. Видно, а может, в субботу, а может, на следующей неделе. Это слова Руби, американцы не торопятся. Всем доброго дня, здоровья, тихий, все может быть. Только в Израиле начинается туристический сезон. И страна как бы должна обеспечить гражданам своим полеты за границу. А места не хватает в аэропорту из-за этих самолетов. Что, в смысле, чтобы сказать гражданам, граждане, товарищи, вы еще одно лето потеряете, летать сможете, но за более дорогую цену. Потому что, наверное, мы думаем, что Трамп там что-то затеял с Руби, поэтому мы это... Нет. Или-или. Я так считаю, как я сказал, что, мне кажется, требования Мири Регев совершенно справедливые к американцам. Или постройте, я знаю, там, инфраструктуру в аэропорту Увда, в аэропорту Рамон, и туда их всех. Если не всех, то половину хотя бы. Что, есть звонки? Есть звонки? Из Японии. Алло.
1: Алло,
6: здравствуйте.
1: Можно говорить?
6: Как вас зовут?
1: Я Алекс.
6: Алекс, сейчас я проверю, подождите. Так, Алекс. Говорить можно, вы в эфире, Алекс, слушаем вас.
1: Я хочу попробовать. Давайте. По-моему, это название горы ихней знаменитой.
6: Фудзияма?
1: Фудзияма.
6: В смысле, она что, появилась в 13 веке, только вы считаете?
1: Она давно появилась.
6: Ну, так а я же спросил, как божественный ветер из 13 века в Японии додул до 20-го? Просвистел, я знаю, прошел.
1: В виде названия.
6: Нет, не имеет это отношения к горе Фудзияма, Алекс. Вам прошу спасибо. Прощения. Спасибо за нечего просить прощения. Вы сделали попытку, ну, неудачную, но тем не менее. Спасибо, что позвонили. Было бы хуже, если бы никто не звонил, думая, что у него неправильный ответ. Алло.
8: Алло, здравствуйте, Павел.
6: Как вас зовут?
8: Дмитрий.
6: Слушаем вас, Дмитрий.
8: Я думаю, что это название, ну, не горы, а тайфуна.
6: Тайфун?
8: Да.
6: И какое это название?
8: То, что вы сказали в начале. Как там, ветер какой там.
6: Я сказал, что... А, божественный ветер. Божественный. Ну так я ж по-русски сказал, а вы же должны сказать не по-японски, Дмитрий.
8: Ну я, извините, не учил в школе.
6: А я знаю, как по-японски это будет. И скоро мы тоже узнаем, да. Нет. Неправильный ответ. Я имел в виду другое. Спасибо вам за версию. В любом случае, идем дальше. Алло. Алло. Вы в эфире, не стесняйтесь, говорите, вы здесь. Алло.
9: Алло.
6: Да, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Как вас зовут?
9: Хорошего дня прежде всего и всей стране, и всем людям мира и так далее.
6: Спасибо большое.
9: Что касается божественного ветра, это камикадзе.
6: Как вас зовут?
9: Марк.
6: Марк. Разъясните, пожалуйста, Марк.
9: Камикадзе, божественный ветер по-японски, так назывались летчики, которые жертвовали собой во время Второй мировой войны.
6: А при чем здесь?
9: Была атака... Атака и американских кораблей за свою жизнь.
6: Это более-менее мы знаем. А при чем здесь 13 век? Вы где?
9: Ну, я просто не сообразился.
6: Смотрите, вопрос я формулировал так. Каким образом божественный ветер Японии 13 века додул до 20 века? Да, в той же самой Японии. И поэтому я вас спрашиваю, а 13 век здесь при чем? Вы знаете?
9: Там были как самураи, которые должны были делать харакири.
6: Нет, но они харакири или там, как это называется, сипука. Сипуку, да, точно. Значит, скажите, вы знаете японский язык?
9: Нет, конечно.
6: А откуда вы знаете про камикадзе?
9: Я думаю, что про камикадзе знают все, просто не все соображают сразу.
6: Это был наезд на наших радиослушателей. Не все сразу соображают. Давайте так.
9: Бывают ситуации, когда вертится на языке слово.
6: Да, не все достаточно быстро. Вот это, да, это точно, это бывает с каждым. Значит, смотрите, вы, собственно говоря, дали соль моего вопроса, об ответе есть. Слово «камикадзе». Дело в том, господа, я разъясняю, при чем здесь 13 век. Монголия хотела захватить Японию в 13 веке и направила туда два раза в 13 веке огромную эскадру морскую. И оба раза тайфун ее уничтожил. Там были какие-то штормы, и монгольское нашествие не удалось. Монгольская армада там была разгромлена, утонула, и ничего не случилось. И японцы назвали вот этот самый ветер, который потопил фактически армаду, божественным ветром, то есть камикадзе. Назвали они.
9: Вот эта версия о разгроме нашествия монголов, она как раз и вертилась. Камикадзе я знала.
6: И в 20 веке японцы решили, что летчики-смертники, которые должны были атаковать американские корабли, они тоже как божественный ветер, который принесет победу Японии в результате. Назвали их тоже камикадзе. Победу не принесло, появилось более мощное оружие у американцев, как мы знаем. Но суть как раз-таки, вот поэтому я задал такой вопрос, какая связь между 13 и 20 веком. Связь в слове камикадзе и в названии в переводе с японского это божественный ветер. Правильный ответ вы дали. Все-таки ваша музыкальная заявка.
9: Led Zeppelin.
6: Песня «В небо». Давно мы не слушали эту композицию. После рекламы будет в нашем эфире. Спасибо большое вам. Всего доброго. Бай-бай.
9: Спасибо. Всего доброго.
10: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
12: Еще ниже!
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог» – пейте на здоровье.
13: Мебель «Дакс», Ришон ЛиЦион, Лещанский 3.
10: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
12: Еще ниже!
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Реклама.
14: Первое радио всегда с тобой.

0: way to heaven.
1: Так, Led Zeppelin были в нашем эфире. Что у нас тут с сообщениями? Я смотрю, есть они. Они есть. Вообще, Вацлав написал благодарность заказавшему эту песню, которая сейчас звучала у нас в эфире. Маргарита написала: «Добрый день, Павел, сегодня у моего мужа день рождения. Если можно, поздравьте, пожалуйста, его с днем рождения. Миша, поздравляйте его с днем рождения. Крепкого здоровья, благополучия, мира, любви, долголетия и исполнения всех желаний. Сегодня у моего мужа круглая дата, живем вместе уже 41 год. Любимая музыка моего мужа Beatles. Павел, спасибо большое. Маргарита». Ну, Маргарита, я, к сожалению, не могу выполнить музыкальную заявку, но мужа вашего с удовольствием поздравлю. У вас, вы прошли довольно серьезное испытание, столько лет вместе. Это в любом случае испытание для обоих супругов, с чем я вас и поздравляю. Ну, а Мише, вы, собственно говоря, все поздравления уже написали, мне остается только присоединиться, мазали ему тоф, и чтобы дальше вы вместе шли по жизни, держась за руку друг друга. Поздравляем его с днем рождения. Полностью согласен с батькой Махно насчет плача некоторых израильтян по поводу присутствия американских самолетов в Бен-Гурионе. Эта группа неженок должна понять, что сейчас немного другая ситуация, не время разъезжать по заграницам. Сейчас военное положение, есть приоритеты. Сегодня приоритеты — это американские военные самолеты. Нравится ли мне это? Нет. Я желаю всем, кто любит ездить за кордон хоть каждую неделю, но сейчас не время. Будьте уже, наконец, мужиками. Всем здоровья, Антер Сават. Уважаемый Антер Сават, скажите, пожалуйста, кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что не надо давать советы взрослым людям, которые вас об этом не просили? Можно они будут сами соображать, ехать им за границу, какие у них жизненные обстоятельства, насколько важно им поехать за границу или вывести детей, или еще какие-то дела. А мне кажется, вам никто этого не говорил, что советы давать неприлично в той ситуации, когда вам не, вас о них не просили, незнакомым вам взрослым людям тем более. Вот я вам сейчас чувствую, открыл Америку. Надеюсь, вы меня услышите. Реклама сейчас.
2: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
5: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
2: Реклама.
6: Первое радио.

0: Ну что ж, господа, считается, что с этой композиции Билла Хейли «Rock Around the Clock» началась фактически эпоха рок-н-ролла в мире. Сообщение последнее. Вацлав, респект слушателю за свинцовый дирижабль. Лопух, наверное, вздохнул с облегчением, и я тоже. Павел, вы не в курсе, кто на дудочке в песне дудел? Точно не помню, даже если знал. Эдуард написал, Азенкот был против Либермана, когда Либерман был министром обороны Израиля. Они с Нетаньяху не давали ему нормально работать. Эдуард. Ну, окей. Это же ведь с чьих-то слов вы так говорите, правильно? Сами-то вы там не были, я так думаю. Привет, у меня вот вопрос, так сказать, жизненная загадка. Во веки веков эфиру радиослушателям море без воды, пустыни без песка и люди без города. Подпись «Айсберг», спасибо. Это вы в 13:54 прислали жизненную загадку? Вы опоздали. Так. Мия прислала... аплодисменты. За что, не знаю. Но в 13:56. Так, проверяю. Наш охотник из Афулы прислал мне сообщение. И я ему, возвращаю его загадкой, догадайтесь сами, почему я его не буду читать, ваше сообщение. И я уверен, что вы догадаетесь. Так, проверяю, чтобы ничто не пропустить. И, по-моему, я ничто не пропустил. Все, где наши спортсмены? Вышли из тренажерки уже? Выходят из тренажерки спортсмены. Программа «Топ спорт» после новостей. Встречайте. Всем спасибо, господа. Услышимся. Спокойствие и терпение. Вы знаете, где и когда. Бай-бай.
1: Реклама. «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн. Carrefour.
2: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
3: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет. Жаркое лето в Центр-Кар.
4: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
3: Центр-Кар Азур.
4: 03-558-5458.
1: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
5: Carrefour.
1: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Три военнослужащие пострадали при эвакуации незаконного форпоста в Гуш-Эционе. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Три военнослужащие получили ранения во время эвакуации незаконного форпоста, созданного в районе Мали-Амас в зоне ответственности бригады Гуш-Эцион. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Ночью силы безопасности проводили операцию по демонтажу форпоста в соответствии с приказом военного командующего о введении режима закрытой военной зоны. По прибытии на место присутствующим предъявили соответствующий приказ и потребовали покинуть территорию. Однако в начале операции сотрудники сил безопасности столкнулись с активным сопротивлением. По данным полиции, полиции. Участники инцидента блокировали инженерную технику и нападали на военнослужащих. В результате столкновения пострадали 3 девушки-военнослужащие. Одна из них получила удар в лицо и была доставлена в больницу Шары и Цедек в Иерусалиме с переломом носа. Еще 2 пострадали из-за распыления перцового газа. Для восстановления порядка силы безопасности применили средства для разгона толпы. В ходе операции был задержан 18-летний подозреваемый в нападении на сотрудников сил безопасности. Мировой суд Иерусалима продлил еще на 4 дня срок содержания под стражей 4 подозреваемых в беспорядках возле дома судьи Верховного суда Ноама Сольберга во время насильственной акции протеста ультрарелигиозных радикалов. Ранее суд распорядился освободить 48 участников беспорядков под домашний арест, однако 19 из них были не отпущены домой, а переданы военной полиции, поскольку выяснилось, что 18 человек уклоняются от призыва, а один человек числится дезертиром. В числе 4 задержанных, арест которых был продлен решением суда, также находится один дезертир. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика Израиля на Ближнем Востоке превратилась в фактор угрозы для национальной безопасности Турции. Нетаньяху и его преступная сеть своими атаками на Сирию и Ливан довели ситуацию до такой точки, когда она уже представляет угрозу и для Турции. Сирия и Ливан – 2 независимых государства, но в то же время они являются частью географии нашей любви и братства. Дамаск и Бейрут – 2 братских города Стамбула. Безопасность Турции начинается не только от Хатая, но и от Алеппо, Дамаска и Бейрута, заявил Эрдоган. Турецкий лидер также обвинил Израиль в продолжении военной операции в Ливане и отказе вывести свои силы с ливанской территории. В партии Ликуд отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, согласно которым премьер-министр Бениамин Нетаньяху, возможно, не будет баллотироваться на предстоящих выборах. Как говорится в заявлении Ликуда, премьер-министр Нетаньяху будет баллотироваться на предстоящих выборах и с Божьей помощью победит. Ранее Трамп в интервью ABC сказал, что это открытый вопрос, хочет ли Биби продолжать заниматься политикой и баллотироваться на предстоящих выборах. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме сейчас 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 37, в Эйлате 40. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
5: «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
8: Дорогие друзья, ну действительно, он здесь. Элли Швидлер, привет.
9: Здрасте, я нашел дорогу.
8: Прекрасно, дорогие. Прекрасно, на самом деле мы все делали для того, здесь все редакции Первого радио, чтобы его здесь не было, чтобы он запутался, так сказать, по дороге. Но нет, он сумел прорваться через наши козни. С нами, как всегда, Дарья Достоевская. А меня зовут Марк Кричевский, это не имеет никакого значения. Итак, ты знаешь, Элли, я хочу нашим радиослушателям задать вопрос. А вопрос был, смотрели мы с ребятами там в одном пабе финал Лиги Чемпионов, и один говорит, и обсуждали...
9: Короче, один уснул.
8: Да, один уснул, проснулся.
9: Как Трамп на баскетболе.
8: И говорит... Что уже чемпионат мира начался? А если серьезно, такой он, знаешь, он, наверное, среди нас самый большой любитель и знаток футбола. Вообще, энциклопедия. И вот он говорит, я буду чемпионат мира, мундиаль, чемпионат мира, как угодно, буду уже смотреть, по-настоящему смотреть, не просто счета, так сказать, заглядывать в счета или в какие-то там на Ютьюбе какие-то там выжимки, да? Я буду смотреть уже с матчей, 1-16 или 1-8 начинается там. Уже когда сыграл на вылет. Потому что то, что там будет в группах, мне откровенно неинтересно. Это будет куча проходных матчей. Я еще раз, Элли, это точка зрения любителя футбола, человека, который вообще знает про футбол все. И вот в этой связи я решил, вот так раз получилось, задать вам, друзья мои, вопрос. Завтра начинается чемпионат мира, в матче открытия встречаются Мексика и ЮАР. И вопрос, насколько вам, друзья, вам интересны матчи группового этапа и намерены ли вы их смотреть внимательно, или вы будете тоже за счетами следить, где-то трехминутные какие-то обзоры смотреть, потому что уже на втором этапе будете внимательно за всем этим наблюдать. Насколько вам? Это только речь идет о вас. Итак, 0542070800, номер нашего WhatsApp, 0542070800.
9: Я тебе дам лишь один пример.
8: Давай.
9: 6-я подгруппа.
8: Давай.
9: Голландия, Швеция, Тунис и Япония. Что что ясно в этой подгруппе?
8: В этой подгруппе ясно, что ничего не ясно, ясно. Как я оригинально, так сказать, выкрутился. Прям вот оригинал большой. Сам придумал эту, так сказать, фразу, да. Ну, а если серьезно, смотри, это опять же...
9: Персональное мнение.
8: Я на самом деле, да, у каждого свое мнение. Я буду смотреть, но не все, конечно, все там невозможно, невозможно посмотреть, да. Я буду смотреть матчи сборной Кюрасао, разумеется, потому что если хочешь стать мультимиллионером, поставь на Кюрасао $1000, и у тебя все будет в жизни хорошо, если не стану чемпионами мира. Ну, а если серьезно, это классно. Мундиаль начинается, и это действительно большой праздник. Ну, в общем, желаем, чтобы все, знаешь как, желаем, чтобы все получили максимум удовольствия. Ну и Министерство внутренней безопасности США заявило, что сборная Ирана по футболу, которая сейчас тренируется в мексиканской Тихуане, сможет езжать в США за день до каждого из трех своих матчей в чемпионате мира. По данным Reuters, после нескольких недель неопределенности...
9: И выметаться сразу же после этого.
8: Ну, смотри, по данным Reuters, после нескольких дней неопределенности США выдали визы всем игрокам сборной Ирана за 10 дней до первого матча, при этом визы не получили несколько членов делегации.
9: 14 человек,
8: да, не несколько. Да, потому что там, я думаю, это охрана КСИР, которая должна была следить за игроками. Сборная там думали, что им будут давать визы в день в день. То есть приехали, отыграли, вернулись, но... Они могут приезжать и спать непосредственно в США, но для того, чтобы...
9: Ну,
8: как
9: понятно,
8: бы... Итак, сборная Ирана будет играть с Новой Зеландией в Лос-Анджелесе 15-го, с Бельгией в Лос-Анджелесе и с Египтом 26 июня в Сиэтле. Матч с Египтом должен был быть в поддержку ЛГБТ.
9: Да,
8: помнишь,
9: да? Да,
8: это было смешно, конечно. Хорошо, идем дальше. Ну и портал Transmarket опубликовал изменения стоимости игроков перед первенством мира. Вот давай так. Насколько цена игроков, я хочу, чтобы ты комментировал. Вот насколько, по твоему мнению, цена сборных соответствует твоему рейтингу команд, которые могут претендовать на чемпионство?
9: Поскольку я считаю, что Франция является основным претендентом победы, мне ценник нравится. Я вижу, что расценка... совмещенной стоимости игроков сборной Франции составляет 1 520 000 000 евро.
8: 520 миллионов евро. На втором месте, давай так, на втором месте с 1 360 000 000 евро
9: Англия, идет на третьем... вечный чемпион мира в собственных глазах.
8: Да, на третьем Испания. Вот, ну, там
9: 1 220 000 000
8: Да, ну, неважно.
9: И затем

0: вот ценник на игроков выше, ну, немного выше, чем Германия.
1: Португалия в восьмерке. Тоже не там.
0: Хорошо, Португалия выше, чем Германия. Она на четвертом, Германия на пятом. Кто, на твой взгляд, все-таки может лучше выступить, Германия или Португалия?
1: Пока у Германии цель выбраться из-под группы. Что не так просто.
0: Потому что там Кюрасао.
1: Но
0: извините,
1: Кюрасао может
0: первая игра с Кюрасао.
1: Реально, я не знаю.
0: Я думаю, Германия никогда не выигрывала в своей истории Кюрасао.
1: Несомненно, пусть не играла.
0: Так, зачем ты это уточнял? Пусть люди бы... Да вы что?
1: Главное событие в спортивной истории Кюрасао было в 62-м году. Турнир претендентов шахматных.
0: Да, хорошо. Ну и
1: теперь самые дешевые давай.
0: Да, но вот на последнем месте сборная Катара. Сборная Катара на последнем месте.
1: Да.
0: Ну там 19 миллионов 930 тысяч евро.
1: Наши соседи из Иордании 20. Ирак 21 200. И Кюрасао почти 26 миллионов.
0: Кюрасао, я тебе говорю, попробуй их обыграть. В общем, короче говоря, но все...
1: Это тебе не халамбала.
0: Это тебе не Катар какой-нибудь. Это тебе Кюрасао. Как бы там ни было, смотри, как интересно. В общем и целом можно сказать, хотя там Бразилия... Как ты, на самом деле, как ты относишься к Бразилии с Аргентиной? Насколько, на твой взгляд, у этих команд, потому что то, что мы говорим, постоянно даем предпочтение Европе. Понятно, мы европоцентричны. Ну, во всем, во всех смыслах этого слова.
1: Я очень внимательно смотрел за следил за подготовкой Аргентины и Бразилии. И посмотрел матч Бразилия против Египта.
0: И что?
1: В таком стиле, это абсолютно откровение было. Проникающие глубинные передачи. Так не играла Бразилия вообще. Они же кружева постоянно.
0: Да, да. Ты думаешь, Анчелотти...
1: Анчелотти так не играл мадридский Реал. А здесь просто на выхода... Вообще в этой Бразилии специалисты местные считают, что у них сильная защита, но проблематичное нападение. Это при живом Винисиусе.
0: Да, да, да.
1: И все равно оно проблематично.
0: А Рафинья играет?
1: Да, он играет. Он и оставляется основным.
0: Не, ну, Винисиус, но Рафинья
1: команда,
0: так себе
1: проблематично. Там
0: настолько
1: мощные фланговые защитники, которые подключаются, они играют по линиям. И вот количество проникающих передач я насчитал точно 9 за игру. Там очень много.
0: Ну, в общем, то есть ты считаешь, что они могут куда-то хорошо продвинуться?
1: Я считаю, что они попадут до полуфинала.
0: А Аргентина?
1: А Аргентина я не знаю. Я не знаю, какой... Месси, он со скамейки бы... Okay, там есть определенные
0: Месси
1: травмы.
0: Месси будет выходить, ты думаешь, со скамейки?
1: Не, я не уверен, но есть там некоторые вопросительные... Знак не о том, что Аргентина будет болтаться где-то между четвертьфиналом и полуфиналом.
0: Ну вот посмотрим, хорошо.
1: Да, и по стоимости игрокам номинальной. То есть кто сейчас расценивается самыми дорогими?
0: Ямаль на первом месте.
1: Вместе с Халландом по 200 миллионов евро. Затем идет Мбаппе 180, Педри 150, 150 и Майк Олиса, а вот его-то бы я поставил на первое место. Это, с моей точки зрения, это лучший игрок
0: планеты. Но вообще интересная ситуация. Конечно, Мбаппе, чемпион мира, с одной стороны, играл в финале. И, собственно говоря, именно он сохранил интригу в прошлом финале. Но вот в команде, я имею в виду не в сборной, а в клубе, там, где он, там, мягко скажем, не особо достижение.
1: Кстати, за этим идет Винни-Пух, то есть Винисиус, ну, относительно, Винни-Пух 140, и Витинья 140, это многовато.
0: Нет, давай так, давай заканчивать с деньгами, перейдем к спорту. Витинья абсолютно топовый игрок. Ты понимаешь, я тебе скажу.
1: Ты понимаешь, что за Альвареса Реал вчера заявил, что предлагают 150 миллионов.
0: Эли, Витинья. Это совершенно... Ну, Альварес — это одна
1: игрок,
0: позиция. Это не просто топовый игрок. Это один из лучших мировых игроков.
1: Системообразующий,
0: да,
1: игрок.
0: Да, поэтому...
1: Я считаю, что сумма завышена.
0: Знаешь, я знаю, что вспоминаю. И сейчас мы идем дальше. Я вспоминаю, что когда играл Томми Кросс, я помню вот эти, беру в кавычки, любители футбола,
1: да,
0: многие говорили, да он медленный, он,
1: да,
0: не такой.
1: Я тоже наталкивался.
0: Да, он не такой, не сякой, но любой тренер Реала, да, его всегда ставил в основу.
1: Да.
0: Потому что без Кросса все посыпалось.
1: Вся структура.
0: Да.
1: И лишь закончить к этой категории 100,

0: 140-ковників Жоау Невіш, Білінгем, по-моєму, 130, но не то, что он демонстрирует, я не знаю, Деклан Райс 120. Кстати, я совершенно запутался как, в этих нововведениях. Я лишь знаю, что ВАР сейчас будет вмешиваться и при желтых карточках, и при угловых, в дополнение ко всему. Но как, сколько должен пробыть игрок за линией, если он получает травму, выходит, вернуться, по-моему, минута, и на замену 10 секунд. Я, там масса нововведений, даже не, и если мы будем об этом говорить, я не, точно не хватит времени.
1: Окей, идем теперь дальше. Значит, самая опытная сборная, и это сборная Хорватии, там по суммарному количеству матчей за сборную. Так вот, все игроки сборной Хорватии, ну, которые в заявке, они сыграли вместе 2000, ну, не вместе, а суммарно за сборную, 2479 игр, но самый, конечно, опытный Лука Модрич, а вот наименее опытная сборная ЮАР, там люди всего сыграли все за сборную 473 игры. Ну, хорошо, давай так, начались полуфинальные серии чемпионата Израиля по баскетболу.
0: А, вот. Слушай, вот. Может быть, мы об этом поговорим после рекламы.
1: Хорошо, давай.
0: Потому что там слишком объемный материал.
1: Хорошо, тогда Сан-Антонио прервал победную серию Нью-Йорка в плей-офф. Я хотя смотрю хоккей. Я, честно говоря, не смотрю баскетбол, смотрю хоккей.
0: А Вега с Каролиной
1: — это что-то потрясающее. Потому что Каролина... Знаешь, я первый раз вижу, раз мы уже так начали, там сейчас 2-2 в серии. Знаешь, я первый раз вижу игры, когда одна команда доминирует, потом идет домой поспать. В это время ей там, она выигрывала, например, в третьем матче выигрывала 4-0. Потом в третьем периоде пошла поспать, пропустила 4 и выиграла в дополнительное время. Ну вот. А сейчас в этом, тогда они проиграли, они выигрывали 3-1, опять пошли поспать. Удивительная команда доминирует. Вот Вегас, я имею в виду, доминирует над Каролиной по всем показателям, а потом уходит. Как так может быть? Спячка, я не знаю, такое бывает в баскетболе?
0: Да. Конечно, еще как бывает. Кстати, по поводу серии. Ни одна команда не выигрывала финальную серию, проиграв два первых матча дома. А Сан-Антонио проиграл два матча дома. И так как выглядит Нью-Йорк в эти годы. Это не важно, где воюют, не надо никакой чемпионат мира. Это Никс. 73-го года не были чемпионами НБА. Забитые залы, которые смотрят Madison Square Garden.
1: Как они освистали Трампа в этом Нью-Йорке.
0: Да нет, я еще говорю о втором матче. К Трампу сейчас подойдем. Забиты. Продаются билеты, чтобы на экране смотреть. Central Park. То же самое. На Times Square.
1: Город сошел с ума, да?
0: Да, абсолютно. Они полностью помешаны. Билеты. Билеты начинались на третий матч, который Нью-Йорк проиграл, причем по теме, дом. Начинались с $6200. Дошло до 10 000.
1: Но это как бы с рук.
0: Это обычные билеты.
1: Но с рук.
0: Не с рук, а в кассе.
1: Да ладно?
0: Да.
1: $6000 в кассе?
0: А на паркете $132 000 билет. На четвертый матч.
1: Не, ну это с рук.
0: Это не с рук, это на цель. Потом это съехало до 4. То есть, когда там то ли мешались игроки, то ли...
1: Не, а где, что смотрит? Подожди,
0: дальше.
1: Куда смотрит Мамдани? Он же социалист.
0: Мамдани...
1: Каждому по билету.
0: Мамдани не смотрит. Он, вы помните, кому
1: он борется, он настолько борется с Израилем, что он забыл про баскетбол?
0: Зато Трамп не забыл. Освистали, ему надоели Биби с иранцами, пришел там и заснул.
1: Смотри, так играли, так и заснул.
0: Да, играли
1: неплохо. Вот сейчас вот будет UFC в Белом доме, там не заснешь.
0: Да. Теперь на второй матч, который вроде под утро играет сегодня Нью-Йорк, там расценка была уже в сторону $15 000.
1: Как ты любишь про деньги?
0: А финал... Это,
1: ты про игру
0: самое,
1: расскажи.
0: Это самый дорогой билет в истории человечества.
1: Хорошо. Ты бы...
0: $182 000 за билет на паркете. Я слыхал тогда?
1: Короче. Вот, друзья мои.
0: Секунду.
1: Сейчас, подожди, мы должны уже идти на рекламу.
0: В профессиональном плане Сан-Антонио...
1: Вспомнил.
0: Сан-Антонио отыграл один матч. Я думаю, что матч вроде падут, он будет решающим. Потому что если Сан-Антонио победит и в этом матче, на выезде, я думаю, что на серию выиграет.
1: Виктор Вембаньяма. У него 32 очка, 8 подборов, 6 передач, 2 перехвата, 3 блокшота. Он стал вторым игроком в истории франшизы, набравшим 30 плюс 5 финальной серии.
0: Там тоже 32
1: и
0: очка.
1: Он сколько сделал? 72 блокшота.
0: Нет, 72 блокшота это может сделать только пришелец из космоса.
1: Не в игре. А за вот плей-офф, за матчи плей-офф.
0: Это очень много.
1: За матчи плей-офф. Был там на первом месте Мэджик Джонсон, а сейчас он.
0: А, да, в общей сложности. Это безумное, конечно.
1: За матчи плей-офф, конечно, не в одной игре.
0: В общем, самое интересное, что во втором матче Сан-Антонио он допустил там две решающие ошибки. Один потерял мяч, потом промазал, но это не важно. Абсолютно открытая
1: важно,
0: серия.
1: Важно, да. Ну и, кстати, в НХЛ тоже, Вегас-Каролина, тоже все интересно. Ну, мы желаем болельщикам Вегаса, чтобы команда все-таки не засыпала. Ну, какой-то бред, то, что я там наблюдаю. Ну, ладно. Так. А, я же должен повторить, о чем мы говорили. Итак, друзья мои, на этом чемпионате мира столько команд, 48, по-моему, да, 48 команд, групп много. И будете ли вы смотреть, интересно ли вам матчи группового этапа, или вы уже начнете сразу смотреть с матчей на вылет? Как вы вообще будете смотреть чемпионат мира, как вы на это настроены? 054-2070-800, номер нашего WhatsApp. Матчи группового этапа самые интересные, пишет Юра. Ну, Юра, вы странный.
0: Согласен вполне.
1: Да, хорошо. А как смотреть? Разница во времени приличная. Да нормально смотреть. Там матчи есть и в 8 по нашему времени, да. И в 23 часа.
0: Да, если, например, стартовый матч был в 10 часов.
1: Да, в 10 часов вечера.
0: Но там есть матчи прям в 4 утра и в 5.
1: Ну, в 4
0: и в
1: часа
0: ночи,
1: это не...
0: в 10 и в 7.
1: Здравствуйте,
0: надо
1: Марк.
0: Посмотреть.
1: Так. Почему вам чемпионат мира по футболу смотреть интереснее, чем Евровидение? Там, в отличие от чемпионата мира, нет Израиля. Неужели вы не патриот, Додик? Я такой патриот, Додик, что я настолько, так сказать, переживаю за израильских исполнителей, что просто не хочу им мешать своей энергетикой.
0: Во всяком случае, планируется, что чемпионат мира в финальной стадии к 50-му году будет участвовать 148 команд, и тогда Израиль выйдет в плей-офф.
1: Нет, и тогда
0: будет Израиля, играть в
1: плей-офф. И тогда у Израиля появится шанс.
0: Минимально.
1: Так вот, на самом деле, я просто не люблю музыку. Музыка — это не мое.
0: Но это проблема.
1: Да, 8% людей в мире, Элли, я прочитал, вот относятся к музыке, знаешь, как Ландау говорил.
0: А как относятся к рекламе?
1: К рекламе мы относимся только положительно. Так, особенно если это наша реклама. Честно говоря, думал, вы зададите вопрос, не будете ли вы смотреть групповые игры, а как вы будете их смотреть? Большинство матчей рано утром и ночью, вот как.
0: Ну,
1: сержант,
0: нет,
1: что
0: нет,
1: значит как? Ну, как? Ну, если бы я, например, был невоспитанный человек, и если бы я не был таким интеллигентищем, как сейчас, я бы вам сказал, каком сверху. Но я так не могу сказать, потому что вы наш радиослушатель, и я буду выглядеть хамлом. А этого делать мне нельзя, я же все-таки радиоведущий. Итак, с одной стороны, ваш Марк друг прав. Разумеется, что в 1/8 финала и выше статистически больше сильных команд. Но с другой стороны, условный матч Швейцария против Боснии вы не всегда будете смотреть в отборочном турнире. Но когда речь идет о чемпионате мира, тут другие ставки. И, как мне кажется, заслуживает внимания. Всем здоровья, антиарсават. Итак, друзья мои, пишите, а мы с Элли Швидлером пойдем на небольшую рекламу. А потом мы обязательно с ним, может быть, продолжим.
2: Топ-спорт с Марком Кричевским и Элли Швидлером. Реклама. Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
3: Carrefour.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дерехашева 9.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милым. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
2: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
3: Carrefour.
6: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
1: Дорогие друзья, наша программа продолжается. И, кстати, ничего страшного, смотреть там в 8 вечера или в 11 вечера нету.
0: Там и 7, там и 10, там и 11, есть полуночи. Не обязательно смотреть матчи в 4 утра, 5 утра.
1: 100%, да. Ну и вопрос, на самом деле, насколько вам интересно, что такое Дарья? Дарья, спокойно, Дарья. Насколько вам интересно смотреть матчи группового этапа чемпионата мира, или вы уже ориентируетесь на... игры на вылет. 0-5-4-20-70-800 номер нашего WhatsApp, 0-5-4-20-70-800.
0: Теперь давай о нашем баскетболе.
1: А давай о нашем. Да, нет, не да. Так. А давай о нашем баскетболе.
0: О нашем баскетболе. Okay. Что, что это наш баскетбол, сейчас сразу станет понятно.
1: Не, но там же идут матчи на вылет, полуфинальная серия.
0: Это полуфинальная серия, должна быть очень интересная, должна была быть и полуфинальная серия.
1: И что не так?
0: Тель-Авив, Иерусалим. Но у нас, когда была 17-часовая война, это с воскресенья на понедельник, да?
1: Ну, по-моему, да.
0: Да, по-моему, да. Значит, играется матч. Аполь Тель-Авив после трех четвертей ведет 77-67.
1: Окей.
0: И приходит сообщение, уведомление службы тыла, что ситуация так накалилась после этих обстрелов севера из Ирана, и необходимо, можно находиться вроде в закрытом помещении там до 500 человек, может, до 200. Короче, собираются представители директората лиги, на месте консультируются там с полицией, все. Зрители, покиньте, там свыше 5000 зрителей, покиньте зал. Покинули. Достаточно быстро. И полиция дает... То есть не было предупреждения об обстреле, не было сирены. Полиция дает разрешение в соответствии с положением службы тыла возобновить игру просто без зрителей.
1: Окей. Okay.
0: Но проблема в том, что Иерусалим проигрывает 67-77.
1: Ну?
0: И все не ушли в раздевалку, это по трибунное помещение. И поскольку директорат лиги настаивает на возобновлении, полиция дает окей, все в порядке, эти отказываются выходить.
1: Иерусалим.
0: Да, они себя чувствуют неудобно. Воспоминания о прошлом. Год назад ситуация была ровно наоборот. Макаби, когда не хотел особо продолжать игру, Иерусалим настаивал, но не столь важно. И выносится дело на...
1: Подожди, так Иерусалим вышел или нет?
0: Не вышел.
1: Не вышел.
0: Судьи дали 6 минут появиться на паркете для разминки. Иерусалим отказал, игроки отказались выходить. Это, я думаю, что это по наущению руководства. И фактически свисток об окончании игры должно быть техническое поражение.
1: А сколько осталось играть, ты говоришь?
0: Четверть.
1: Четверть, окей.
0: Да, даже хоть минуту. Выносит дисциплинарный, то есть апелляционный дисциплинарный суд выносит следующее решение. Знаешь, мы знакомы с понятиями полезные идиоты, есть бесполезные идиоты. Вот это вредоносные идиоты.
1: Да, это еще хуже, чем бесполезные.
0: Это хуже, чем все. Это вредоносные идиоты.
1: Что случилось?
0: Маразм, я не знаю, только полное отсутствие мозгов плюс маразм. Они назначают следующее, Соломоново решение следующее. 50 тысяч шекелей штраф Иерусалиму. Потом еще 50 тысяч условно. Но сыграть матч, когда все затраты на Иерусалим.
1: Ну...
0: Пришли к тому, что не только директорат, лиги, но и прокурор самой федерации апеллирует против решения собственного дисциплинарного суда. Это подарок, то есть команда наплевала на всех. Не знаю, может, это с подачи владельцев, там отношения между владельцами Апоэля Иерусалимской Тель-Авивской, не-ай-яй-яй. И она наплевала на фактический приказ и соответствующий действительно, потому что можно было играть.
1: Окей.
0: И она решила, то, что называется,
1: то есть, грубо говоря,
0: сами себе, они назначают, когда играть,
1: какой результат. Подожди, получается, Иерусалим заплатит немножко денег, что там для хозяева, они там миллиардеры все, заплатит немножко денег, и у них появляется шанс выиграть игру.
0: Да, вполне. Так что они минус 10, там, видите, ни в какие калитки это ничего не идет. Кстати, иностранцы и Иерусалим... как своеобразный бумеранг повернулся, потому что на следующий день иерусалимские игроки, все иностранцы, говорят, мы хотим свалить.
1: Не, вроде они остались.
0: Это не все.
1: Там я один понял. Точно.
0: Теперь, дело завтра будет рассматриваться в Верховном дисциплинарном суде. Значит, прокурор самой федерации и директорат опротестовывают решение дисциплинарного комитета.
1: Как грустно.
0: Вчера выиграл...
1: Как грустно, да, Даша? Вот
0: да, это грустно.
1: Это
0: действительно грустно.
1: Да ну.
0: Потому что руководится все...
1: Как у нас в Израиле. Да. Как все. А ты хотел, чтобы где было? Как в Сан-Антонио?
0: Я хочу, чтобы как в Швейцарии. Когда опаздывает поезда на 4,5 минуты, это главное сообщение по радио. Теперь, а вчера выиграл Апоэль Тель-Авивский в Иерусалиме 88-84, и фактически, и тут же говорит, правильно, мы вообще, с моей точки зрения, мы ведем 2-0. Говорит, ну, один победили, один в воздухе. Я думаю, что решение завтра будет изменено.
1: Окей.
0: Теперь, второе приключение нашей федерации футбола, баскетбола. Молодой парень, значит, Омер Майер, который, помню, в Луизиане, он там...
1: В Луизиане, в студенческой?
0: Студенческой, там.
1: Да. Омер Майер, да, что да. с ним?
0: Он решил не приезжать в молодежную сборную. Как поступила мудрая федерация? Они говорят, ах, ты не приезжаешь, а у тебя статус особого спортсмена.
1: Типа, это иди в армию.
0: Да.
1: Иди в армию.
0: И они сразу же нажаловались в армии и обратились в армию, чтобы с него сняли этот статус призывателя. То есть нагадить мы умеем.
1: Типа, чтобы он уже тогда не мог приехать в Израиль, потому что тогда его арестуют как дезертира.
0: Да, либо иди служи и поставь крест на карьере. Я не знаю, кто это. Даже не хочу разбираться. Я даже не хочу разбираться, кто прав. Может быть, обе стороны не правы. Может быть, федерация так не поступает.
1: По-разному. Итак, давай две потери баскетбольных людей. Скончался Стейси Кинг, бывший игрок Буллс. Ему было всего 59 лет. Он трижды выиграл чемпионский титул в составе Чикаго Буллс в 91-м, 92-м, 93-м году. Но после завершения карьеры Кинг работал тренером. Дошел до финала Континентальной баскетбольной ассоциации вместе
0: Рекорд Лайтинг,
1: а потом был комментатором матча Чикаго Буллс. Да. И сегодня, на 95-м году жизни, скончался легендарный баскетбольный тренер Владас Гарастас.
0: Ага.
1: Сообщают литовские СМИ. Жальгирис, он трижды становился чемпионом СССР, 5 раз серебряным призером. Помнишь, вот противостояние Жальгирис и ЦСКА? Вай. Это было нечто.
0: Да, это было нечто. Это было событие. Теперь на секунду по поводу... ракурс в сторону нацистов.
1: Ирландцев?
0: Не только. Начинаем с нацистов ирландских. Значит, единственное, я очень сожалею, что в свое время англичане их не зашибли полностью.
1: Ну нет, нельзя так. Первое радио не разделяет. Нет. Не разделяет человека ненавистнические заявления Элиш Видлера.
0: Собственную позицию. После того,
1: против.
0: Как эта католическая группа, которая занималась всю карьеру террором и последующую карьеру, к народу, а сейчас они полностью присоединились к исламу нацистам, и они единым хором, там Там идет уже больше, чем месяц. А что мы будем делать 4 октября? Где мы будем принимать? Будем ли принимать?
1: Ну, они, да, они говорят, давайте в Будапеште.
0: Скорее всего, это будет Дебрецен или Будапешт. Израиль играет в Дебрецене. Еще Исландия, все эти представители обанкротившихся стран. Понимаешь, Исландия, Ирландия,
1: да,
0: но Испания.
1: Да, ну, что у них там обанкротившие? В Ирландии все нормально.
0: Да, ты помнишь, как это было нормально? Кто их спасал?
1: Окей,
0: кто спасал Исландию и Испанию? Все католические банкроты, у которых была масса амбиций. Что такого ведь вреда евреям не носил ни одна, никакой ислам.
1: Окей, что теперь?
0: Теперь, что не подгоняем, что это самая интересная тема. Нацисты — это всегда интересно.
1: Всегда теперь весело. Ну-ну.
0: И тренер, исландский тренер говорит, мы должны победить в этой войне. Вот что мне особо хочется, чтобы там... Это главные матчи Израиля за многие годы. Если очень хочется, чтобы футбольно обыграли, но если нет, демонтировать
1: ногу,
0: да, ноги по косточкам, говорит, отбивную.
1: Ну, знаешь, чтобы... сделать отбивную из ирландцев, да, не так просто. Ребята там крепкие.
0: Тем не
1: ребята
0: менее,
1: Глок
0: занимался карате. Прекрасный филом. Теперь...
1: Глок маленький, Глок же тебе не Ибрагимович.
0: Да, попробуй человек, который занимался карате годами. Из которого низкий центр тяжести, как он двигается. Я же не должен тебе рассказывать. Это известно. Спортсмен. Теперь нацисты турецкие.
1: Ты про Цыганкова?
0: Я про Цыганкова. За Жирон хорошо играл, должен был, или бы должен еще, пока не ясно, переходить в Трабзонспор. И они раскопают, смотри, он не еврей, это плюс. Он не сионист, это большой плюс.
1: Он не гражданин Израиля.
0: Да, но он родился в Израиле.
1: Да, в Нарии родился.
0: Понимаешь,
1: да.
0: И это проблема. Человек, который родился, и он начинает запятать духом.
1: Ты знаешь, я тебе скажу, а теперь послушай сюда. Я понимаю твое возмущение.
0: Послушай,
1: все правильно. Но почему-то все возникло, вот все, что происходит в Израиле, все, что происходит за пределами Израиля, все возникло вот так вот пышным цветом последнее время. И иногда нам стоит посмотреть и на себя, хотя турки полные шмоки, согласен. Ирландцы полные шмоки, согласен. Но и мы не во всем белом. Ну, это как бы надо
0: это никто не
1: учитывать.
0: Утверждает.
1: Это теперь, надо учитывать.
0: Теперь, говорит, я поддерживаю достаточно хорошие отношения с турецкими коллегами, особенно с баскетболем.
1: Окей.
0: Много лет, более 30 лет. Они, конечно, не для цитаты, они говорят следующему образу. У нас нами руководит корова на крыше. Говорит, непонятно, как эта скотина взобралась на такую высоту.
1: Смотри. Очень много, я тебе скажу, очень много непонятных людей забираются на такую высоту, с которой они гадят всем на головы. К сожалению, не только в Турции. Есть еще несколько примеров. В Таллине завершился турнир по дзюдо серии European Open. Израильтяне завоевали золотую и бронзовую медали. Победителем турнира стал Матан Коколаев. Весовая категория до 66 килограмм. Бронзовую медаль завоевал Сегив Бен Арох до 90 килограмм. Победителем этапа... Вот это важно! Эли, слушай сюда!
0: Да.
1: А потом я, кстати, про бокс израильский, потому что...
0: Да, ради бога.
1: Победителем этапа бриллиантовой лиги в Стокгольме в прыжках шестом не стал Арман Дюплантис впервые с 23-го года. Не стал. С 23-го года он проиграл. Выиграл австралиец Кёртис Маршалл. Он победил с результатом 5.90. Так вот, знаешь, Арман Дюплантис так поверил в себя, но он действительно крутой. С 23-го года человек не проигрывает. И он начал с высоты 6 метров. Все прыгали где-то, а он решил, что я начну с 6 метров. Ну, потому что я небожитель, а они все.
0: Да.
1: И два раза не взял 6. А потом поставил 6.05 и тоже не взял. И таким образом он проиграл. Да.
0: Слушай, там какое-то дарование по имени Купер Локтенхаус, 17-летний. И 800 метров он пробежал, чуть не рекордное время, минута 42 секунды, 42.7. Он считается спортсменом-гением. Это новая восходящая звезда, было интересно на средней дистанции.
1: Для меня посмотреть. Вот все гении это не к средней дистанции, это все лучше про математику.
0: Какую математику?
1: Просто про математику.
0: Как и сложить хумус, чип, салат вместе, сколько это стоит?
1: Это не так все просто. Ян Зак, израильский боксер-профессионал, в первом тяжелом весе, весовая категория.
0: Кого-то прибил, я читал, да.
1: Да, да, кого-то прибил, да. До 90.7 килограммов. Он, значит, дрался с Адамом Барнабу, которого еще никто не выиграл, одержал убедительную победу, завершив запланированный 10-раундовый бой таким серьезным нокаутом. И сохранил свой титул WBF International и вошел в топ-35 мирового рейтинга в первом тяжелом весе. Вот так.
0: Так.
1: Давай теперь сделаем вот что.
0: Да. Прочти и на рекламу, да, потом будем завершать.
1: Да, да, да. Быстро так программа проходит вообще, друзья мои.
0: Потому что нам надо еще час, полтора, два.
1: Три, четыре,
0: да, тоже
1: пять. Можешь. Так, ага, Марк. Вставлю спички в глаза, пишет Джека, но не пропущу ни одного матча, хоть одно положительное событие последнего времени. Марк, а что Ашдот возвращается в элиту израильского баскетбола? Да при чем тут я? Это Швидлер возвращается?
0: Если выиграет еще один матч.
1: Если выиграет сегодня матч, Джека.
0: Значит, вроде сегодня.
1: Тогда вот, если выиграет сегодня матч. Это все баскетбол, это к Швидлеру. Марк, спасибо за совет. Попробую смотреть чемпионат мира, каком кверху, сержант. Сержант, всегда обращайтесь. Если нужна помощь, поддержка и главное...
0: Это ты предлагаешь помощь Пиролис, что
1: ли? И главное, хороший бесплатный совет. То я всегда на этом самом месте. Так, Роман пишет. Смотреть, конечно, не буду. Вообще не интересует. Но Швидлер Швидлера с Кричевским, скорее всего, послушаю. Ну и то на том спасибо. Не любить музыку все равно, что не любить заниматься сексом, Додик. Извините, если задел. Да что вы, Додик. Я уже давно перешел как на тренерскую работу, могу дать любой совет. А самому вот эти непонятные телодвижения, Додик, это точно... Эли, это никого не интересует.
0: Я перешел в категорию НЦП. North Impression. Переводить не буду.
1: Эли, твоя сексуальная жизнь, она останется за скобками. Давным-давно было. За скобками, Эли. Ну да, ну что делать? Ну что, друзья мои, не всем это все дано. Добрый день. 4-16 июня прошел международный турнир по вольной борьбе юноши до 20 лет. Команда из Батьяма под руководством Серго Симоняна привезла две медали. Даниэль Симонян – серебро, Домер Дрожняк – бронза. Поздравляем наших мальчиков. Игорь Дрожняк. Хорошо. Буду просматривать записи все матчи, прокручивая каждые 10-15 минут. Просматривать буду на российском канале матч Шимшон... на канале матч. Шимшан, желаю всем получить удовольствие от футбола. Так. Добрый день, Марк. Это сообщение прислал после перехода Мбаппе в Реал, наблюдая его за их поведение. Он хочется, чтобы Мбаппе подольше оставался в Реале на благо Барселоны. Поведение в ПСЖ. Вы тогда сказали смешно. Объясните, пожалуйста, это стратегия или нет? Владимир прислал 4 июля 2025 года. Да что вы ерунду говорите? Разве это нормально смотреть футбольный матч в 11 часов вечера или в 4 утра? По мне, так это попа для нас. Я тоже, как вы, примерно воспитан. Написал Даниэль, тоже он тоже такой воспитанный. И последнее. Уважаемые ведущие, меня уже вторую неделю мучает один вопрос. Что могло случиться с Яником Синнером на Ролан-Гарос? Имея бешеное преимущество, мог выиграть на инвалидной коляске. И такое фиаско. Погода. Михаил, вот возьмите, например, грубо говоря... метелку. Просто метелку. Выйдете в 40 градусов, просто подмести свой дворик. Но если у вас нет личного дворика, подмести, дворик общественный. Просто, но только чтобы это продолжалось 2 часа.
0: Да.
1: Я посмотрю на вас. И даже кепочку оденьте. Через час вы будете, извините меня, как Джокович.
0: Вы будете... Вам придется сесть на эту метелку и улететь. Давай в рекламу.
1: Давайте, И улететь на рекламу.
0: На рекламу.
1: Во.
6: Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама. Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет сына, чем Махсана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет сына, чем Махсана и Хашмаль.
9: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий
10: в соответствии с условиями мероприятия.
11: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
12: Новости Махсаны Хашмаль.
13: Прямо сейчас сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
6: Реклама. Топ-спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
1: Ты знаешь, Швидлер, что сейчас идет Европейская лига. Так вот, наши девушки победили сборную Латвии 3-0. После первой недели турнира наши занимают 14 место из 24.
0: Волейбол, что ли?
1: Волейбол. Да. Потому что надо обращать внимание на волейбол.
0: Да, но ты не сказал, какой вид спорта.
1: 12 июня они сыграют
0: со сборной... Наши девушки 3-0 кого-то мы победить не избирали.
1: Я же сказал, победили Латвию. 12 июня наши сыграют со сборной Словакии, 13 Финляндии. А вот среди молодых людей, но я имею в виду мужчин, наши победили сборную Грузии 3-0. Одержали победы в первых двух матчах турнира, находятся в лидирующей группе из 5 команд после первой недели турнира. Вот так.
0: Прекрасно. Теперь, сейчас узнаешь, кого подсунули сборным Норвегии и Швейцарии.
1: В каком плане?
0: Их поселили там на какой-то базе. Одно, по-моему, на весу Колорадо, швейцарцы, еще куда-то. Выяснилось,
1: гризли,
0: там,
1: медведя
0: там, нет, там рядом ядовитые змеи. И там, и здесь. Их предупредили. И как-то они тренируются не очень комфортно. Вот укусит такая Халанда,
1: и все.
0: И он потемнеет сразу.
1: Ну, это знаешь. Хорошо. Победителем открытого чемпионата Франции стал немецкий теннисист Александр Зверев, кстати, сын, так сказать, известных российских советских теннисистов. В финале он одолел итальянца Флавио Каболли 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Финал продолжался 4 часа 19 минут. Александр Зверев впервые стал победителем турнира «Большого шлема». До этого он дважды проигрывал в финалах. А вот финал женский не получился. Игра была очень плохой. Плохой в смысле качества. Ну,
0: я не смотрел, так что
1: значит, буду судить. Значит, Мира Андреева за 83 минуты победила Майю Хвалинскую 6-3, 6-2. Так вот, Хвалинская... Она 114-я ракетка мира. Она пробивалась через квалификацию. У нее вообще была проблема. Она на несколько дней сняла отель, понимая, что ну вот дальше не пройдет, надо уезжать. А потом у нее просто закончились деньги. И Польская Федерация Тенниса, когда уже она ну, прошла дальше, заплатили за нее отель. И вот теперь она выиграла 1,5 миллиона евро вот призовых.
0: И сможешь заплатить?
1: Я вообще, ну, наверное, смогла заплатить за отель. Я вообще говорю, вот мне так нравятся эти истории, когда ты никто, no name такой, да, ты 114-я ракетка, тебе и ты выходишь в финал. Вау, это очень
0: красотища.
1: Круто. Это очень круто.
0: Теперь, оказывается, Портлендск может стать... самой кошерной командой.
1: Кошерной?
0: Да. Потому что кого на данный момент шли разговоры в отношении Антетокумпо, из Милуоки там неясности. У кого они хотят заполучить это Демантаса Сабониса. А тот же прошел Гиюр.
1: Да, наш. Да, Сабонис наш человек.
0: Трижды All-Star, 4 последних года в Сакраменто. И он хороший игрок. Он классный, он может усилиться.
1: То есть он Гиюр по жене прошел, да?
0: Да, по жене. Да.
1: Вот это любовь, вот это любовь.
0: Да, понимаете, обычай, я не совсем уверен, что в Литве отнеслись к этому, да, оценили.
1: А знаешь, я тебе скажу, если ты Сабонис, то тебе не все равно ли?
0: Да, абсолютно.
1: Тебе не все равно ли?
0: Теперь история с Альваресом. Сначала говорили о Барселоне.
1: А он хочет уйти.
0: Он хочет в Барселону. Об... не ехидные, такие колкие замечания со стороны.
1: Да, они там целые письма атлетики, писали, открытые, да.
0: Вчера выигравший выборы Перес опубликовал сообщение, мы предлагаем 150 миллионов за Альвареса. Еще более ехидная реакция Атлетико, он сидит в своеобразной золотой клетке, без движения. И, в принципе, один из комментариев видел, может быть, кто может спасти ситуацию, это Арсенал. Им игрок такой нужен.
1: Не, ну такой игрок всем нужен.
0: И деньги такие, чтобы не разрешить эту проблему с испанскими грандами.
1: Ну, мне кажется, ты знаешь, вот отдавать такого игрока своим прямым конкурентам...
0: Вообще-то не... Да, не...
1: А вот отдать в Арсенал и денег много, и чемпионат, понимаешь, все-таки гораздо более конкурентный.
0: Абсолютно,
1: гораздо
0: да,
1: более конкурентный чемпионат, как ни крути.
0: Теперь по нашим ребятам. Сов-Сов определился Даниэль Перец. Все довольны, все смеются.
1: Да-да-да.
0: Он на 4 года подписал контракт с Саутгемптоном. Те выложили 8 миллионов евро. Бавария еще подзаработал. Наконец-то с этого
1: он нашел
0: не был
1: свою
0: баланс.
1: Команду.
0: Да,
1: он нашел свою команду.
0: И считается, действительно, профессионалы считают, что это тот ключевой игрок в воротах, который должен фактически существенно подсобить
1: Саутгемптону
0: вернуться.
1: Слушай, они сами себя...
0: Они себя угробили.
1: Угробили, да.
0: Теперь...
1: Потому что ты не видел финальный матч?
0: Хал, который забил дополнительный гол.
1: Хал, который вообще не играл. Они стояли весь матч. Одна атака, забили. Это был вообще... Ну, знаешь, мне было просто жалко Милсборо. Честно, жалко. Ну, невозможно. Ну, ладно.
0: Теперь мы говорили об этом. Мухаммед Абуфани пришел на более высокую зарплату из Ференцвароша в Цервену Звезду. Цервену Звезду в... 650 или 700 тысяч евро. А жадины, может быть, разрушат сделку Халайли. Они уперлись рогами, говорили, Сен-Жилуаз 25 миллионов. А Наполи не хочет платить более 20, включая премиальные. Но на фоне появился Тоттенхэм, и там еще дали чуть подальше Бенфика, есть там Ньюкасл. Я думаю, что он себя уже все доказал на уровне Сен-Жилуаз, бельгийского экс-чемпиона, и надо продвигаться им больше. Это определенно самый сильный игрок нашего футбола.
1: Кстати, а Глох остается в...
0: Это не ясно. Кстати, не ясно остается Соломон в Ферентине.
1: Не понял. Так,
0: что
1: Ферентина выскочила, ну, я имею в виду, выскочила из...
0: Ферентина попросит скидку у Тоттенхэма. А и непонятно, как будет реагировать тренер Тоттенхэма. По-моему, он работал с ним в Донецком Шахтере, это тренер, если я не ошибаюсь. Надо будет посмотреть. Кстати, товарищеский матч был с Албанией.
1: Да, там, да.
0: Ну,
1: ты смотрел?
0: Смотрел.
1: И что?
0: Первый тайм, а второй тайм Израиль играл неплохо.
1: Веселый?
0: Неплохо достаточно. И главное, не пропустили гол, но там был типа инцидент, потому что гимн неожиданно албанцы освистали. Мощно освистали зрители, хотя эта страна дружелюбна, в принципе.
1: Да.
0: Те потом извинялись, конечно. А Глох забил в дальний угол гол и показал им заткнуться. Откнуться, и там возникла мини-конфликтная ситуация, его сразу заменили, чтобы...
1: Ну да, албанцы люди такие, они такие, знаешь, они как...
0: Хотя, опять же, карате был.
1: Горячие парни,
0: и
1: да.
0: Там и многие играют в итальянском чемпионате, албанцы. Они спросили у Соломона, в чем дело, говорит, что... Свист это неприемлемо для нас. Говорит, да, мы понимаем, извиняюсь.
1: Окей, хорошо, у нас 5 минут. Много слухов. Например, Эмилио Мартинес согласовал условия личного контракта с Ювентусом. Много слухов. Но есть ли у тебя...
0: Кстати, Бастони не перейдет из Интера в Барселону.
1: Друг мой, я еще раз говорю.
0: Я слышу тебя.
1: Есть ли у тебя вот
0: у
1: эти
0: нас
1: самые...
0: есть. Давай мы начнем с прогнозов.
1: Давай прогнозы.
0: Сегодня ответный матч. Первый выиграл Макаби Тель-Авив плей-офф в полуфинале у Холона. В принципе, Макаби является фаворитом, хотя основной игрок этот Лони Уокер, он же отказывался выходить на паркет. Это не только он, и сегодня не сыграет. У Холона есть определенный шанс, скорее всего, Макаби победит. Панатинайкос Олимпиакос, там бурный финал плей-офф, вроде 2-1 в пользу Олимпиакоса, но попытается дотянуть Панатинайкос до четвертой. Матч под утро. Нью-Йорк с Сан-Антони. Абсолютно равная игра, абсолютно непредсказуемая. Может быть, минимальный плюс из-за домашнего Нью-Йорка. С другой стороны, все-таки Сан-Антони как команда, она посильнее. Где-то равная игра. А Поэль, вот посмотрим завтра решение, решение арбитражного суда. Но если будет 2-0, то Поэль может закончить серию 3-0 и выйти в финал и ждать Макаби. Потому что там, скорее всего, будет Макаби. Так, чемпионат мира. Завтра ожидаю достаточно крупной победы Мексики с Южной Африкой, потому что дома они очень сильны. Тем более, что неопытная крупная, Южная Африка.
1: Крупная. Ну, хорошо.
0: Хотя там дается, букмекеры дают гол с четвертью, потому что будет больше.
1: Но Мексика должна выиграть, конечно.
0: В пятницу Южная Корея, Чехия. Это все подутся, по-моему.
1: Не знаю, мне кажется, это равная игра. Хотя Чехия намного будет. Они такие здоровые,
0: да,
1: все.
0: Эти, ну, там, это равная игра совершенно. Да. Канада, Босния. Я не понимаю, почему канадцы фавориты почти в гол. Может быть, и ничья. Соединенные Штаты, Парагвай. Будет заруба. Ну, американцы, кстати, фаворит. В субботу. Катар, Швейцария. Ну, если Швейцария в норме, то борьбы не будет. Бразилия, Марокко. О, вот,
1: кстати,
0: это интересно.
1: Это игра.
0: Это игра, да. Это игра. Скорее всего, Бразилия. Ну, да, они вроде фавориты в гол, считается. Но там, может... Там будет действительно
1: поединение. Я думаю, бразильцам легко не будет. И если будет ничья или даже выиграет Марокко, я не удивлюсь.
0: Так, мы поддерживаем еще один матч Гаити против Шотландии, хотя вряд ли это поможет. А Австралия, Турция, турки фавориты. Германия, Кюрасао. Это основной поединок групповой стадии, самое интересное.
1: Это правда.
0: Но Германия, Павлович, забьет 2-3-4 гола. Голландия, Япония. Вот это очень интересно.
1: Да.
0: И голландцы, кстати, многие считают, что голландцы очень далеко пройдут, а японцы упрутся. Хотя они без двоих ключевых игроков там вроде травмированы. Но голландцы фавориты. Понедельник.
1: Японцы очень организованы.
0: Берег слоновой кости, Эквадор. Эквадор, с моей точки зрения, является минимальным фаворитом. Шведы с Тунисом, ну, равно, тоже все это равно. Испания, Кабо-Верде.
1: Ты знаешь, я тебе скажу, тяжело будет испанцам не рассмеяться. Ну, когда они играют с Кабо-Верде.
0: Все, мы за Кабо-Верде, понятно.
1: Мы понятно.
0: Да. Бельгия, Египет. Желаю поражения обоим командам.
1: У египтян,
0: да,
1: нету шансов.
0: Вы во вторник. Саудовская Аравия, Уругвай.
1: Не, ну...
0: Это Федя
1: ж не играет, он травму получил. Да, Вальверда, вот играет, это плохо, да.
0: Иран, Новая Зеландия. Иран, конечно, сильнее. Франция, Сенегал. О, с колониями.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Тоже не просто, очень мощная защитная команда. Ну, конечно, преимущество Франции. И под утро в среду следующий Ирак с Норвегией. Я не знаю, не тоже.
1: Да не, ну Норвегия сильнее. Ну,
0: нет, я не желаю там успеха никому. И Аргентина с Алжиром. Аргентина все-таки должна выиграть. Это обозрение прогнозы
1: ну
0: на
1: что,
0: ближайшую неделю.
1: Все, друзья мои, давайте так. Я всех поздравляю с началом чемпионата мира по футболу. Это круто, это классно. Это, во всяком случае, есть чем заняться, а не только просматривать и, наши,
0: да,
1: новости. Эли Швидлер.
0: Марк, как говорила Эдита Пьеха, это здорово, как мне пьеха. Это очень хорошо.
1: Ну, это Дарья Достоевская. Всем пока.
0: Да, все хорошо.
16: Топ спорт с Марком Кричевским и Эли Швидлером. Реклама.
17: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
18: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
19: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
20: Мебель «Дакс», Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
16: Реклама.
21: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
22: Не по Фрейду.
16: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
21: Вот так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
2: Девятый вал футбольных результатов. Море информации. Как бы не налететь на рифы.
4: Эй, капитан! Впереди земля!
2: Открывая футбольную Америку. С 12 июня по 20 июля. Каждый день подробно о Мундиале на нашей волне.
5: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
23: Твой комментарий, почему?
24: Ну что тут комментировать?
23: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
25: Начнем с того, что...
5: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

0: Первое радио. Новости.
1: Дональд Трамп пригрозил Ирану высокой ценой за долгие переговоры. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Иран слишком долго тянул с переговорами о сделке, и теперь ему придется заплатить за это цену, заявил в среду президент США Дональд Трамп. Они слишком долго вели переговоры о сделке, которая была бы отличной для них, теперь им придется заплатить цену, написал он в своей соцсети. Глава Белого дома в очередной раз повторил, что вооруженные силы Ирана разбиты, а флот и ВВС в стране практически не существуют. Это заявление прозвучало после обмена ударами между Ираном и США. В ночь на среду центральное командование американской армии заявило об ударах по Ирану в ответ на уничтожение вертолета «Апачи». Там утверждают, что поразили иранские объекты ПВО, наземные станции управления, а также наблюдения вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. Кнессет утвердил в предварительном чтении проект основного закона об изучении Торы. 56 депутатов голосовали за законопроект, 43 против. Среди голосовавших против был депутат Моше Соломон от партии Цианут Датит. Сообщается, что он не согласовал свое голосование с руководством фракции. Также против выступили депутат Юлия Эдельштейн и Дан Илуз, а также депутат Шарен Аскель. Депутаты от ШАС кричали Илузу: «Позор тебе, стыдись». Депутаты от арабской партии не присутствовали на голосовании, что также поспособствовало утверждению. В тексте законопроекта говорится о том, что изучение Торы признается одной из основополагающих ценностей государства Израиль. Изучающие Тору объявлены людьми, приносящими большую пользу государству. Однако из текста изъят параграф, приравнивающий права и льготы учащихся ешив к правам и льготам, проходящих службу в армии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что политика Израиля на Ближнем Востоке превратилась в фактор угрозы для национальной безопасности Турции. Нетаньяу и его преступная сеть своими атаками на Сирию и Ливан довели ситуацию до такой точки, когда она уже представляет угрозу и для Турции. Безопасность Турции начинается не только от Хатая, но и от Алеппо, Дамаска и Бейрута, сказал Эрдоган. Турецкий лидер также обвинил Израиль в продолжении военной операции в Ливане и отказе вывести свои силы с ливанской территории. Общая служба безопасности принимает участие в слежке за активистами протеста ультраортодоксов. Как сообщает Арец, еврейский отдел Шабака принимает участие в мероприятиях по борьбе с противозаконными действиями экстремистов из среды ультраортодоксов после нападения на дом заместителя главы Верховного суда Ноама Сольберга. Решение о вмешательстве Шабака принял глава службы Давид Зини. Отмечается, что Шабак не принимает участие в расследовании нападения на дом Сольберга. Это расследование остается в ведении центрального отдела округа Самарии и Иудеи. Шабак сфокусирует свои усилия на сборе разведывательной информации с целью предотвращения новых нападений на фигуры, являющиеся символами власти и государства Израиль. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной, жарко, малооблачно. В Иерусалиме 30 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 37, в Эйлате 40. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «Картина маслом».

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Ой, принимать эстафету у спортивной программы — одно наслаждение. Это как, знаете, перед твоим концертом группа разогревает аудиторию, но мои коллеги, профессионалы, не то что разогревают, а доводят вас до замечательного спортивного азарта и отчаяния. Спасибо, Эли Швидлер, Марк Кричевский. До следующей среды, до 17 июня. А я говорю добрый день тем, кто сейчас продолжает слушать наши эфиры и кто включил радиоприемники и настраивается на музыкальный лад. И делает совершенно правильно, потому что ближайший час — это программа «Картина маслом», это музыкальная программа. У нас будет небольшое путешествие во времени. У нас будет рубрика «Время служить», новости из армии обороны Израиля и рубрика «Jive Time», музыкальный десерт. Все это в этом часе. Но прежде я хочу сказать, что эта ночь была тоже непростая, потому что Иран наносил удары по определенным объектам, в основном находящимся в районе Ормузского пролива. И это было связано с тем, что был подбит, судя по всему, или упал американский боевой вертолет «Апачи». И мы не знали, ответил ли Иран, в том числе по территории Израиля, или нет. Но не ответил, по крайней мере, никаких тревог не было. И слава богу, продолжаем дальше. И, кстати, сегодня еще, если говорить о грустной, трагической, ужасной статистике, то сегодня, 10 июня, продолжительность войны в Украине сравнялась с продолжительностью Первой мировой войны. 1568 день полномасштабного вторжения России в Украину, этой дичайшей агрессии. И ровно столько же длилась Первая мировая война. 1568 дней. Началась она 28 июля 1914 года и закончилась 11 ноября 1918. Если вы задались вопросом, а что же Вторая мировая война, то она длилась 2190 дней, 6 лет. Мы очень надеемся, что этот показатель не придется сравнивать с войной, которая закончится все-таки в Украине. И есть тому определенные предпосылки. Но давайте отправимся в путь. Песня называется «Высшие силы». Анна Асти. И мы часто обращаемся к высшим силам, хотя бы мысленно.

0: В эфире «Картина маслом».
1: Так, вот теперь мы совершим с вами небольшое путешествие, практически уже ставшее традицией в моих эфирах, назад на 35 лет. И речь идет о 1991-м. Прежде чем песня будет представлена вам, и я о ней два слова скажу, я хочу вспомнить замечательного музыканта, песни которого мне невероятно нравились, причем нравились еще практически с времен окончания школы. Это Крис Ри, или Кристофер Крис Энтон Ри, который, к сожалению, зимой прошлого года ушел из жизни после непродолжительной болезни. Надо сказать, что у него была онкология, вот потом он лечился, и, кстати, после как он заболел, он играл только блюзовую музыку. Потом он вроде бы стал ему получше, но в конечном итоге в декабре 2025-го ему было 74 года, он ушел. А вообще, если сказать о Крис Ри, о британском певце и авторе песен, у него был такой низкий голос, который притягивал, который сразу же заставлял задержаться возле радиоприемника или CD-проигрывателя, такой бас-баритон, слегка хрипловатый. И, скажем так, успех к нему пришел уже в конце 1980-х, в начале 1990-х. Он выпустил 10-й альбом «The Road to Hell», и этот альбом считается одним из его лучших альбомов, одной из его лучших работ. У него в крови текли итальянская и ирландская крови. Надо сказать, что он пережил разные моменты в своем творчестве, от полной неизвестности, но и до, скажем так, невероятной мировой популярности. Причем в середине 1980-х, когда у него, в принципе, мало что получалось, вот, он писал альбомы, у него даже была такая депрессия, что он говорил, что он считал, что если альбом провалится, который он записал тогда, «Water Sign», то он покончит с музыкой и откроет ресторан. Но судьба сложилась так, что мы

не знаем ресторана, который Крис Ри, но мы знаем песни, которые он писал. И вот теперь непосредственно к песне, которую я вам сегодня представлю. Она, кстати, называется точно так же, как и последующий, 11-й его студийный альбом «Auberge». Это французское слово, переводится на русский примерно как «постоялый двор» или «корчма». Это заглавная композиция, этот трек стоит на первом месте. И он вышел вот в этом одноименном альбоме «Auberge» в 1991 и, в принципе, стал визитной карточкой всего лонгплея. Надо сказать, что в этом альбоме он много поет о путешествиях, о зимней дороге, о поисках убежища. Он даже на обложку этого альбома поставил фотографию, такую стилизованную под картину своего автомобиля, далеко-далеко-далеко не дешевого. Это автомобиль, который называется Caterham Super 7. Это модифицированный Lotus 7, такой практически спортивный автомобиль. Он ездил в то время на нем, и вот на обложке альбома этот автомобиль изображен зеленого цвета. В общем, сейчас на 35 лет назад в альбом Криса Ри «Auberge» и, соответственно, в песню, которая точно так же и называется –

0: «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
2: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
0: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Жаркое лето в Центр-кар.
4: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
3: Центр-кар «Азур».
4: Дерех Ашива 9.
3: Мебель «Дакс». Ришон Лицион, Лещанский 3.
5: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Реклама.
0: Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.

0: Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия.
1: Время служить.
2: Так, 15 часов и 26,5 минут. Рубрика, посвященная безопасности нашей страны. Называется она «Время служить». Новостей много, но выбрал для вас самые актуальные. Давайте начнем с того, что сегодня 978-й день войны «Железные мечи». И с 7 октября 2023 года по сегодняшний день погибло 956 военнослужащих. И только за последнюю неделю, за 7 дней, которые прошли с предыдущего выпуска, погибло 4 офицера и солдата. Я их перечислю. Это Огад Яари, сержант, 21-летний, боец батальона «Шакет», бригады «Гевати». Он погиб от случайного выстрела другого солдата, то есть нашего же израильского, к сожалению. Эйтан Шмуэль Ламберг, капитан, 21 год, из Мишмара Шива, офицер-танкист 75-го батальона, он погиб в бою на Гильвана. Хаим Кламити, старшина запаса, 55 лет, или, правильно сказать, Хаим Каламити, из Цурнатана, он был бойцом территориальной обороны 8881 батальона, но погиб в теракте во время нападения арабских террористов, и он попал под огонь. И капитан Шахар Гамля, 23 года, из Машава Натур, заместитель командира роты элитного подразделения ЭГОС, бригады «Командо». Он скончался в больнице в результате тяжелого ранения, полученного в бою. Да будет благословенна память этих четырех ребят, равно как и всех наших военнослужащих, которые защищали страну и отдали свои жизни. Кстати, надо сказать, что семья капитана Шахара Гамля решила пожертвовать его органы для трансплантации. И по данным Национального центра трансплантологии, этот благородный поступок спас жизни 6 человек. Трансплантации были успешно проведены в нескольких израильских клиниках. Сердце пересадили 54-летнему мужчине в больнице Бейлинсон. Легкие 47-летнему мужчине в больнице Бейлинсон. Печень 69-летнему мужчине в больнице Ихилов. Доля печени капитана спасла жизнь 7-летней девочки в детском медицинском центре «Шнайдер». Почки были пересажены 37-летнему мужчине и 72-летней женщине в больнице Беллисон. Роговицы глаз подготовлены к трансплантации, которая состоится в ближайшее время, а кожа передана в Национальный банк кожи для лечения пациентов с тяжелыми ожогами. Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки сообщило, что американские военные в 17.00, то есть в полночь по израильскому времени, нанесли удары по Ирану в порядке самообороны. В заявлении Центрального командования CENTCOM сказано, что операция начата по указанию Верховного Главного Командующего. Сами знаете, кто это. После того, как в Ормузском проливе был сбит вертолет «Апачи». В американском командовании назвали операцию пропорциональным ответом на неоправданную иранскую агрессию. Иранское государственное телевидение сообщило о 6 взрывах на острове Кешм. Также поступили сообщения об ударах в портах Джаска, Бандар-Аббас. Все цели на побережье вдоль Ормузского пролива. На юге сектора армия обороны Израиля ликвидировала двух боевиков террористической организации «Исламский джихад». Это Ияд Мухаммад Абд-Аль-Зиз Нафаль, это командир спецподразделения «Нугма», и Ахмад Абдаль-Хамид Хамад Маруф, командир отряда «Исламского джихада», который осуществлял ракетный обстрел израильской территории. Оба боевика планировали теракты, но теперь они стерты с лица земли. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что в районе Хан-Юниса силы ЦАЛ атаковали главный штаб морской полиции Хамаса. Штаб использовался для подготовки терактов против нашей армии и израильтян. В результате удара ликвидированы несколько находившихся внутри террористов, в том числе Исмаил Аль-Лахам, командир подразделения боевого крыла Хамаса. Морская полиция в секторе Газа подчиняется боевому крылу Хамаса и занимается координацией террористической деятельности. Также армия обороны Израиля Шабак сообщили о том, что в секторе Газа ликвидирован глава системы денежных переводов Хамаса Хадер Джамаси и его заместитель Мухаммед Харазин. Оба отвечали за финансирование боевиков и террористических актов. Теперь еще об атаке Израиля по иранским объектам. Я уже рассказывал несколько дней назад, сейчас просто напомню о том, что Израиль, согласно неизраильским источникам информации, а это в том числе пришло и из Ирана, применял в атаке по иранским системам противовоздушной обороны, по производству вооружений и по нефтехимическому комплексу на юге Ирана баллистические ракеты воздушного базирования, аэробаллистические. Дело в том, что КСИР и иранская армия более-менее восстановили возможности своих ПВО и, судя по всему, не без помощи России. И вот наши самолеты использовали баллистические ракеты воздушного базирования, запуская их с расстояния примерно 150 километров. Речь идет о нескольких типах ракет, которые производят флагманы израильской военной промышленности. В данном случае ракета Rampage, которая создана компаниями Elbit и Tassie Averit, и Rox Encore, которая создана концерном Rafael. Ну, во-первых, запуск самолета позволяет избежать одного из главных недостатков обычных баллистических ракет – неизвестно место старта, потому что самолет может подойти к цели с неожиданного направления на любой высоте и выпустить эту ракету. Далее, как я уже сказал, ракета может стартовать за 150 километров до цели. Самолет не входит в зону действия многих ПВО. И главное преимущество таких ракет является высокая скорость прорыва, потому что ракета идет на скорости примерно 6000 км в час. Вот, и при этом остается очень точным оружием. Сообщают, что якобы наши ВВС использовали в том числе такие ракеты в ходе операции в Дохе. Помните, когда целью было руководство Хамаса? Вот, и тогда многие задавались вопросом, как же израильская авиация пролетела на территории Саудовской Аравии. Но оказалось, что израильская авиация там, судя по всему, не летала, там летали наши баллистические ракеты Rampage. Так, ну и, кстати, Россия применяет по Украине подобные ракеты, это называется ракета «Кинжал». Единственное в том, что наши ракеты Rampage намного легче, а «Кинжал» весит около 4-5 тонн и летит тысячи километров. Ну и, соответственно, ему требуется вот вес и топливо. Надеюсь, что эти ракеты скоро закончатся у России. И еще одна новость. Это статистика, которую публикует наша армия. Она имеет отношение к службе резервистов. Средняя продолжительность активной службы в резерве в 2024 составила 94 дня, а в 2025 – 78 дней. Около 37% резервистов – родители, у них есть дети. И ЦАЛ назвал города с самым высоким количеством резервистов-милуимников. На первом месте Тель-Авив – около 42 тысяч человек. На втором месте Иерусалим – 23 тысячи человек. При этом Тель-Авив по численности вдвое меньше. На третьем месте Ришон-Лецион – около 16 тысяч резервистов. На четвертом – Беэр-Шева с 15 тысячами. И на пятом – Хайфа с 14 тысячами резервистов. Это все новости в рубрике «Время служить». Спасибо сайтам «Страна СОЛ», «Миг Ньюс», «Курсор Инфо», «Мариф Вайнет», «Валла Ньюс» за новости.

0: Реклама. Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
1: Carrefour.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Абалонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Market и Carrefour Online.
1: Carrefour.
5: Мебель Дакс, Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
0: Реклама.
6: Программа «Картина маслом».
7: Не падайте духом.

0: Минутка джаза.
1: Добро пожаловать в рубрику «Jive Time», которая завершает, в принципе, этот музыкальный час. Это наш десерт музыкальный. Сегодня для нас будет петь американская певица, которая поет в разных стилях. И джаз, и фанк, и соул, и ритм-блюз, и госпел. Она обладательница премии Грэмми в номинации «Лучший джазовый вокал». Она одна из выдающихся вокалисток в стиле соул, композитор и продюсер Патти Остин. Родилась летом 1950-го в Гарлеме, и папа у нее был музыкант, и ее вокальный дебют состоялся еще будучи маленьким ребенком. Ну, потому что у папы были связи, у папы были друзья, известные музыканты джазовые американские, поэтому девочка поднялась на сцену, и с этого все стартовало, больше она с нее уже не сходила и не сходит до сегодняшнего дня. Надо сказать, что она работала с мировыми звездами. Сейчас не буду даже перечислять вам, потому что это все известные имена. Скажу. Джо Кокер, Майкл Джексон, что был Гарри Белафонте, Куинси Джонс и так далее, так далее. В 2010-м Патти Остин вошла в число 70 исполнителей, которые записали сингл «We Are The World». Вы помните эту песню? Когда собирали деньги на помощь жертвам, пострадавшим при землетрясении на Гаити, там и, в общем, все музыканты пели. Ну, а сейчас мы возьмем ее композицию «Stop, Look, Listen» и насладимся ее потрясающим вокалом. В нашей рубрике сегодня поет Патти Остин.

0: Jive Time.
1: Минутка джаза.
0: Jive Time.
2: Программа «Картина маслом». Хороший денек.
3: Так, и сейчас я хочу вам довести информацию, которая может быть интересна, и вы побываете на этой фотовыставке. Дело в том, что в Израиле на сегодняшний день проживает около 1400 ликвидаторов Чернобыльской аварии. И в стране действует общество, которое называется «Эхо Чернобыля». Это общество защищает права ветеранов и проводит памятные мероприятия, включая церемонии, мемориалы, и ведет достаточно активную деятельность. И вот в эти дни в Бат-Яме проходит фотовыставка, которая организована отделом интеграции муниципалитета города Бат-Ям и обществом «Эхо Чернобыля», в том числе при участии ликвидатора Алекса Готфрида. Об Алексе, кстати, я могу сказать, что он оказался в Чернобыле в июле 1986-го. Он был водителем первого класса, занимался вывозом радиоактивных отходов. Сегодня он живет в Израиле уже достаточно давно, но занимается непосредственно в том числе и судьбой ликвидаторов, которым, кстати, тоже является. Но сама презентация выставки, которая уже на самом деле открыта, будет 14 июня в 15 часов 30 минут. Приглашено украинское посольство, приглашены представители мэрии города Бат-Ям, представители Евразиатского конгресса, будет небольшой концерт. И надо сказать, что сама фотовыставка находится в лобби Гихал Тарбута, города Бат-Ям. С 16.30 открывается она и до 19.00, кроме, разумеется, шаббата. Вход свободный, нет никаких билетов, поэтому можете принять участие, то есть прийти и посмотреть. Фотовыставка, которая называется «Тень катастрофы». 40 лет трагедии, и мы приглашаем вас, уважаемые дамы и господа.

0: Ну вот так вот на ля миноре мы и завершаем сейчас программу «Картина маслом». Музыкальный час на первом на волне 89.1 FM. Впереди реклама и выпуск новостей, который готовит для нас Светлана Карабута. Далее программа «Гостиный двор», которая начнет транслироваться на нашем канале в YouTube. Сегодня в нашей студии потрясающие музыканты Валерия Голландская, Юлия Фишер и певец Нати Гейл с инструментами в студии и с живым, невероятно красивым исполнением музыки. Присоединяйтесь.
1: Картина маслом. Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Шоумен.
5: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
1: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
6: Мебель «Дакс», Ришон-Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Офис Нетаньяху жестко ответил на нападки Эрдогана на Израиль. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Офис премьера Бениамина Нетаньяху выступил жестким заявлением в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Израиль в дестабилизации региона и заявил о якобы угрозе для Турции со стороны Иерусалима. Антисемитский диктатор Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, поддерживающий террористическую организацию «Хамас», угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьму политических оппонентов, последний, кто может проповедовать мораль государству Израиль, говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху. В офисе премьера подчеркнули, что государство Израиль и армия обороны Израиля будут продолжать действовать решительно против Ирана и его сил, которые, по мнению властей, угрожают Ближнему Востоку и всему миру. Американский президент Дональд Трамп задействует все возможности американских вооруженных сил, если Иран откажется заключить соглашение в разумные сроки, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. Если Иран не захочет заключить сделку в разумные сроки, тогда Трамп использует все возможности вооруженных сил, которыми располагают Соединенные Штаты, чтобы создать ситуацию, при которой Иран заключит сделку, сказал Уитакер телеканалу Fox News. Ранее сегодня Трамп в своей соцсети написал, что Иран слишком долго тянул с переговорами о сделке, которая была бы отличной для них, и теперь им придется заплатить цену. Ультраортодоксы из радикального движения «Пелег Иерушальми» планируют сегодня во второй половине дня массовые акции протеста в связи с намерением полиции передать армии 19 дезертиров из числа задержанных за участие в беспорядках в доме заместителя председателя Верховного суда Ноама Сольберга. Центры демонстрации – тюрьма Ницан в Рамле, русское подворье в Иерусалиме, тюрьма Адарим на 4-м шоссе и комплекс Абу-Кабир в Яффа. Ранее суд распорядился освободить 48 участников беспорядков под домашний арест, однако 19 из них были не отпущены домой, а переданы военной полиции, поскольку выяснилось, что 18 человек уклоняются от призыва, а один человек числится дезертиром. Компания «Бабилон Парк» выиграла тендер на открытие детского развлекательного комплекса в крыле И третьего терминала аэропорта «Бен-Гурион», в котором участвовали около 30 компаний из Израиля и из-за границы. Комплекс, который планируется открыть примерно через 3 месяца, начнет работу в скромном формате – около 150 квадратных метров на первом этапе с перспективой дальнейшего расширения. Согласно компании, филиал будет оформлен международной дизайнерской компанией, будет включать самые современные видеоигры в мире, симуляторы, виртуальную реальность и инновационные игровые концепции для всех возрастов. Валютные торги завершились сегодня существенным ростом курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 2 шекеля 97,3 горы, евро 3 шекеля 43,4 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 29 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 26, в Бершеве 36, в Эйлате 40. Этот час на первом продолжит «Гостиный двор». О развитии событий в следующем выпуске.

0: Гостинный двор с Владом Зерницким.
1: Часов 3 минуты. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «Гостиный двор». Это означает, во-первых, что сегодня среда, что сейчас 16 часов. И самое главное, что в нашей студии очень интересные гости. Я вам скажу так, что пока мы тут воевали с Ираном, пока гоняли сирийцев и Хизбаллу на севере, нам в студию не приходили музыканты со своими инструментами, не приходили, потому что все были заняты, в первую очередь, своей безопасностью, и мы это очень приветствуем. Но сегодня у нас здесь в студии люди привезли такие инструменты, привезли такой талант, что хочется все это вот гармонично передать вам на нашей волне. Поэтому присоединяйтесь к эфиру. И я вот что хочу сказать. В эти секунды режиссер нашей трансляции Екатерина Вергунова включила все камеры, которые работают в формате high definition. Это означает высочайшее разрешение для того, чтобы передать всю красоту гостей, весь цвет, скажем так, и палитру, не только музыкальную, но и атмосферу происходящего в студии. Поэтому на нашем канале в YouTube, который называется «Первое радио 89.1 FM». Началась трансляция. Я вижу, как увеличивается количество зрителей. И правильно делаете. Более того, я хочу вам сказать, что там работает чат. А в этом чате можно будет писать комплименты нашим гостям, можно будет задавать им вопросы. Если захотите, можно будет передавать им денежные суммы, которые мы потом оформим. Ну а сейчас самое время представить тех, кто будет со мной сейчас общаться. Во-первых, это две очаровательных женщины. Валерия Голландская, она у нас сегодня пианистка. Здравствуйте, Валерия.
2: Здравствуйте.
1: Микрофон вам не дают, правильно, потому что... Здравствуйте, Валерия. Как вам сейчас вы себя чувствуете в студии? Как вам здесь?
2: Мне очень нравится, очень комфортно.
1: Но через час придется уйти, не надо оставаться здесь, если что, да?
2: Хорошо? Договорились, хотя не очень хочется.
1: Не очень хочется.
2: Да.
1: Мы не прогоняем, там большие диваны, потом можете отдыхать.
2: Договорились.
1: И у нас в студии Юлия Фишер. Она пришла с потрясающим инструментом, это виолончель. Здравствуйте, Юлия.
3: Добрый день.
1: Правильно это надо сказать? Виолончелистка.
3: Правильно.
1: Хорошо. Скажите, я должен сказать, наверное, это впервые в истории нашей радиостанции. Здесь в студии у нас виолончель. А вы часто ходите на радиостанции на интервью с инструментом?
3: Наверное, это мой первый раз на радиостанции.
1: То есть у нас ничья, первый, да? Хорошо. И теперь я хочу представить певца, который, в принципе, из нашей студии никогда не уходит, но здесь постоянно. Это певец, музыкант, преподаватель. Он учит замечательно вокалу детей, а, скорее всего, даже и взрослых. Это Нати Гейл.
4: Добрый день, вечер. Сейчас еще вечер.
1: Кстати,
5: еще день.
1: Нати, тебя слышно хорошо, но есть такой своего рода эффект, как будто ты входишь в вот эту вот космическую миссию Артемида и уже где-то возле Луны. Но ничего, я имею в виду, как бы, я слышу тебя, мы тебя все слышим, все хорошо. Давайте начнем разговор, и не только разговор, сегодня будут песни, сегодня будет звучать музыка. Я просто изначально, когда даже ехал сегодня на это интервью, думал, как вы собрались все втроем, певец, пианистка и виолончелистка. Что это такая, сегодня можно говорить, коллаборация?
5: Честно скажу, я этот тандем видел, чувствовал с самого начала. И, в первую очередь, я знал, что я очень хочу, чтобы была виолончель. Для меня это был просто мой dream, мой сон, моя мечта. Потому что виолончель — это инструмент, которым я вот реально... как по-русски, макбиль, параллельно моему голосу. Вот прямо чувствую, что вот как вот я...
1: То есть этот инструмент живет параллельно твоему таланту, твоему голосу.
5: Я чувствую, что мой голос, он как виолончель для меня. И это прям мечта, которая сбылась.
1: Ага. На самом деле мне нравится это неординарное мышление, потому что, в принципе, ты, условно говоря, да не условно, ты поп-музыкант, правильно? Ты поешь популярную музыку, то есть попсу, и причем потрясающе ты делаешь в разных форматах, и вдруг виолончель и клавиши. Я хочу спросить Юлию. Юлия, вы сопротивлялись, когда... Юлия бросается микрофоном, что свойственно всем виолончелисткам. Юлия, скажите, пожалуйста, вы сопротивлялись, когда поп-певец, популярный поп-певец, предложил вам вот совместно вот интегрировать ваш инструмент, музыку, в его вокал?
3: Так, для этого мне придется вернуться лет на 20 назад.
1: Пожалуйста.
3: Когда мы с Натиком познакомились, и мне очень нравится его творчество. И мы даже встречались, у нас было такое желание играть вместе. Мы даже встречались несколько раз у меня дома, играли вместе, пели, играли и придумывали разные забавные вещицы. Вот. Но дальше этого оно не пошло и, видимо, ждало своего часа. Поэтому, когда я гуляю в Черногории, мне позвонил Натик и сказал, что может, поиграем вместе?
5: Юля, пришло время.
3: Да, то для меня это было даже вообще не неожиданно, абсолютно. И я, конечно, очень рада.
1: То есть еще когда были пионерами, вы подумывали встретиться вместе. Но я Натиком тебя называть не буду, все-таки Натиге, это у вас уже дружба десятилетиями. Тогда давайте сделаем так. Я сейчас, пока Валерию ни о чем не спрашиваю, хотя у меня вопросы вам тоже приготовлены. Не-не-не, я вас так просто не оставлю. Я хочу, чтобы мы заполнили первые минуты нашего эфира музыкой, потому что это главная составляющая нашей программы. Нас смотрит все больше людей. Присоединяйся, идет прямая трансляция в Ютубе. Будете представлять композицию, песню или...
5: Я просто хотел рассказать, что наш проект называется All About Love. Все о любви, потому что 90%, 95% песен, они все-таки песни о любви. И я думаю, что нас с девочками соединяет именно любовь. Это не просто любовь дружеская, а любовь к музыке. И вот поэтому все песни, которые мы приготовили на сегодня, они, в общем-то, вот у них вайб такой про любовь.
1: Прекрасно. Давайте тогда вам слово.

посидим, помолчим. Все само пройдет, и растает гнев, да и печаль.

0: Гостиный двор с Владом Зерницким.
1: Великолепная песня. Я не знаю, вот, честно говоря, растроган. Я смотрел прямо сейчас в глаза Нати, который поет, и он находился не здесь. Он пел сейчас песню. И спасибо вам, Юлия Фишер и Валерия Голландская. Что, Валерия? А, хорошо, сейчас мы вам поможем. Я напомню о том, что сейчас наши радиослушатели находятся на волне Первого радио и в эфире «Гостиный двор». У нас идет прямая трансляция в YouTube. Нам уже успели там написать: «Добрый день, любимое радио и уважаемые гости прекрасного эфира Шавуотов Женя». Сразу хочу задать, прежде чем я познакомлюсь с Валерией и Юлей поближе, Натя, хочу спросить, насколько противостояние с Ираном, военные действия, тревоги, бессонные ночи повлияли на тебя как на артиста, на твои выступления?
2: Очень сильно повлияли, очень сильно.
1: Сейчас, секундочку, почему? Натя, у меня все открыто, да. Эй, а ну-ка скажи.
3: Очень сильно повлияли. В первую очередь эмоционально, психологически, потому что, ну, хочешь не хочешь, это стресс. И когда есть стресс для любого музыканта, для любого человека вообще, особенно для вокалиста, конечно, это сразу негативно действует и на состояние души, как у всех, и, естественно, на вокал, на голос. Ну и, конечно же, отдыхали. Не работали, можно сказать.
1: Но, с другой стороны, мы как раз вот этим эфиром попробуем провести терапевтический сеанс. И в том числе вас вернуть в состояние максимально рабочее, творческое. И нашим радиослушателям напомнить о том, что в нашей стране есть вот Нати Гейл, Юлия Фишер, Валерия Голландская. И этот проект, трио, который называется «All About Love». Все о любви. А теперь два слова. Несколько вопросов я хочу задать заслуженной артистке эстрадного искусства Украины Валерии Голландской. Что такое Валерия?

0: просто гениально.
1: Это кстати, передает, это передает многие грани вашего таланта, кстати. Давайте пока звукорежиссеру. Михаил Лидес находится с нами здесь в студии. Это наш проверенный звукорежиссер. Скажите мне, Валерия, как давно вы оказались на Святой Земле в качестве гражданки нашей страны?
2: На Святой Земле я живу уже 4 года. Мне очень нравится. Я очень люблю Израиль. И я всегда хотела на самом деле жить у моря. Моя мечта сбылась.
1: А вот я с вами пересекался и не раз на сценах, и я смотрю, что за эти 4 года вы невероятно активны. То есть вы, помимо того, что вот сегодня мы видим вас за таким роялем шикарным, электронным, вы основали вокальное трио, вот которое я слушал, и которое обладает невероятной харизмой. Это как бы продолжение вашей традиции жизни до приезда в Израиль. Вы там же тоже были активны, как творческий человек.
2: Спасибо большое. Да, совершенно верно. У меня всегда была мечта создать свой коллектив. В Украине я работала в дуэте очень долгое время со своей сестрой, с Анной. У нас был дуэт «Сестры голландские». Он также продолжает жить, когда сестра приезжает ко мне в Израиль. Вот. Пользуясь случаем, хочу ей передать привет. Она сейчас слушает наш эфир в Киеве. А вот, а также, да, я создала трио девушек, называется трио Art Girls. Мы также исполняем популярную музыку, очень любим это делать.
1: И в том числе на украинском языке вы поете?
2: Конечно, мы поем на разных языках.
1: Я два слова хотел спросить о вашем пути жизненном. Вы киевлянка?
2: Да, я киевлянка, родилась в Киеве.
1: Так, и когда началось ваше знакомство с музыкой?
2: 5,5 лет.
1: Вы играть любили, учились играть или пели, или что происходило?
2: Нет, я увидела фортепиано и вот сразу влюбилась в этот инструмент. Это была любовь с первого взгляда, настоящая, и она никуда не прошла и не пройдет.
1: А когда вы выросли, куда вы пошли учиться?
2: Я училась в Высшем музыкальном училище имени Глиера на факультете эстрадного искусства. Там, как правило, учились инструменталисты, джазовики.
1: Ага, немножко неудобно, да, с наушниками?
2: Нет, все хорошо уже.
1: Потому что я сейчас закончу программу, и мы пойдем пить чай.
2: Ага, я поняла. Вот.
1: То есть это легендарное училище Глиера, его закончили многие выдающиеся музыканты, вот вы одна из них теперь. И после того, как вы закончили, вы начали заниматься концертной деятельностью или преподаванием, или как это было?
2: Вы понимаете, оно шло параллельно. Преподавание в моей жизни существует с 15 лет. Я ребенок оркестровый, и параллельно обучению, параллельной игре в оркестре. Я постепенно, потихонечку, сначала была принята на должность аккомпаниатора, потом концертмейстера, потом уже педагога. Вот. А вы спрашивали по поводу пения? Нет,
1: да.
2: Петь я начала попозже, немножечко позже, где-то ближе, наверное, к 13-14 годам.
1: А сегодня вы живете на севере Израиля, правильно?
2: Совершенно верно. Я живу на севере в славном городе Кирьят-Ям.
1: Это славный город, согласен. И север кипит, потому что такое количество того всего, что вы делаете на севере, да и вообще в Израиле за 4 года, вызывает только восхищение. Это браво.
2: Спасибо большое.
1: Не случайно вы заслуженная артистка эстрадного искусства Украины. Очень хорошо, что вы здесь. Я хочу попросить вас, Натя, Юлия и Валерия, исполнить еще одну песню, для того, чтобы потом мы с чистой совестью смогли пойти слушать рекламу и вернуться уже к разговору с Юлией Фишер, которая тоже ждет вопросов от меня.

0: Реклама.
1: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
2: Carrefour.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
4: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
9: Оболонь. Без него не начнут.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
14: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
15: Гостиный двор с Владом Зерницким.
16: Продолжаем программу. 27-я минута идет. И должен сказать, в нашей студии сегодня музыканты, которых мы ждали, потому что договаривались с Натей еще до прилета первой баллистической ракеты. И все-таки они приехали. Это заслуженная артистка эстрадного искусства Украины Валерия Голландская, очаровательная Юлия Фишер, виолончелистка здесь, и певец Нати Гейл. Мы ведем прямую трансляцию, стрим на нашем канале в YouTube. Вы можете его соответственно, подключить, подписаться на него, поставить лайк, и эти лайки отправятся не мне, а непосредственно нашим гостям. Канал в YouTube называется Первое радио 891 FM. Спасибо, что смотрите, ставите лайки. Есть комментарии, ну, я уже говорил о том, что у нас был комментарий от Ветя, а сейчас Ольга написала: уважаемые гости, прекрасная песня, спасибо, речь шла о первой песне, так, чтобы восстановить хронологию. И одна из моих любимых певиц, талантливейшая, прекрасная Светлана Миронова написала: какое удовольствие слушать тебя, Натик. Бесконечно люблю и восхищаюсь. Лерочка, умница и талантище. Спасибо. Прекрасный проект. Юлечка, огромное вам спасибо. Всем удачи. Влад, спасибо за таких гостей. Понятно?
17: Спасибо огромное.
16: Вот так. Спасибо. Спасибо, Света. Она зашла к нам под ником. Но и вы тоже можете заходить в чат и писать все, что вот вы чувствуете во время этой программы. Продолжим разговор. Юлия, берите микрофон. Юлия Фишер. Она впервые принесла нам в студию сегодня за всю историю существования радиостанции «Виолончель» и сама впервые пришла на радио на интервью с инструментом. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, исходя из того, что как минимум 20 лет назад вы с Натиком уже говорили об этом проекте «All About Love», вы в Израиле живете достаточно давно. Когда вы приехали?
18: Я в 15 лет.
16: Ну, лучше бы назвали бы... Да, теперь мне неудобно спрашивать, в каком году, понимаете? Тут все начнут считать, у нас же такие радиослушатели.
17: 8 лет тому назад.
16: Будем считать так. Откуда вы репатриировались?
18: Я приехала из Поволжья.
16: Вы приехали из Поволжья?
18: Да.
16: Ну, в смысле, из всего Поволжья или из какого-то конкретного городка?
18: Город Камышин.
16: Ну, это известный город Камышин, да? Подождите, это же Чкалов там.
18: Чем он известный?
16: Летал, нет? Или не Камышин?
18: Нет, Чкалов не летал, там Мересьев полз.
16: Вот, вот. Это на самом деле не смешная история, я попрошу
18: не смешная,
16: всех.
18: Да, но есть шутки на эту тему.
16: Да, ну хорошо. Итак, Камышин. И там вы закончили, вы в Камышине учились или вы в областном центре где-то?
18: Дело в том, что у меня с детства не было выбора, так уж прям скажем. У меня родители музыканты, и выбор был только между фортепиано и виолончелью.
16: А кто у вас из родителей на виолончели играл?
18: Мама. Угу. Вот, папа меня не взял к себе учиться, сказал, что руки у меня маленькие, ну, в детстве были.
16: Октаву не можете взять или что?
18: Да. Ну, он сказал, что я ему не подхожу.
16: Ну, это так по-отцовски.
18: Поэтому пришлось маме меня учить. Вот, поэтому я, в общем-то, училась у мамы до поступления в вуз.
16: А куда вы поступили, если не секрет?
18: Я поступила в Тель-Авивский университет, в академию.
16: А, то есть вы приехали девочкой, поступили в академию, и уже здесь непосредственно учились игре на виолончели?
18: Нет, я училась с детства.
16: Там же вы учились, как бы, получается, частным образом, условно.
18: Нет, я училась в музыкальной школе, потом в музыкальном училище в России начала, потом мы уехали, и здесь продолжила, еще в армию сходила.
16: С виолончелью.
18: Без.
16: Слушайте, ну а как вам контраст обучения там непосредственно и здесь, в Тель-Авиве? Был же контраст? Была разница?
18: Нет, была разница, когда я приехала в Израиль ребенком, уже достаточно подготовленным, потому что меня готовили очень серьезно по теории. Все, я приехала и попала в детский сад.
16: Типа и эбеседер.
18: Ну, я попала в тихон с музыкальным уклоном, вот, в Хайфе, кстати, я училась, и было очень легко и просто.
16: Скажите мне, но в любом случае, ведь инструмент и учились вы играть на виолончели для того, чтобы постоянно играть, да? И я так понимаю, что вы играли в Ашдодском симфоническом оркестре,
18: верно,
16: да? Сегодня вы играете в каком-то из оркестров страны? В Хайфском симфоническом?
18: Да.
16: Угу. Вот это вот очень интересно, кстати. Там сколько человек играет в весь оркестр? Человек 40?
18: Да нет, больше, там симфонический оркестр.
16: А, больше, да?
18: Да.
16: И насколько концертная деятельность этого оркестра, скажем так, вас выхватывает из жизни? Насколько вы задействованы?
18: Ну, это, в общем, полная занятость. Угу. И мне очень нравится и оркестр, и музыканты. Там, кстати, очень много русскоязычных музыкантов, очень много приезжих совсем недавно.
16: Но вам нравится там в оркестре, в Хайфском симфоническом,
18: да? Очень нравится, да.
16: А вообще у нас достаточно оркестров. Я вот, например, сейчас заметил, допустим, оркестр полиции израильской, которым руководит, я забыл, наш соотечественник в прошлом, русскоязычный. Вот они тоже, мы хотим пригласить сюда весь оркестр в студию.
18: Вряд ли он сюда поместится.
16: Не, у нас есть коридор, например, вот в холле. Они все-таки полицейские ребята, они привыкли к суровой жизни. Скажите, а был еще театрон Сафон или это...
18: Театрон Сафон, да, я там работаю, я играю в спектакле, в мюзикле «Скрипач на крыше», и вот сейчас участвую в спектакле «Звуки музыки».
16: Подождите, вы играете в качестве кого?
18: Виолончелистки.
16: А, это очень интересно. Не, я просто посчитал, что, например, там вы вдруг становитесь актрисой, и такое тоже может быть.
18: Теоретически,
16: да. Юля, спасибо. Допрос закончен, я это рассказал. И мы переходим к следующей песне. Прежде чем вы ее исполните, я хочу просто сакцентировать внимание слушателей, которые только включили радиоприемники. Идет программа «Гостиный двор». У нас сегодня в студии Валерия Голландская, пианистка, Юлия Фишер, виолончелистка, Натти Гейл, певец. Это трио «All About Love». Мы таким образом проводим своего рода терапию после всех этих бомбежек, налетов и обстрелов. И, соответственно, слушаем потрясающую музыку и вокал. Итак, что у нас ждет сейчас, уважаемый Натти?
2: Еще одна популярная песня, которую мы так разложили по-нашему, немножко в нашей романтической, терапевтической, можно сказать, аранжировке.

0: Гостиный двор с Владом Зерницким.
1: Очень кстати, Надя, вы исполнили эту песню, потому что у госпожи Саркисян 2 недели назад был день рождения. Ей исполнилось, я позволю себе этот неприлично, 80 лет. И я буквально сегодня видел видео, как Шер идет в сопровождении своей охраны. Все. Шикарно, шикарно.
2: Шикарно. Она нереальная просто.
1: Это да, видимо, Господь прикоснулся к ее макушке и сказал... Тебе особый путь, Шерил Саркисян, да. Ну, теперь я хочу спросить тебя. Дело в том, что я уже говорил нашим телезрителям, которые смотрят прямую трансляцию в YouTube, радиослушателям, о том, что Натти Гейл не только певец, но и преподаватель, преподает вокал. Кто твои ученики в основном, в частности, охарактеризуй эту аудиторию?
2: Ну, невозможно характеризовать, потому что это, в общем-то, от самого малого до...
1: Хорошо, а самое малое это когда?
2: 4 годика.
1: То есть 4 годика уже можно пробовать, да, учиться?
2: Ну, да, не все, конечно, не всех получается, но есть детишки, как вундеркинды, которые у них прям шикарно это получается.
1: То есть, а верхней планки нет?
2: Верхней нет. Вот у меня на сегодняшний день самая моя взрослая ученица. А, нет, некрасиво возраст называть.
1: Ну... Нет, ну, в общем, взрослая женщина.
2: Да.
1: Так, хорошо. Между прочим, мы только что получили сообщение. Крутяк, а кто это поет? Это у нас пластинка. Это брат Шер сейчас только что пел. Нет, на самом деле это Натти Гейл, наш гость, сенатор, да. Это радиослушатель сейчас интересуется. Смотрите по трансляции, вы увидите человека, который пел, и увидите тех очаровательных женщин, которые играли. Возвращаемся к обучению. Если, например, допустим, мои внуки захотели бы учиться вокалу у тебя, могут они это сделать? Или мне нужно как-то занести какой-то блат, связи?
2: Ну, у тебя блат есть всегда, Влад. Даже рифмуется немножко, получается.
1: Поэтому я тебя на программу позвал, ты знаешь.
2: Нет, в любом случае, конечно, с удовольствием. Я люблю талантливых детей.
1: А как тебя найти, как тебе обратиться?
2: Facebook, Instagram.
1: Натти Гейл.
2: Натти Гейл.
1: И написать, например, директ сообщение и сказать, допустим, там, Натти так и так. Хорошо, я знаю, что 20 июня, то есть через 10 дней, состоится, видимо, какой-то итоговый концерт, или что это такое?
2: С одной стороны, можно назвать это отчетным концертом, так. Но это намного больше. Это будет происходить в театре «Рамадган», в шикарном большом театре. Да, мы приготовили специальный проект, называется «Дуэт Гала». То есть это не просто отчетный концерт, на сцене будут только дуэты. Только дуэты. Дуэты учеников с педагогом и дуэты учеников между собой. То есть никто поет ни соло, ни трио, вот только дуэты. Это же прям вот идея шикарная, я думаю.
1: Скажи мне, а можно на этот концерт как-то попасть нам, вот, слушателям?
2: Конечно, конечно, можно попасть. Тоже информацию я постоянно выставляю в Facebook и в Instagram. Там есть и ссылочка, на где можно приобрести билеты.
1: А где можно приобрести билет, ты знаешь?
2: Да, ссылочка tondi.coil.
1: Так.
2: Tondi, C-O-I-L.
1: Tondi.
2: Да, C-O-I-L.
1: Это израильский сайт, билетная касса израильская, да?
2: Да, ну там есть и по-русски информация, так. И на иврите, конечно же. И там не только мои ученики, Лерочка тоже прекрасно преподает вокал, она же еще певица. Притом очень-очень-очень-очень талантливая, замечательная певица. И преподает вокал, и она с учениками тоже будут принимать в этом участие.
1: Лерочка, а как к вам можно прийти с учениками или учить вокал? Тоже искать вас в социальных сетях или... Стоп, подождите. Еще раз скажите, пожалуйста.
3: Да-да, конечно. Пожалуйста, приходите на пробные занятия, прослушивайтесь. Я с радостью научу петь, научу играть.
1: Подождите, на пробном занятии вы честно скажете, нужно продолжать учиться или не нужно?
3: Конечно, конечно.
1: Давайте сразу обсудим. Вот два преподавателя. Есть понятие, что человек без слуха, и вы как к этому относитесь? Человек, который, например, человек, у которого нет музыкального слуха. Ваша позиция преподавательская.
2: Ну, я начну, если можно.
1: Пожалуйста.
2: Я не знаю, может быть, я оптимист, но я почему-то думаю, что музыкальный слух есть у 90% людей. У кого-то просто он немножечко спит, у кого-то немножечко зажат всякими психологическими, физиологическими факторами и так далее. Если действительно я вижу, что не чувство ритма, ни слуха. Конечно, я как-то аккуратненько, чтобы не обидеть особенно ребенка или человека, аккуратненько как-то к этому подведу, скажу. Но с кем бы я ни сталкивался, у всех есть этот потенциал, просто его надо развивать.
1: То есть мы могли бы даже сейчас проверить музыкальный слух у нашего звукорежиссера Михаила Лидеса, есть он или... А он говорит, нет, он лишен, да. Хорошо, а вы что скажете, Валерия?
3: Вы знаете, Натя полностью верно ответил на этот вопрос. Я с ним полностью согласна, хотя... Я не буду кривить душой, я более строга к способностям. человека.
1: Я это почувствовал, да.
3: Да, более строга, потому что, ну, наверное, просто это такая профессия. Вот. Не обессудь, Надь.
1: Нет, на самом деле я тоже к этому так же отношусь. То есть одно дело, говорит, заходите все, давайте учиться петь. А вот пробный урок, мне это понравилось.
3: Я вас приглашаю.
1: Да, я, кстати, мог бы попробовать. Просто я, например, петь не умею, поэтому я мелодикламирую. Знаете, да.
2: Ничего подобного, Влад. Я был на твоих концертах, у тебя шикарно получается. Ты замечательно поешь.
1: Ладно, я приглашу тебя еще на одну программу. Ты сейчас заработал.
4: Ура!
1: В прямом эфире. Хорошо, спасибо, Валерия. По поводу проверки я с удовольствием. Тем более проверить свои возможности и способности. Да, Юля, конечно, наконец-то и вы захотели что-то сказать. Да.
5: Да, я хотела рассказать одну историю, я тоже преподаю, вот, но историю хотела рассказать не про себя, а про то, как я когда-то своего ребенка маленького, совсем маленького, пятилетнего, решила учить музыке ошибочно. И, ну, ошибочно, потому что не получился музыкант из него. Вот, и я решила, что, ну, если учить, то учить у самого крутого педагога, привела его к профессорше, очень известному педагогу в Израиле, скрипачке. Ей тогда было лет 90, наверное. Ирина Львовна Атигон, она царство ей небесное, она прекрасной была музыкант, и она готовила скрипачей на международные конкурсы, на поступление в филармонический оркестр и так далее. И я вот к ней, значит, своего малыша привела. Она его пыталась всячески проверить, а он всячески не хотел проверяться. Вот. И в результате она мне сказала: знаете, не все должны быть музыкантами. Вот те, которые могут стать лауреатами, вот их можно учить, а остальных не надо. Так много музыкантов в мире. Зачем столько?
1: Кстати, моя дочь тоже пошла учиться. Я тоже думал, что я музыкант, дочь. Она сказала, через короткое время достаточно. Сказала, я не хочу. Я сказал, все, не хочешь, не надо. Потому что я сам прошел через эти принуждения, когда мне родители говорили, мы платим 24 рубля в месяц за то, что ты учил сольфеджио, а я ненавидел, и так далее, и так далее. Так, Юля, спасибо за этот интересный рассказ, за это откровение. Нам приходит сообщение: Натик шикарный, от сестренки. Я не знал, у тебя сестренка? Сколько у тебя сестер и братьев у певца, а?
2: Это, наверное, моя сестренка Маюшка. Наверное.
1: Это как в семье Джексонов.
2: Да.
1: Да. Братья и сестры. Так, давайте послушаем.
2: Маюшка, привет.
1: Да, точно, это Майя. Майя, да, Майя. Давайте послушаем рекламу и вернемся к нашему интервью. Я только хочу напомнить всем, кто слушает нас, вы можете и смотреть в том числе интервью, потому что режиссер нашей трансляции Екатерина Вергунова показывает все, что происходит в студии. И эта трансляция, этот стрим идут на нашем YouTube-канале, который называется «Первое радио 891».
6: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
7: Реклама.
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Шоумен.
10: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
11: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
12: Жаркое лето в Центр Кар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
13: Центр Кар Азур.
12: Дерех Ашива 9.
14: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
7: Реклама.
0: Гостиный двор с Владом Зерницким.
1: Ну что, время продолжать. Это третий и, к сожалению, заключительный блок нашей программы или часть нашей программы. В любом случае, я еще раз с удовольствием представлю. У нас сегодня в студии виолончелистка Юлия Фишер и пианистка, заслуженная артистка эстрадного искусства Украины Валерия Голландская и народный артист Израиля, певец, музыкант, преподаватель Нати Гейл, который 20 июня в Рамадгане, это называется театр Рамадган,
2: театр,
1: да?
2: Рамадган.
1: Да, театр Рамадган представит непосредственно своего рода отчетный гала-концерт, где его ученики будут петь дуэты, причем будут петь с преподавателем, сами с собой. Кстати, я хотел сказать, у вас вот в школе, в преподавании, допустим, они к тебе относятся как к, ну, скажем так, императора, который появляется на балконе огромного дворца и говорит, сейчас я вам научу петь. Или отец, или... Это израильские дети, они говорят, нати, яла, бона, давай что-нибудь споем. Как это выглядит?
2: Ну, что-то посерединке.
1: Да?
2: Ну, там, где вот нати, яла, бо, это, слава богу, такого нет. Они все почему-то, каким-то образом мне повезло, из воспитанных семей, и все с уважением разговаривают. Что-то между старший брат, ага, отец, и для некоторых я как сынок, это нормально.
1: Я думаю, что у Валерии это по-другому выглядит. Она сказала, так, внимание, открыли крышки рояля. Да? Взяли ноту до, я сказала.
5: Да, вот есть и такое. Так. Но в основном мне тоже вот повезло, как и Нате. Угу. Очень хорошие дети, очень хорошие семьи. Я фартовый человек в этом смысле, слава богу.
1: У нас сегодня в студии два преподавателя вокала и преподаватель игры на виолончели. Поэтому, если вас интересует вот такой профессиональный подход к воспитанию ваших детей в музыкальном плане или, например, вас непосредственно самих, вы можете в социальной сети найти Валерия Голландская, Юлия Фишер или Нати Гейл, написать им сообщение и начать разговор о том, как и когда учиться вокалу или игре на потрясающем и очень красивом инструменте, я имею в виду с точки зрения звуков, звукоизвлечения, виолончель. Мы получаем сообщение в чате, у нас идет трансляция, там очень много людей собралось. Пишет нам Илана, если я не ошибаюсь. Вау, она пишет. Спасибо большое за чудесное исполнение. Знала, что Нати талантливый, но не знала, что такой талантливый. Мы тоже
2: спасибо,
1: не знали, что
2: спасибо.
1: Он такой талантливый. Вот мы его приглашали, конечно, но не рассчитывали. Вот. И, кстати, здесь пишут большой привет Натику от Яна, Светы, Дианы. Это целыми семьями уже люди пишут здесь. Большой привет, шикарный певец и преподаватель. Вот. И очень приятно услышать это трио у вас на радио, пишет нам Женя из Хадеры. Гармоничное исполнение. Вот. И было бы здорово узнать, как попасть на концерт. Трио «All About Love».
2: Вот, кстати, мы еще не успели анонсировать это, но у нас скоро будет серия. Был уже один концерт, как говорится, на иврите говорят, сифтах. Первый концерт был в октябре, и немножко прошло времени. Вот девочка на меня так смотрит, у Каризина они правы, это я немножко тянул по своим причинам. Они были готовы хоть каждый день. Но мы вот сейчас вот где-то осенью начинаем прямо серию концертов по городам Израиля, и, естественно, везде будет реклама. Я думаю, что вы не пропустите.
1: Женя, реклама будет, и опять же, можно обратиться к социальным сетям и Гейлы, Фишер, и Голландской, подписаться, быть с ними в друзьях и увидеть рекламу. Но, в принципе, наше интервью даже мне дало ощущение того, что назрел уже тур, вот, трио, потому что это очень приятно, интересно и камерно слушать то, что вы делаете. Вы ведь можете даже выступать, условно говоря, в коридоре плацкартного вагона.
2: Конечно, то есть нам для этого минимальное оборудование.
1: Я просто вам не нужен, вам, конечно, подойдет зал и на 5000. А вы знаете, кстати, сейчас в Сдероте стоит концертный зал конгрессов на 4000, если я не ошибаюсь, человек. Там тоже вы сможете выступить, после того, как его откроют?
2: Ну, попробуем.
1: Вас жена тебя любит в этом городке?
2: В Хадере, да.
1: Я про Сдерот, как
2: Хадерович. Сдерот, господи, я, извините.
1: У нас вам нужен...
2: Я посмотрел туда.
1: Вам нужен тур-менеджер Нати Гейл, чтобы вы не запутались с городами в стране, где будете играть. Я еще раз хочу задать пару вопросов Юлии и Валерии. Юлии сначала. Юлия, скажите мне, а вообще как вы относитесь вот к такому сотрудничеству? Ну, вы... Играете на прекрасном инструменте классическом, играете в симфоническом оркестре, и вдруг, я не знаю, там Бенсон, и вдруг там, я не знаю, там песни Филиппа Киркорова, на всякий случай так, чтобы контрастировать.
2: Песня красивая.
1: Да. Вы как к этому относитесь? И я... второй вопрос сразу. Да. Есть ли у вас в семье еще музыканты, которые продолжают вашу вот династию?
5: Ну, продолжают, нет. Мои родители оба музыканты, а дети не играют. Как я отношусь? Я очень люблю неклассическую музыку.
1: Так.
5: Сегодня вечером я выступаю в ансамбль такой с певцом. Мы исполняем песни Франко Синатры в Раанане.
1: Подождите, а кто этот певец? Это не... Не Алисон Голд, нет? Не, в этом смысле,
2: это не Натти Гейл?
5: Это не Натти Гейл.
1: Это не Вентура? И не Вентура.
2: Нет.
1: Это вот говорит музыкант, который сидит сзади певца, и, в принципе, вы в этот момент, наверное, еще вяжете.
5: Я могу описать его.
1: Наверное, еще вяжете,
5: да? Нарисовать портрет.
1: Не надо. Вы сегодня выступаете где, в Рамадгане?
5: Нет, в Раанане.
1: В Раанане.
5: Да, на Пальмах 2.
1: У нас вообще проблема, да.
5: Вот прямо из вашей студии я еду на концерт. И таких концертов много по стране, всяких разных неклассических программ. Я с удовольствием их играю и люблю такую музыку. Честно вам скажу, по радио во время вождения не слушаю классическую музыку, поскольку я, когда ее слушаю, я так увлекаюсь, что уезжаю не туда, сворачиваю не в те повороты. И я поняла, что мне желательно этим не увлекаться.
1: А я, кстати, наоборот. Вы знаете, я несколько хороших лет назад прочитал о том, что именно классическая музыка позволяет водителю быть максимально, оптимально даже, правильно сказать, собранным за рулем. То есть вот эти вот 140 ударов, когда включаешь там... Это, наоборот, не получается ехать нормально, нарушение. И поэтому я съезжу с классической музыкой в машине.
5: Ну, это просто у музыкантов другие немножко ощущения, потому что я не могу выйти из машины, пока не узнаю, кто исполнял, так. И не услышу финал.
1: Вам, кстати, привет передает Сергей Наринский, Юлия. Слушают, видите, разные поколения. И, если можно, микрофон Валерии Голландской. Мы завершаем наше интервью. Валерия, я хочу вернуться к трио Art Trio Girls. Или я правильно говорю?
4: Да, Trio Art Girls. Да.
1: Да. Вы тоже сейчас много выступаете. И скажите мне, в перспективе вы собираетесь делать какие-то концерты, на которые могли бы прийти? Потому что я знаю, что вы очень харизматичное трио. Очень здорово поете. И причем разные песни. И кто эти две девушки, о которых мы так и не смогли сказать? Вы их представьте?
4: Любовь Бубер, «Золотой голос Крыма», Юлия Горбенко, лауреат международных вокальных конкурсов. Это мои подруги, это мои коллеги. Мне посчастливилось в Израиле их встретить, объединить в прекрасный состав. У каждой из нас свой тембр. Мы друг друга дополняем. И дополняем, наверное, не только вокально, по характерам тоже, потому что мы все очень разные. Но нам вместе хорошо.
1: А в Ютьюбе можно увидеть запись ваших выступлений?
4: Где-то? Я думаю, что да. И в социальных сетях, на нашей страничке, в Instagram, Trio Art Girls, на моей страничке и также на страницах девушек.
1: Слава богу, что есть интернет.
4: Да, конечно. Там также будут все анонсы наших концертов, которые будут проходить в Израиле.
1: Спасибо, Валерия Голландская. Время заключительной песни, потому что от интервью осталось всего 3 минуты. И я хочу, прежде чем прозвучит песня, поблагодарить вас, Юлия Фишер, Валерия Голландская и Натти Гейл, за время, за талант, за ту энергию, которую вы заполнили нашу студию сегодня в программе «Гостиный двор». И осенью мы очень надеемся, что сложится тур вашего проекта, который называется «All About Love».

0: «Гостиный двор». До новых встреч!
1: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
1: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Только под знаком качества «Ориджинал» вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего чокопая «Орион». «Орион Чокопай». Всем чокопаем чокопай.
5: «Орион Чокопай».
6: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мада Неймания» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
7: В соответствии с условиями мероприятия.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
9: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
13: Carrefour.
14: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
1: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: Цель подтвердила попадание на авиабазе Рамат-Давид во время иранской атаки. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛИ подтвердила, что во время последней эскалации с Ираном на территории авиабазы Рамат-Давид было зафиксировано попадание в зоне, которую в армии назвали «незначительной». Военные выясняют, стало ли это результатом прямого попадания ракеты или падения крупного осколка. Предварительная оценка указывает на то, что речь идет именно об осколке. По данным ЦАЛИ, в результате инцидента никто не пострадал, ущерба имуществу нет. Поводом для комментария армии стали спутниковые снимки, опубликованные компанией «Суар». На фотографии сделанной два дня назад и сравненной со снимкой от 5 июня заметны изменения в районе одного из ангаров базы, которое выглядит как темное пятно. Именно этот участок, как предполагается, связан с попаданием. Президент Дональд Трамп задействует все возможности американских вооруженных сил, если Иран откажется заключить соглашение в разумные сроки, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. Если Иран не захочет заключить сделку в разумные сроки, тогда Трамп использует все возможности вооруженных сил, которыми располагают Соединенные Штаты, чтобы создать ситуацию, при которой Иран заключит сделку, сказал Уитакер телеканалу Fox News. Ранее сегодня Трамп в своей соцсети написал, что Иран слишком долго тянул с переговорами о сделке, которая была бы отличный для них, и теперь им придется заплатить цену. Лидер блока «Бияхат» Нафтали Беннет после одобрения Кнессетом в первом чтении проекта основного закона об изучении Торы заявил, что этот закон нанесет смертельный удар по государству Израиль и ультраортодоксальному сектору. Он обратился к ультраортодоксам с критикой их представителей в Кнессете, сказав: «Они обрекают вас на жизнь в нищете, а сами живут в роскошных виллах. Здесь будет один закон для всех». Председатель партии НДИ Виктор Либерман, в свою очередь, предупредил: «Мы отменим все ваши основные законы об уклонении от призыва, от них не останется и следа». Тем временем ультраортодоксы из радикального движения «Пелек Ярушальми» начали массовые акции протеста в связи с намерением полиции передать армии 19 дезертиров из числа задержанных за участие в беспорядках в доме заместителя председателя Верховного суда Ноама Сольберга. Десятки демонстрантов уже прибыли к следственному изолятору Абу-Кабир в Тель-Авиве. Полиция также сообщает о протестующих, которые собрались в районе русского подворья в Иерусалиме и пытаются заблокировать движение транспорта, перевозящего задержанных. На месте начались столкновения между демонстрантами и полицейскими. Демонстрации также ожидаются возле тюрем Ницан в Рамле и Адарим в округе Ашарон. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Малооблачно, без осадков. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 29. В Тель-Авиве 20-29. В Хайфе 20-26. В Бершеве 19-33. В Эйлате 26-41 градус. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
3: Шестая передача на Первом радио.

Неожиданный дуэт Рики Мартин и Стинг открывает нашу вечернюю передачу. Да-да, та самая шестая передача начинается. Я же вас приветствую на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, начинается вечер среды, средушки, средицы. Ой, ну наконец-то, наконец-то выходные не за горами. И я этому безумно-безумно рада. А также я рада, что неделя подходит к завершению. Что-то она какая-то очень странная была лично у меня. Не знаю, как у вас. Ну, а также хочу напомнить, что нас сегодня ожидает. Конечно, много музыки, много позитива, разговоров. Ну, а в 17.30, я думаю, что вы уже привыкли, у нас есть конкурс. Да-да-да, поэтому вам понадобится ваш и наш WhatsApp 054-270-800. В 17.30 держите свои телефоны поближе, но только не те, кто за рулем. Те, кто за рулем, не отвлекайтесь от дороги. Я вам заранее оповестила, поэтому постарайтесь в это время, может быть, припарковаться где-то, может быть, уже доехать до дома. Хотя пробки такие, что могут и помешать нашим планам, но это не повод расстраиваться. А расстраиваться сегодняшний вечер точно не стоит, потому что прямо сейчас у нас композиция Party, да, то есть та самая вечеринка от Филатов и Кэрос. Погнали!

Ready to go с группой Hurts. Ну а что, мы тоже готовы двигаться дальше и наконец-то начнем нашу сегодняшнюю тему. А давайте сегодня поговорим о феномене, который стер привычные возрастные границы и заставил маркетологов всего мира переписывать учебники. Замечали ли вы, что 30-летние, 40-летние, ну, в принципе, уже 50-летние, но их пока не будем трогать, люди сегодня скупают конструкторы Лего с тем же азартом, с каким их родители когда-то искали дефицитные обои для ремонта. Так что добро пожаловать в эпоху кид-аутов. Что это такое? Расскажи подробнее. Это взрослые дети, которые успешно зарабатывают деньги, платят налоги, но отказываются предавать свои детские увлечения. Это, сразу давайте обговорим, не инфантилизм и не бегство от реальности, а новая нормальность, которая спасает нас от серого повседневного стресса. Так что в ближайшее время проведем в компании тех, кто помнит вкус жвачки из 90-х, но тратит взрослую зарплату на коллекционные фигурки и видеоигры. Давайте разберем этот феномен по косточкам и посчитаем чужие бюджеты и поймем, почему оставаться ребенком в душе – это лучшее, что вы можете сделать для своего ментального здоровья. Итак, кто же они такие, эти кид-алты? Ведь само понятие возникло на стыке двух английских слов, то есть кид и ребенок, и adult, то есть взрослый. Впервые этот феномен начали активно обсуждать в процессе еще в конце 20 века. Но настоящий бум случился именно сейчас. Кид-аут — это не просто человек, который застрял в детстве, а вполне состоявшийся в жизни профессионал. Он может руководить крупным отделом, воспитывать собственных детей и водить серьезный автомобиль. Однако в свободное время этот человек с удовольствием трансформируется в геймера, коллекционера комиксов. Главное отличие современного кид-аута от простого инфантильного человека заключается в финансовой независимости. Он сам зарабатывает на свои дорогие игрушки и никого не спрашивает разрешения на их покупку. Ну, разве что кроме жены, не правда ли? И по сути, это новое поколение людей, которые переосмыслили саму концепцию взрослой жизни. И мне вот интересно, есть ли среди наших радиослушателей те самые кид-алты, которые, возможно, сохранили какие-то увлечения, которые многим кажутся детскими, но у вас они остались, и вы не стесняетесь их ни в коем случае. Делитесь этим на нашем WhatsApp 054-2070-800. Возможно, вы что-то коллекционируете прикольное, интересное, такое молодежное, классное, да или не очень молодежное и классное, но коллекционируете и часть своей заработной платы тратите на свое увлечение. Возможно, вы приходите домой и включаете PlayStation какой-нибудь, Xbox или же ПК, и просто наслаждаетесь моментом игры самостоятельно, либо со своими друзьями, потому что в Дискорде, ребята, можно посидеть с друзьями очень и очень

Прикольно, не правда ли? Особенно те, кто знает, те знают. Так, делитесь, кто же из вас увлекается, казалось бы, каким-то таким инфантильным занятием, но на самом деле это совершенно не так, и вы, наоборот, гордитесь, что у вас есть такие увлечения. 054-27-1800. Ну, а мы прямо сейчас будем слушать следующую композицию от группы Five. If you're getting down. Погнали.

0: Шестая передача. Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
3: «Оболонь». Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. «Шеф Абухари». Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. «Шеф Абухари». Главный по вкусу.
7: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. «Тамбовский волк».
8: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
9: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
2: Реклама.
0: Шестая передача.

0: милая.
1: Только хочется еще.
0: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Ваня Дмитриенко и моя Мишель. Ну, а мы продолжаем разговаривать про кид-алтов. Да-да, тех самых взрослых, которые сохраняют детское и подростковое увлечение. Ну, и, возможно, даже стиль жизни, нетипичный для традиционных представителей зрелости. Психологи в один голос утверждают, что покупка детских вещей во взрослом возрасте – это мощный инструмент самотерапии. Наш мир стал невероятно быстрым, непредсказуемым и порой откровенно пугающим. Я думаю, что живущие в Израиле не могут с этим не согласиться. В поисках стабильности и безопасности наша психика инстинктивно тянется к периоду, когда все было понятно и просто. Покупка игрушки, о которой человек мечтал в 8 лет, мгновенно активирует центры удовольствия в мозге. Это своеобразный мостик в то время, где самой большой проблемой было вовремя вернуться домой к ужину. Помните? «Алина, иди кушать!» И ты такой: «Ой, да-да-да, точно-точно, мама, можно 5 минуточек?» «Нельзя!» Ой, классные времена были. Таким образом, взрослые люди компенсируют дефицит безусловной радости и защищенности, которого так не хватает в суровых буднях. Это не попытка убежать от ответственности, а экологичный способ дать передышку своей уставшей нервной системе. И вот мне интересно, можете ли вы вспомнить, может даже не писать, просто вспомните, постарайтесь вспомнить. Возможно, вы что-то действительно купили во взрослом возрасте, то, чего не могли купить себе, когда были маленькие, родители не могли то ли позволить, то ли не хотели этого сделать. А вот вы сказали: вот вырасту и куплю. А вот вы выросли и купили. Есть такое что-то? Наверняка есть. А ну-ка, давайте, вспоминайте. А также хочу напомнить, что совсем-совсем скоро мы с вами будем начинать наш конкурс. Так что давайте послушаем песню и сразу после него начнем. Готовьте свои телефоны и свои ватсапы. 054 20 70 800.

0: Итак, дорогие друзья, Первое радио и шефа Бухари представляют аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». До 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30, а сейчас именно такое время, вы услышите кулинарный вопрос. Пока звучит вопрос, пока звучит песня, вам нужно прислать ответ на WhatsApp 1-054-2070-800. Давайте так, вопрос иногда бывает такой, что там может быть несколько вариантов ответа, вы можете там со мной спорить, но мы загадали конкретный ответ, и мы вот его как раз и ждем. И все, кто дал правильный ответ, и примут участие в лотерее. Да-да-да, именно так, поэтому если вы ответили правильно, поверьте, все ваши телефоны я передаю продюсеру, и вы будете участвовать в лотерее, и приз победителю — большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шефа Бухари». А финальный розыгрыш произойдет в прямом эфире 22 июня в 16.15, так что включайте ваши радиоприемники и аппликации. Ну а сейчас тот самый вопрос.
1: Внимание, вопрос.
2: Какой овощ в средневековье считался ядовитым в Европе?
3: Пока звучит песня, мы принимаем ответы на WhatsApp по номеру 054-2070-800.
1: Шеф Абухари. Главный по вкусу.

да, конечно, количество сообщений просто нереально. Какое-то сейчас я буду обрабатывать. 17.34, все, больше ответы не принимаются. Итак, дорогие друзья, если вы ответили неправильно, то не расстраивайтесь. Точнее как, смотрите, я говорила, что на этот вопрос есть несколько ответов. Но конкретно в данной ситуации, какой овощ в средневековье считался ядовитым в Европе? Ответ – помидор. Томат, помидор, называйте как хотите. Да, очень многие написали картофель, баклажан. И я с вами полностью соглашусь, но сегодняшний ответ был наш помидор. Помидоры называли яблоками дьявола или греховными плодами и выращивали только как декоративные растения. И дополнительным фактором отравления была свинцовая посуда. Богатые европейцы клали кислые томаты на оловянные тарелки со свинцом, из-за чего происходила химическая реакция, вызывающая смертельное отравление. Вот так-то. Если же вы вдруг сейчас со мной не согласитесь, ну, ребята, завтра в 7.30 утра и завтра же в 17.30, нет, подождите, завтра, послезавтра, на следующей неделе обязательно мы с вами еще будем играть. Вы всегда можете стать участником лотереи вплоть до 21 июня. Итак, давайте продолжать этот вечер. Love Me Again, прямо так называется композиция от Джона Ньюана. Слушаем. Слушаем.

0: Шестая передача.
1: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри». Реклама.
7: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мада Неймания» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Кассе «Шоумен».
8: Жаркое лето в «Центр Кар».
9: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
8: «Центр Кар Азур».
10: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
11: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
12: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
13: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
14: Carrefour.
8: Мебель Дакс. Ришон-Лицон, Лещанский 3.
9: Жаркое лето в «Центр Кар». «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
8: «Центр Кар Азур».
10: Реклама.
0: Шестая передача.
15: Шестая передача в эфире. Продолжаем нашу сегодняшнюю тему. Говорим про кид-аутов. Да-да, про тех, казалось бы, не выросших детей. На самом деле все мы выросли. Просто хочется иногда подурачиться и немножечко остаться в детстве. Ну а что в этом плохого? И вот спросила я вас, есть ли у вас какие-то такие детские замашки? Рассказывайте. Вот пишет нам Виктория. Я взрослая серьезная женщина. На работе руковожу взрослыми серьезными дядьками и одеваюсь строго. А вот дома у меня лего и не игрушки, а домашние вещи. Они только розовые. И знаете, плюшевые тапочки с ушками всякие милые, принцессы на пижамочке, заколочки для волос, пишет Виктория. Слушайте, это замечательно, когда можно, знаете, вот вырос и выражаться как захочешь. Хочешь, во все розовое одевайся. Хорошо, на работу, хочешь в строгом. А вот в остальное время, а почему бы и нет? А почему бы, собственно, и нет? Я только за. Вадим пишет, здравствуйте, первое. В детстве я любил собирать конструктор из металлических деталей. Сейчас с удовольствием работаю на сборке компонентов для стратегических проектов. Вот видите, как прекрасно. Да, действительно, это супер здорово. А вот интересно, осталась ли у вас любовь все-таки к конструкторам и дома? Может быть, вы покупаете какие-то конструкторы и что-то там мастерите дома? Лично я помню эти замечательные наборы, помню, такие железные. О, боже, господи, это было... Это было очень увлекательно. И знаете, большинство современных кидалтов — это же люди, чье детство пришлось на сложные и экономически нестабильные годы конца прошлого века. И в то время у многих родителей банально не было денег на дорогие приставки, коллекционированные кукол, огромные наборы конструкторов тех же самых. Дети выросли, завели свои кошельки, но детское, знаете, можно все-таки назвать это обидой. и страстным желанием обладать заветной вещью, они же никуда не исчезли. И сегодняшний 30-летний, 40-летний мужчина, женщина покупают сложную железную дорогу. На самом деле они закрываются в свой старый гештальт маленького мальчика, девочки. Давайте так, эти люди покупают не просто пластик и провода, а исполнение своей самой заветной детской мечты. И это потрясающий акт заботы о своем внутреннем ребенке, который наконец-то получил, чего заслуживал. И самое прекрасное, что общество больше не может осуждать такие эмоциональные траты. Давайте так договоримся. Я считаю, что это действительно очень классно. Вот мы, когда еще жили в Украине, я мужу купила тоже паровозик такой, чтобы он катался вокруг елки нашей новогодней. Господи, сколько счастья было и у него, и у меня. Это так забавно. Конечно, очень хотелось вырубить у него одну функцию, чтобы он меньше визжал. Он очень мерзко это делал. А в остальном это было супер классно. Итак, делитесь своими историями, что же вы такое делаете, о чем не стыдно, в принципе, рассказать. То, что вот, в принципе, у вас из детства осталось. Возможно, вы мечтали о чем-то и сейчас смогли исполнить эту мечту.

Ну что, продолжим нашу сегодняшнюю тему. Говорим мы про кид-алтов, говорим про людей, которые не вышли-то совсем из детства. Если вы зайдете в современный магазин конструкторов, то увидите, что огромная часть ассортиментов имеет маркировку 18+. Часто производители понимают уже, что взрослые готовы тратить на кубики гораздо больше денег, чем родители тратят на детей. И сегодня выпускаются сложнейшие архитектурные модели, точные копии культовых автомобилей и целые картины из пластиковых деталей. И сборка такого конструктора превратилась в своеобразную форму медитации после тяжелого рабочего дня. И человек отключает телефон, забывает про рабочие чаты и просто создает своими руками что-то по понятной инструкции. И это дает потрясающее чувство контроля и завершенности, которого так часто не хватает в хаотичной офисной работе. А пластиковые кубики стали новым премиальным хобби для интеллектуалов и эстетов. Между прочим, самым дорогим серийным набором выпущенной компанией Lego является масштабный конструктор «Звезда смерти». Составляет розничная стоимость приблизительно $1000. Я уверена, что в Израиле это намного дороже. А вот если мы берем самый дорогой Лего вообще в принципе в истории, это у нас Лего из 2015 года. Стоит он $7375. Да, был продан на аукционе. Такой совсем страшненький Чанкс Чурбан из книги Кристиана Андерсена. И вот он стоит такое большое количество денег. Я даже не знаю, почему. Там, в принципе, не так уж много деталей, что странно. Да, так что если хотите порадовать своего молодого человека, мужа, то я уверена, что он будет очень даже не против, если вы ему подарите какой-нибудь набор Лего, особенно связанный с его увлечениями, там, не знаю, «Властелин колец», «Звездные войны», «Гарри Поттер», просто машины или что-то там подобное.

Вот и подходит к завершению первый час шестой передачи. Будем переходить во вторую. Никуда не переключайтесь. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM в этот вечер среды 10 июня. Да, вроде ничего не перепутала. Ну что ж, совсем скоро услышим выпуск новостей и узнаем, что происходит в мире.

0: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
3: Еще ниже!
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим, спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
8: Абалонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Сигналы тревоги в связи с угрозой проникновения вражеского беспилотника прозвучали на линии противостояния. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В 17.16 сигналы тревоги прозвучали в поселке Шломе в Западной Галилее в связи с проникновением вражеского беспилотника. Из Цааля сообщили, что беспилотник был перехвачен в районе действия израильских сил на юге Ливана. Пресс-служба Цааля подтвердила, что во время последней эскалации с Ираном на территории авиабазы Рамат-Давид было зафиксировано попадание в зоне, которую в армии назвали «незначительной». Военные выясняют, стало ли это результатом прямого попадания ракеты или падения крупного осколка. Предварительная оценка указывает на то, что речь идет именно об осколке. По данным Цааля, в результате инцидента никто не пострадал. Ущерба имуществу также не зафиксировано. Поводом для комментария армии стали спутниковые снимки, широко распространившиеся в социальных сетях. На фотографии, сделанной 2 дня назад, и сравненные со снимком от 5 июня, заметны изменения в районе одного из ангаров базы, которое выглядит как темное пятно. Именно этот участок, как предполагается, связан с попаданием. Президент США Дональд Трамп задействует все возможности американских вооруженных сил, если Иран откажется заключить соглашение в разумные сроки, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Если Иран не захочет заключить сделку в разумные сроки, тогда Трамп использует все возможности вооруженных сил, которыми располагают Соединенные Штаты, чтобы создать ситуацию, при которой Иран заключит сделку, заявил Уитакер телеканалу Fox News. Ранее сегодня Трамп в своей соцсети написал, что Иран слишком долго тянул с переговорами о сделке, которая была бы отличной для них, теперь им придется заплатить цену. Лидер блока «Биахад» Нафтали Беннет после одобрения Кнессетом в первом чтении проекта основного закона об изучении Торы заявил, что этот закон нанесет смертельный удар по государству Израиль и ультраортодоксальному сектору. Председатель НДИ Виктор Либерман также высказался по этому поводу. «Мы отменим все ваши основные законы об уклонении от призыва. От них не останется и следа». Тем временем глава партии «Религиозный сионизм» и министр финансов Бецалель Смотрич заявил о решении исключить депутата Моше Соломона из всех комиссий Кнессета, в которых он работает от имени фракции, после того, как Соломон проголосовал против основного закона об изучении Торы вопреки позиции партии. В заявлении Смотрича сказано, депутат Соломон был осведомлен и участвовал во всем процессе и ни на одном этапе не высказывал возражений или намерения голосовать против законопроекта. Однако он решил действовать по собственному усмотрению, чем удивил всех членов фракции и серьезно подорвал их доверие к нему. Тем временем ультраортодоксы из радикального движения «Перек Герушалми» организовали массовые акции протеста в связи с намерением полиции передать армии 19 дезертиров из числа задержанных за участие в беспорядках в доме заместителя председателя Верховного суда Ноама Солберга. Десятки демонстрантов уже прибыли к следственному изолятору Абу-Кабир в Тель-Авиве. Полиция также сообщает о протестующих, которые собрались в районе русского подворья в Иерусалиме и пытаются заблокировать движение транспортных средств, перевозящих задержанных. На месте начались столкновения между демонстрантами и полицейскими. В Иерусалиме полиция МАГАФ и спецподразделение ЯСАМ оттеснили протестующих с проезжей части, были применены спецсредства для разгона демонстраций, включая светошумовые гранаты. Полиция сообщила о задержании в столице троих демонстрантов. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Ожидается малооблачная погода без осадков. В Иерусалиме 19 градусов ночью, 29 днем. В Тель-Авиве 20-29, в Хайфе 20-26, в Бершеве 19-33 и в Эйлате 26 градусов ночью и 41 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
3: Шестая передача на Первом радио.

18 часов и 8 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, продолжаем наше музыкально-развлекательное путешествие по волнам Первого, конечно же, в этот вечер среды, средушки, средицы, 10-го. Июня. Да, и сегодня мы говорим про кид-алтов. Это те самые взрослые люди, которые сохраняют детские или подростковые увлечения. И этого нельзя стыдиться, и это новая норма, и это классно. И знаете ли, давно пора разрушить стереотип о том, что компьютерные игры играют только подростки, прогуливающие школу. Среднестатистическому геймеру сегодня далеко за 30 лет. И он относится к своему увлечению максимально серьезно. Для этой аудитории создаются монументальные интерактивные истории с голливудским бюджетом, сложной драматургией и глубокой философией, чего уж, к примеру, стоит даже предстоящая игра GTA 6. Ребята, там уже столько миллиардов долларов вложено, понимаете? Больше миллиарда долларов. Вы представьте себе, это же просто с ума сойти. Ну и тем более, погружение в качественную видеоигру можно сравнить с чтением хорошего романа или просмотром многосерийного фильма, где ты сам управляешь сюжетом. И взрослые люди ищут в виртуальных мирах новые эмоции, детективные загадки и возможность примерить на себя роль спасителя вселенной. Это прекрасная разрядка для мозга, которая развивает стратегическое мышление и реакцию гораздо лучше, чем просмотр вечерних новостей. И к тому же игровая индустрия сейчас приносит доходов больше, чем кино и музыка вместе взятые. Вот такие вот дела. Я уверена, что многие из вас не любят компьютерные игры, но если есть те, кто любит, ребята, здрасте, я вместе с вами. Не то, что я прям очень много играю, но когда у меня получается, я это делаю с удовольствием. Особенно, когда выходит какая-нибудь классная игра. Мои самые любимые, пожалуй, это все-таки Ведьмак и Хогвартс Легаси. Да, вот так вот, вот такие вот игрульки я люблю. Ну, что поделать. И также мне очень нравятся ролплейные всякие вещи, но, к сожалению, на них совершенно времени нету. Да, и играть с другими игроками — это тоже очень прикольно. Например, когда я уже рассказывала эту историю, расскажу еще раз. У меня друзья в Украине тоже очень геймеры, любят и поиграть, но так как мы на большом расстоянии не можем уже более 4 лет увидеться, это единственный способ с ними быть в контакте, ну, кроме переписок, естественно, наших групп, когда ты просто можешь пообщаться, созвониться по Дискорду, мы просто с ним общаемся и параллельно играем, классно проводим время, смеемся, что-то вкусненькое закусываем, вообще просто хорошо. Так что давайте делитесь, если вы играете, то во что. Ну а мы продолжим наш вечер. Грустный тромбон. Вот так вот нам лирик поет, а мы слушаем.

ошибки, когда нас дергают за нитки, всегда угодно, кроме чувств. Имя нас прошибло, и вот теперь давай решим, мы без парашюта будем прыгать или боимся перегнуть.

Ну что, продолжим нашу сегодняшнюю тему. Получила я сообщение, Юаль пишет: «Привет, уже пару десятков лет играю в Fallout. Разные версии, самому уже за 60, но как выходит время, то я там». И это просто замечательно. Да, действительно, видеоигры способны очень сильно отвлекать от всего происходящего. Да, помню, когда первая иранская, вторая иранская, то мы очень хорошо проводили время с ребятами, тоже сидели, играли, и как-то ты немножечко отвлекался. Потом такой: «Так, я в подвал». И убегал на какое-то время, прибегал: «Так, что я пропустил?» Да, ну что ж, а сейчас поговорим про то, что я бы действительно очень сильно хотела посетить, но все никак

меня ни ручки, ни ножки, ничего не доходит, хотя, честно, я не косплеер, но Комик-Кон с удовольствием бы. И еще лет 20 назад увлечение комиксами и супергероями считалось чем-то таким, постыдненьким, маргинальным для взрослого человека. А сегодня фестивали поп-культуры собирают сотни тысяч людей, среди которых можно встретить известных актеров, бизнесменов, политиков. Видела видео, где подходят к людям в костюмах и спрашивают, а кем вы работаете? О, я адвокат в юридической фирме. О, я там такой-то. Я такая сижу, класс, ребята, и вы в костюмах. А между прочим, люди шьют сложные и безумно дорогие костюмы любимых персонажей и с гордостью демонстрируют их на публике. И поверьте, тратят на это колоссальные деньги, чтобы пошить такие костюмы. И комиксы превратились в самостоятельный вид искусства с серьезным графическими романами, пониманием социальные, какие-то экзистенциальные вопросы. И быть гиком или фанатом какой-то вымышленной вселенной теперь модно, престижно и социально одобряемо. И это дает людям потрясающее чувство общности, где можно мгновенно найти единомышленников и говорить с ними на одном языке. И мир признал, что фантастические миры имеют право на жизнь в любом возрасте. Надеюсь, что вы согласны. Если же нет, то ха, что поделать? Вова пишет. Мне уже 44. Я режусь в Сталкер 2. Это любимая, по-моему, игра моего мужа. Сталкер он обожает. Он просто постоянно... Да прошел Сталкера? Так, мне нужно еще раз пройти Сталкера. Так что я вас прекрасно понимаю. Ну что ж, давайте продолжать. Прямо сейчас мы с вами послушаем композицию от Сиа. Ну и услышимся совсем скоро.

0: Шестая передача.
1: Первое радио и шеф Абухари представляют.
2: Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса».
1: С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Те, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
0: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
3: Реклама.
4: Шоумен.
5: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
11: «Карфур» расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
12: Carrefour.
3: Реклама.
0: Шестая передача.

получила забавное сообщение от Вовы. Чем жене любимой помогать? Лучше в сталкер поиграть. Знаете, не сработает, потому что все мы прекрасно знаем, что ваш сталкер ставится на паузу. Это когда вы играете в онлайн какую-то игру, тут уже дело совсем в другом. Тут, понятное дело, вас трогать нельзя, подходить нельзя, отвлекать нельзя, а то и все, и ничего не сделаешь. А те игры, которые ставятся на паузу, ребята, да, встать и помочь вы прекрасно можете. Ну, а теперь перейдем, пожалуй, к еще одному такому отделению кид-алтов, ведь они обожают собирать коллекции от крошечных виниловых фигурок фанко-поп, кстати, у меня есть небольшая коллекция, до редких кроссовок или винтажных игровых карт, может быть. И поиск редкого экземпляра на аукционах и заполнение пустых полок приносит невероятный такой охотничий азарт и дофаминовый всплеск соответственно. В мире, где большинство результатов нашей работы виртуальны и эфемерны, коллекция — это что-то осязаемое. Ее можно потрогать, красиво расставить, протереть от пыли, не забывать. Ну и, естественно, показывать друзьям, получив порцию восхищения. И это дает иллюзию порядка и стабильности. В твоем шкафу все лежит строго по полочкам и хронологии, даже если вокруг рушится привычный мир. И кроме того, многие редкие коллекции со временем сильно растут в цене, превращаясь в отличные инвестиции. Но тут, правда, никогда не угадаешь, что именно вырастет в цене. Ну да ладно. Интересно, вы коллекционируете что-то или нет? Выключайся.

Maroof с композицией Trick or Treat. Если честно, я была удивлена, когда узнала, что это Maroof, такая серьезно. Мне даже понравилось, хотя обычные песни не вызывают у меня восторга. Ну что ж, продолжим нашу сегодняшнюю тему. И в эпоху тотальной цифровизации взрослые люди неожиданно начали массово скупать сложные настольные игры. Вечера за партией в стратегию или детективный квест стали популярны альтернативные походы и барам, и клубам. Настолки для кид-алтов — это примитивные бродилки с кубиком, огромные коробки со сложнейшей экономикой, правилами на 100 страниц и миниатюрами. Они требуют от игроков максимальной концентрации, блефа, дипломатии и умения просчитывать ходы наперед. Но главное их достоинство — это повод собираться за одним столом с друзьями без гаджетов на несколько часов. Игра возвращает нам такую детскую радость живого эмоционального взаимодействия и совместного преодоления трудностей в безопасном игровом пространстве. И знаете, существуют игры, которые безумно дорогие. Вот, например, есть Lord of the Rings, то есть «Властелин колец», игра, которая идет прям с целым столом, и стоит она $5,500. Ничего себе, неужели действительно кто-то может себе это позволить купить, но звучит просто феноменально. Лично я знаю, что у моего друга в стране исхода осталось... Огромная игра тоже Lord of the Rings, не такая, а немножечко другая, но она там просто на все поле, прям такая на всю гостиную идет. Ее нужно раскладывать там, чтобы вы понимали, там целый том просто нужно читать, наверное, дня три, чтобы просто ознакомиться с правилами. Пойди еще все это запомни. И действительно, я очень хотела бы в нечто подобное сыграть, ну а сейчас мы просто развлекаемся с друзьями, когда приходим, то мы к ним притаскиваем настолки, то они к нам притаскивают настолки, и действительно классно проводим время. Лично я обожаю играть в настольные игры. Не во все, но очень многие. Ну что ж, продолжаем этот вечер. Прямо сейчас слушаем композицию Escape от Enrique Iglesias. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А в четверг и пятницу шеф готовит настоящий плов.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Продолжается вечер на волне Первого радио. И знаете, продолжим нашу тему в том числе. Ведь крупные мировые бренды моды, техники и продуктов питания давно поняли, что кид-алты – это самая платежеспособная и лояльная аудитория. Если вы пропустили, кид-алты – это те, кому 30-40 лет, и, в принципе, они периодически ведут себя как дети. И знаете, повсюду появляются коллаборации, которые бьют точно в ностальгическое сердце. Одежда с принтами старых мультфильмов, кроссовки в стиле первых игровых приставок или косметика с символикой любимых сериалов. О, господи! Компании больше не пытаются казаться излишне серьезными, и они активно заигрывают с элементами такого фана. Продавать взрослым их детские воспоминания – это золотая жила для современного бизнеса, которая никогда не иссякнет. Kid Alt готов переплатить тройную цену за вещь, если она вызывает у него те самые теплые мурашки из детства. А маркетинг эмоций окончательно победил рациональный маркетинг характеристик и пользы, и я уверена, что в вашем гардеробе или в вашем доме найдется хоть что-нибудь, да найдется, что напоминает вам о детстве.

Вот и подходит к завершению второй час шестой передачи. Ребята, если вы хотите домой, поверьте, я тоже очень сильно хочу домой, но ничего, впереди еще один час, прорвемся. Если вы сейчас стоите в пробке, так, чтобы она быстренько так рассосалась, чтобы у вас был только зеленый свет, ну и, конечно же, классная музыка будет вас сопровождать, куда бы вы ни двигались или не двигались. Это все на волне Первого радио на 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк, в этот вечер среды, 10 июня.

0: Шестая передача.
1: Голосуем на 101-м километре.
0: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама. Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
3: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
4: Лена, ну какая машина?
5: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
4: штучки. Все ясно, надо брать.
6: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
9: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
10: Мебель Дакс, Ришон Лицион, Лещанский 3.
11: Жаркое лето в Центр Кар.
12: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
13: Центр Кар Азур.
14: 03-558-5458.
2: Реклама.
15: Первое радио. Новости.
16: МАГАТЭ потребовала от Ирана предоставить данные о запасах обогащенного урана. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Руководство Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ одобрило резолюцию с требованием к Ирану предоставить информацию о своих запасах обогащенного урана и обеспечить инспекторам агентства возможность проверять эти данные. МАГАТЭ это решение назвали необходимым и срочным, подчеркнув, что инспекторы должны получить полный доступ ко всем объектам и информации, необходимой для контроля ядерной программы. Резолюцию внесли США, Великобритания, Франция и Германия. Документ поддержала 21 страна. Против проголосовали 3 государства – Россия, Китай и Нигер. Еще 10 стран воздержались. Представители Ирана резко раскритиковали решение, назвав его политически мотивированным и не имеющим отношения к профессиональной деятельности агентства. Президент США Дональд Трамп тем временем заявил, что задействует все возможности американских вооруженных сил, если Иран откажется заключить соглашение в разумные сроки. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. Ранее сегодня Трамп в своей соцсети написал, что Иран слишком долго тянул с переговорами о сделке, которая была бы отличной для них. Теперь им придется заплатить цену. Пресс-служба ЦАЛЯ подтвердила, что во время последней эскалации с Ираном на территории авиабазы Рамат-Давид было зафиксировано попадание в зоне, которую в армии назвали «незначительной». Военные выясняют, стало ли это результатом прямого попадания ракеты или падения крупного осколка. Предварительная оценка указывает на то, что речь идет именно об осколке. По данным ЦАЛЯ, в результате инцидента никто не пострадал. Ущерба имуществу также зафиксировано не было. Поводом для комментария армии стали спутниковые снимки, широко распространившиеся в соцсетях. На фотографии, сделанной 2 дня назад и сравненной со снимком от 5 июня, заметны изменения в районе одного из ангаров базы, которое выглядит как темное пятно. Именно этот участок, как предполагается, и связан с попаданием. Лидер блока Беяхат Нафтали Беннет после одобрения Кнессетом в первом чтении проекта основного закона об изучении Торы заявил, что этот закон нанесет смертельный удар по государству Израиль и ультраортодоксальному сектору. Председатель партии НДИЯ Виктор Либерман также высказался по этому поводу. «Мы отменим все ваши основные законы об уклонении от призыва. От них не останется и следа». Тем временем глава партии «Религиозный сионизм» и министр финансов Бецалель Смотрич заявил о решении исключить депутата Моше Соломона из всех комиссий Кнессета, в которых он работает от имени фракции, после того, как тот проголосовал против основного закона об изучении Торы вопреки позиции партии. В заявлении Смотрича сказано, что депутат был осведомлен и участвовал во всем процессе и ни на одном этапе не высказывал возражений или намерения голосовать против законопроекта. Однако он решил действовать по собственному усмотрению, чем удивил всех членов фракции и серьезно подорвал их доверие к нему. Тем временем в Тель-Авиве и Иерусалиме проходят акции протеста представителей ультраортодоксальной общины против задержания учащихся ешив, уклоняющихся от службы в армии. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. В Иерусалиме харидим бастуют возле русского подворья на улице Аневатим и на бульваре Хаим Барлев. Демонстранты блокировали движение транспорта, нападали на полицейских, бросали в них различные предметы и отказывались выполнять их требования. Полиция МАГАФ и спецподразделение ЯСАМ оттеснили протестующих с проезжей части. Были применены спецсредства для разгона толпы, включая светошумовые гранаты. Полиция сообщила о задержании в столице троих демонстрантов. А в Тель-Авиве акция протеста проходит в районе комплекса Абу-Кабир. Здесь также полиция применяет силу для разгона демонстрантов. К другим новостям. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, позволяющий накладывать арест на имущество и денежные средства уехавших граждан в качестве обеспечительной меры по административным делам, включая дискредитацию армии и критику властей. Закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Он разрешает арестовывать квартиры, машины, счета граждан, находящихся за границей. Закон вступит в силу 1 сентября текущего года. Издание Moscow Times поясняет, что имущество может быть арестовано также и за призывы к введению санкций против России, пропаганду нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов. Источник обращает внимание на то, что, согласно закону, стоимость арестованного имущества не будет ограничиваться размером штрафов. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Ожидается малооблачная погода без осадков. В Иерусалиме 19 градусов ночью, 29 днем. В Тель-Авиве 20-29. В Хайфе 20-26. В Бершеве 19-33. И в Эйлате 26 градусов ночью и 41 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу о развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
13: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

19 часов и 11 минут в Израиле. Вы на волне первого радио 89.1 FM. И вот так вот рок вам. Мы с вами начинаем третий и завершающий час шестой передачи на волне первого радио. Всех приветствую, да. Ну что, дорогие друзья, один час всего остался. Нужно еще успеть поболтать, закончить сегодняшнюю тему, ну и подготовиться к программе «Не по Фрейду», конечно же, которая пройдет сегодня с 8 до 9 часов. Владлена Прешель, Александр Солнцев будут с вами. Ну а пока что их здесь нет, пока здесь только я, Алина Дарк, так что продолжим нашу тему, и сегодня мы говорим про кид-алтов. Это взрослые люди, которые сохраняют детские и подростковые увлечения и стиль жизни, нетипичные для традиционных представлений о зрелости. И сейчас хотелось бы мне поговорить про интерьер. Вы знаете, я не знаю, как вам, но мне очень сложно жить в белых стенах. А учитывая, что я на Схируте, что я снимаю квартиру, красить их, мне сказали, ну, потом ты, конечно, можешь перекрасить их в белый, но это тебе обойдется в копеечку, во-первых. Во-вторых, будет сложно закрашивать там цвета, которые ты хочешь. Я такая, да что ж такое? Ладно, что ж я придумала? Я постерами обклеила свою квартиру. Не всю, естественно. Картины там всякие повесила и тому подобное. И смотрится оно хоть немножечко интереснее. А между прочим, интерьер квартир современных 30-летних, 40-летних людей часто кардинально отличается от того, как жили их родители. На смену хрустальным сервизом и в сервантах с тяжелыми коврами пришли открытые полки с коллекционными роботами, неонными выписками и пуфи-мешки. Но если мы говорим про кид-алтов именно. Они обустраивают свое жилье как личную крепость уюта и самовыражения.

вы не из таких, ребята, все нормально, все нормально. Сегодня мы говорим о других немножечко людях. Не о вас, не нужно. Все, все хорошо. Вдох, выдох. И о вас когда-нибудь тоже поговорим. Лично у нас с мужем, у нас такая квартира эгоистов. До недавнего времени у нас даже сесть особо негде было. У нас просто стояли два компьютерных кресла, и все. И в гости, когда люди приходили, ну, максимум на балконе можно было посидеть на стульчиках. А так в гостиной? Не-не-не-не-не. Потому что, а что, собственно говоря, делать там? Нужно играть в какие-то игры, VR-очки надевать, тоже рубиться во что-то. Короче, классно проводить время. У нас просто стоят два компьютера рядом, и кто-то скажет, это же неудобно. Нам нормально, мы привыкли, учитывая, что муж чаще играет, чем я, поэтому... Вообще замечательно. Так что обвесить все постерами, поставить компьютеры и вообще вот так вот классно проводить время, это как раз-таки наше. И да, вы можете сказать, а это не зрелое? Ну, я не хочу быть зрелой. Вот не хочу и все. Мне так нравится. А главное, жить себе в удовольствие и в кайф.

0: шестая передача.
1: Реклама.
2: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму и вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуем. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
5: Мебель ДАКС, Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
6: Новости Махсаны Хашмаль.
7: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
6: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже!
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
10: Продолжается шестая передача. Дмитрий Крымский пишет, это точно. Одна черная полка из Икеи для слонов жены, их 102. Вторая черная полка из Икеи, 52 модели машинок. Такая прихоть, и мы кайфуем. Хотя за женой угнаться не могу. Бесит. Хотя мне реально. Волги, Жигули, Москвичи, Бобик, Вазик и натуральные газели. Ищу ушастый запорожец. Ну, раз ищете, то обязательно найдете. А между прочим, существует мнение, это мнение не мое, а мнение общественное. Я провела исследование, да, в интернете очень много это обсуждают, что взрослые дети не способны воспитать новое поколение, однако практика показывает обратное. Кид-алты становятся потрясающими родителями, потому что они прекрасно помнят, каково это быть ребенком. И у них нет огромного барьера непонимания со своими детьми. Ведь они часто смотрят одни и те же мультики, играют в одни и те же игры и собирают одинаковые конструкторы. Родитель кид-алт не будет ругать ребенка за увлечение компьютерной игрой, а скорее сядет играть вместе с ним и подскажет сложную стратегию. Их общение строится на принципах партнерства, дружбы и разделения общих ярких хобби. И это укрепляет семейные связи и создает атмосферу доверия, где детские проблемы не обесцениваются взрослым авторитетом.

Максим Леонидов, когда-нибудь наступят выходные, наконец-то. Но не сейчас, хотя сегодняшний вечер уже можно вполне себе хорошо отдохнуть. А мы продолжаем нашу тему, и, значит, феномен кид-аутов проник даже в корпоративную культуру крупных компаний. Не во все, но все-таки он изменил подход к рабочему процессу. Современные работодатели внедряют элементы, которые, в принципе, да, можно сказать спасибо за это кид-аутам. За выполнение задач сотрудники получают виртуальные баллы, нашивки, уровни, статус компании. Ну, это может кого-то не интересовать, а может интересовать. Но вот в офисах передовых технологических гигантов обязательно есть зоны отдыха с приставками, настольным теннисом, автоматами с газировкой. Оказалось, что если превратить серьезную рутинную работу в увлекательный квест со сбором бонусов, продуктивность взрослых людей вырастает в разы. Кид-ауты лучше адаптируются к изменениям, легче воспринимают рабочие неудачи как проигрыш в одном раунде и с азартом берутся за сложные проекты. Креативность и игровые мышления стали главными навыками в экономике 21 века.

0: Шестая передача. Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
3: Center Car Азур.
4: Терех Ашива 9.
3: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
5: Carrefour расширяет ассортимент самой дешевой продуктовой корзины Израиля. Теперь доступных товаров стало еще больше. С сегодняшнего дня вы можете пользоваться не только 100 самыми популярными товарами в Израиле со скидками более 30%, но и широким ассортиментом дополнительных продуктов по суперценам. Например, свежий говяжий фарш 2 килограмма за 100 шекелей, свежая куриная шуарма 2 килограмма за 100 шекелей при покупке от 70 шекелей, а также арбузы и дыни 2,90 за килограмм, кукуруза 6,90, ананас 9,90 шекелей за штуку. В Carrefour Гипер, Carrefour Маркет и Carrefour Онлайн.
6: Carrefour.
7: У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.
3: Шестая передача.

Ну что ж, дорогие друзья, подходит к завершению на сегодня шестая передача. Я надеюсь, что вы хорошо провели время. Мне лично с вами было сегодня очень весело, очень классно. Но услышимся уже в эту субботу. Напоминаю, что в субботу с часу до двух вас будет ожидать программа «Нерабочий полдень». Это программа приветов и поздравлений, где вы сможете слушать свои любимые композиции, ну и передавать друг другу приветы и поздравления, соответственно. Ну а далее итоговый выпуск новостей и программа, конечно же, не по Фрейду. Всех обняла, всем пока-пока. Услышимся на волнах Первого радио.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: «Вечер.ком».
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам, упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама.
11: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мадан и Мания» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
12: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
13: Мебель «Дакс». Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
14: Познакомьтесь с нашим героем. Каждый раз, когда это нужно, он надевает форму. И вместе с друзьями снова выходит на резервистскую службу. Милуим. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом, чтобы защищать нас. Знайте, мы сильны здесь, потому что вы сильны там. Мы вас любим и гордимся вами. Подготовлено при поддержке Армии обороны Израиля, ЦААЛ, Министерства обороны и Министерства финансов Израиля.
15: Жаркое лето в Center Car.
16: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
15: Center Car Azur.
16: Дерех Ашива 9.
13: Мебель «Дакс». Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
0: Реклама.
17: Первое радио. Новости.
18: Дональд Трамп пригрозил новым мощным ударом по Ирану. В Москве состоялись переговоры делегации Хамаса с представителями МИДа России. В Тель-Авиве и Иерусалиме проходят акции протеста представителей ультраортодоксальной общины. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 20 часов. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, пригрозил Ирану новым мощным ударом, который может быть нанесен в ближайшее время. «Мы ударили по ним вчера, ударим и сегодня», — заявил он, призвав Тегеран подписать соглашение. Трамп в очередной раз заявил, что нельзя допустить превращения Ирана в ядерную державу. «Если у них будет ядерное оружие, не будет ни Израиля, ни Ближнего Востока. Они вполне могут ударить и по нам», — заявил Трамп. Прокомментировал он и угрозу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля. «Эрдоган мой друг», — сказал Трамп, — «он мне нравится, он сильный лидер. Я этих заявлений не слышал, но позабочусь, чтобы ничего не произошло. Пока я президент, все будет в порядке», — заявил Трамп. Руководство Международного агентства по атомной энергии одобрило резолюцию с требованием к Ирану предоставить информацию о своих запасах обогащенного урана и обеспечить инспекторам агентства возможность проверять эти данные. В МАГАТЭ это решение назвали необходимым и срочным, подчеркнув, что инспекторы должны получить полный доступ ко всем объектам и информации, необходимой для контроля ядерной программы. Представители Ирана резко раскритиковали это решение, назвав его политически мотивированным и не имеющим отношения к профессиональной деятельности агентства. К другим новостям. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщила, что за последние сутки боевые самолеты и подразделения ЦАЛЯ нанесли удары по объектам инфраструктуры Хизбаллы в районе Тира и на юге Ливана. По данным армии, в ходе этих ударов были ликвидированы боевики террористической организации «Хизбалла». В одном из случаев ЦАЛЯ атаковал склад вооружений «Хизбаллы». После удара были зафиксированы вторичные взрывы, что, как заявили в армии, свидетельствует о наличии на объекте оружия и боеприпасов. В Москве состоялись переговоры делегации террористической группировки «Хамас», возглавляемой Мусой Абу Марзуком, с заместителем министра иностранных дел России Георгием Борисенко. Во встрече также участвовали член политбюро «Хамаса» Махер Салах, представитель группировки в России Ият Абу Захер и секретарь управления международных связей «Хамаса» Мухаммед Аль-Айла. Стороны обсудили контакты по прекращению боевых действий в секторе Газа, международные усилия по завершению войны и гуманитарную ситуацию в анклаве. Хамас подтвердил свою позицию о необходимости прекращения огня и защиты прав палестинцев. В МИДе России подчеркнули важность достижения межпалестинского единства и урегулирования конфликта на основе создания независимого палестинского государства. Лидер блока Бьяхет Нафтали Беннет после одобрения Кнессетом в первом чтении проекта основного закона об изучении Торы заявил, что этот закон нанесет смертельный удар по государству Израиль и ультраортодоксальному сектору. А председатель партии НДЕ Виктор Либерман также высказался по этому поводу. Он сказал: «Мы отменим все ваши основные законы об уклонении от призыва, от них не останется и следа». Тем временем в Тель-Авиве и Иерусалиме проходят акции протеста представителей ультраортодоксальной общины против задержания учащихся ешив, уклоняющихся от службы в армии. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. В Иерусалиме харидим бастуют возле русского подворья на улице Аневиим и на бульваре Хаим Барлев. Демонстранты блокировали движение транспорта, нападали на полицейских, бросали в них различные предметы и отказывались выполнять их требования. Полиция, МАГАФ и спецподразделения ИАСАМ оттеснили протестующих с проезжей части. Были применены спецсредства для разгона толпы, включая светошумовые гранаты. Полиция сообщила о задержании в столице троих демонстрантов. В Тель-Авиве акция протеста проходит в районе комплекса Абу-Кабир. Здесь также полиция применяет силу для разгона демонстрантов. Ну а теперь о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится. Ожидается малооблачная погода без осадков. В Иерусалиме ночью 19 градусов и днем 29. В Тель-Авиве 20-29. В Хайфе 20-26. В Бершеве 19-33 и в Эйлате 26 градусов ночью и 41 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Я прощаюсь с вами до завтра и передаю слово ведущим программы «Не по Фрейду».
0: «Не по Фрейду».
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Не по Фрейду». И сегодня со мной вместе в студии импозантный мужчина в белой отглаженной футболке. Такое вообще бывает? Это из Израиля мужчина?
19: I don't understand you, honey.
5: И, okay,
19: да, вечер добрый. И я, собственно, пришел в эту студию только по одной причине и ради только одного человека. Ведь если бы человечество заново изобретало бы черный цвет, то они бы назвали его Владлен. Она сегодня в идеально черном, а насчет мяты он или нет, посмотрим в конце программы.
5: А Александр Солнцев в идеально белом. Но у нас еще сегодня идеальная женщина сидит рядом с нами. Я не знаю.
19: Прорядом?
5: Прорядом? Я чуть-чуть выпила.
19: Я вижу.
5: Я не знаю, что это за цвет, как будто лавандовый, да, такое ощущение, но неважно. Рядом со мной сейчас сидит Екатерина Николенко, ну или Кейт Мун, правильно?
20: Совершенно.
5: Блогер, интервьюер, автор образовательных программ, коуч по постановке и достижению целей, автор подкаста о русскоговорящих предпринимателях в Израиле «Леми Дабарит Иври».
19: А также слесарь, да, сварщик и фрезеровщик четвертого разряда.
5: А еще реснички.
20: Ура!
19: Привет!
5: И мы все знаем, да. Катя, скажи, пожалуйста, можно же Катя тебя
20: называть? Конечно.
5: Я смотрела интервью с тобой, и там упомянулось, что ты разбираешься в таких сферах, как астрология, нумерология, таро, НЛП, яснознание и что еще? Все?
19: А этого типа недостаточно тебе?
5: До этого я сказала ясновидение, а Катя сказала, нет, яснознание. Чем отличается ясновидение от яснознания?
19: Блин, ясновидение — это когда ты ясно видишь. Яснознание — это когда ты ясно знаешь. Ну, как бы сейчас... Катя, это твоя версия.
20: Я, как истинный СДВГшник, знаю все и одновременно ничего. На самом деле, яснознание от ясновидения отличается тем, что... И те, кто говорят, что они яснознающие, им приходит информация извне. Она приходит любыми доступными способами, через чувствование, через запахи и так далее.
5: Через интернет, может.
19: Да, у меня, кстати, кошки яснознающие. Они так нюхают что-нибудь. Они что-то такое, да? И сразу я вижу, что им явно информация какая-то вышла. Особенно, когда я достаю колбасу из холодильника. Они ясно знают.
20: Они точно знают.
19: Да, у них информация. Где бы они ни были, они такие выползают, такие мур.
5: Так, подожди, а ясновидящие?
20: А ясновидящие, они, как правило, видят картинками информацию. То есть та информация есть, когда человек приходит с запросом. Ответ на этот запрос приходит через различные инструменты, да, это различные каналы получения информации. Вот и все.
19: Ну, ты помнишь, смотри, у тебя была эта доска желаний, типа,
5: да,
19: хочу,
5: сбылось,
19: хочу мужика, машину, сбылось, дом. Да, жалко, что сгорела доска.
20: 20 лет я это практикую.
5: Я тоже давно.
20: А свою первую доску я сделала в 14 лет. И лет, ну, она висела у мамы в квартире, и потом я уехала из этой квартиры, приезжаю, и она до сих пор висит. И я, это получается, где-то 5 лет прошло с момента моей первой карты желаний. И я с удивлением обнаружила, что около 80% этой карты, они как бы сбылись.
19: А там были желания повзрослеть, да? Куда-нибудь съездить, посетить 2 города. Какие желания там были, что сбылось?
20: Там были желания... Такое самое явное, моя мама всегда была против кошки вообще абсолютно, ни под какими предлогами, никаких животных в доме. И как-то так вышло, что кошка — это было мое самое заветное желание. Ну, мне на тот момент было там 13-14 лет, когда я первый раз это делала. И так вышло, да, что у меня кошка это была. А также были...
5: Это та лысая или это еще
20: Нет,
5: другая?
20: Нет, это была? Не лысая, у меня была шотландская веслоухая. Именно шотландская у меня была, правда, она была на картинке не веслоухая, а со стоячими ушами, но...
19: Но со временем... Чуть-чуть. Нет, она, смотри, на самом деле история... Просто Катя рассказывает не всю историю. История была такая, значит, заходит к ним кошка, шотландская нормальноухая, окей? Все бы хорошо, она подходит, ну, к этой доске желаний, видит, там веслоухая, ну, сфотографирована такая. Начала грустить, и у нее ушки опали, все стало веслоухой. Ну, так же было, что-то не рассказывает.
20: Плюс-минус, да.
19: Ну, конечно. Ну, и плюс еще пластыри.
5: Подожди, а ты говоришь, что ясновидящим и яснознающим приходит информация. А как это все происходит? То есть к тебе человек приходит, например, говорит, вот выйду ли я замуж в этом году? Да, ну, я не знаю, какие вопросы
20: я
5: задают.
20: Я не знаю, выйдет ли человек замуж
5: как,
20: или нет.
5: Ну, а с какими вопросами могут приходить?
20: Запросы абсолютно разные бывают. У кого-то запросы на замуж в том числе.
19: И ты такая, я не знаю, ты выйдешь или нет.
20: Решение принимаю не я. Но, как правило...
5: Ну, тебе приходит какая-то информация, то есть я это правильно понимаю?
20: Я начинаю использовать различные инструменты,
5: например?
20: Да, то есть
19: разводной ключ.
20: Начинаем мы с даты рождения. Так. Это мой самый любимый способ получения информации, потому что
5: же нумерология.
20: С точки зрения нумерологии, либо с точки зрения астрологии, я вижу это более явно. Да? Я считаю, что это все куски одного огромного пирога, и с каждым человеком можно разговаривать на разном языке. То есть кто-то любит язык науки, психологии, там, квантовой физики или еще чего-то, кто-то любит немножечко вот эту нотку какого-то волшебства, яснознания и так далее. Вот. Но есть, да, какие-то... Есть определенные системы, через которые можно взять информацию.
5: Просто мне всегда было интересно, когда вот приходишь к человеку, да, и там задаешь ему вопросы, он тебе что-то отвечает, там, как он это вообще видит, как ему это все приходит.
20: Но это долгий процесс изучения. То есть, если я, как истинный СДВГшник, ловлю гиперфокус на чем-то одном сначала и начинаю штудировать.
19: Я вообще фокус не ловлю. Давайте, продолжайте.
20: Начинаю штудировать информацию на конкретно вот этой теме. Собираю эту информацию из различных источников. Где-то покупаю курсы, где-то покупаю книги, где-то сама...
19: Где-то покупаю слухи.
20: Слухи тоже, да. Между прочим, из слухов тоже очень можно много найти информации.
19: Да-да-да.
20: Особенно сопоставив факты.
19: О, не дай бог.
20: Подловив на каких-то неточностях.
19: Да-да-да. Посмотрев все лайки в Инстаграм.
20: Естественно.
19: Потом сделать вот эту матрицу, типа, ага, он ее лайкнул. Она на него не подписана, но при этом он и она в одно и то же время онлайн.
5: И
19: точно между ними ничего
5: сошелся.
19: Нет, да. Ну.
20: О чем мы говорили, я же из ДВГшник.
19: Какая разница, да.
5: Так, ну понятно, ты используешь в своей системе комплексный подход.
20: Да.
5: Я поняла, смотри, ты везде говоришь о том, что ты сильная женщина. И
20: Я слабая и зависимая, не верьте никому.
5: Подожди, это красной нитью проходит через твои публикации, через, опять же, то интервью, которое я смотрела, но все равно видно по тебе, ты когда заходишь даже, то, что ты не такая вся амебная, такая раз растеклась, ты сильная, собранная, успешная в карьере и вообще в жизни женщина.
19: Поэтому нашим радиослушателям интересно, как качать плечи.
5: Подожди, нет.
20: 15 лет танцев. Нет, давайте будем честны.
5: Каких танцев?
20: Я всю жизнь танцевала. Сначала это были эстрадные танцы, потом я танцевала по клубам, в том числе и
19: классические. Ой, мы тоже танцевали по клубам. Да, Влада? Ты когда последний раз в клубе танцевала?
5: Ой, давно, я старая.
20: Угу. В том числе, вот когда я занималась эстрадными танцами, это был классический академический танец, поэтому плечи растут оттуда.
19: Вот и все.
5: Так не к этому у меня был вопрос. Обычно за каждой сильной женщиной стоит какой-то либо абьюзер-мужчина, либо очень слабый мужчина, которого она бросила.

0: Платить сюда
1: все
0: и
1: лайки
0: просто
1: посмотреть.
0: Размозжить его прямо. Кто виноват? И почему это Валера?
1: Это не Валера.
0: Это не Валера.
1: Это не Валера.
0: Так, ну кто?
1: А, ну, к сожалению, это такая достаточно трагичная история. Тот набор качеств, который есть у меня сейчас, это так случилось, что в 13 лет у меня умер папа.
2: Ай, да.
1: И, соответственно, да, в тот момент я решила, что... Кто, если не я? И, естественно, я вот так вот взвалила и понесла. Вот. Слава богу, Израиль научил меня, что можно быть слабой, можно быть нежной, можно не решать все вокруг, да.
2: Это как ты научилась такому?
0: Можно быть нежной, Влада.
2: Я не знаю такого.
1: Ну, вот как-то так произошло. То есть я в Израиле очень сильно расслабилась, я в Израиле очень сильно поменяла свое и мышление, и мировоззрение, и какие-то решения, которые я сейчас принимаю, они немножко уже не из позиции выживания, а из позиции собственного желания.
0: То есть ты хочешь сказать, что ты вся такая нежная, мягкая, добрая?
1: Конечно.
0: Не
1: а, что, не, а что, не похоже?
0: Конечно,
1: не
0: похоже? Нет. Конечно,
1: да в смысле?
0: Нет. Не похоже. Особенно, смотри, давай так. Поскольку, ну, лично я тебя увидел первый раз живьем буквально минут 10 тому назад. Окей? Я, разумеется, все посмотрел, что мне показано тобою. Вот. И кроме всего того, что я увидел сразу, я начал разглядывать потом нюансы. Вот смотри, у тебя на предплечье есть татуировочка.
1: Да, моя любимая.
0: Твоя любимая татуировочка. Да. На татуировке стилизованная Амазон. И попробуй сказать, что это не так.
1: Нет,
0: окей.
1: Это не Амазонка.
0: Ну, конечно, нет.
1: Это Фемида.
0: Девушка. Ага. Вот такая Фемида. Нормальная Фемида. Значит, у нее меч, но закрытые глаза, но весов нету, понимаешь? Это Фемида, которая
1: да
0: не про правосудие. Где весы?
1: Вот они висят у нее. Вот у...
0: Плохо видно весы. Их не видно. Я вижу, вот смотри, я отсюда вижу мощную женщину.
1: У меня день рождения закрытыми... 7 октября.
0: Мы записали. Которая всех вот это вот. Плюс ко всему, это больно?
1: Да, у меня еще полспины забита и нога.
0: Показывай.
1: Не могу.
0: Почему? Ну, полспины же не считается.
1: Ну, как?
0: Ну, как? Просто.
2: Да думай, да представляй.
0: Ну, да.
2: Так, хорошо. Мы очень так плавно отошли от темы твоей
0: деятельности. Никуда мы не уходили вообще.
2: Так, объясни нашим радиослушателям, чем ты занимаешься.
0: И зачем?
2: Какая твоя основная?
1: Моя основная деятельность сейчас — это мой подкаст «Лома Дебер и Теврит». Это подкаст о русскоговорящих предпринимателях в Израиле. Соответственно, с помощью этого подкаста я раскрываю личности, которые стоят за бизнесом, за видимым бизнесом, да, всегда за любым бизнесом стоит человек. Человек, который принимает определенные решения, человек, который по-особенному смотрит на этот мир, человек, который несет какую-то свою миссию не в привычном инстаграмном каком-то, да, таком вот, вот эти глубокие смыслы, моя миссия и так далее. Нет, человек делает что-то из изобилия. Я хочу на это надеяться, да, я искренне в это верю, что бизнес, построенный из изобилия, а не из нужды, он приносит невероятную пользу этому обществу. И, собственно говоря, моя цель — раскрывать этих предпринимателей и показывать их путь.
2: Ну, кроме, это приносит тебе какой-то доход?
0: Нет, или... конечно.
2: Ну, слушай, нет, просто там пока не так много подписчиков, насколько я видела.
1: А, да, этому проекту то год. Моя основная площадка — это Инстаграм, естественно. То есть 11 лет я продаю через социальные сети.
2: А что ты продаешь?
1: Если раньше это были бьюти-услуги, у меня в России был салон красоты, школа по наращиванию ресниц. И то есть раньше я продавала именно бьюти-услуги, обучение, косметические средства и так далее.
0: То сейчас палатки, лодки моторные. Ну, что-то нормальное, да?
1: Сейчас я продаю свои консультации для улучшения качества жизни, для улучшения бизнеса, для принятия каких-то четких решений, для выстраивания стратегии по развитию собственного бизнеса. Потому что многие считают, что финансовый результат — это самое главное, что должно быть. Но по факту, когда ты получаешь финансовый результат из надрыва, когда ты уже не можешь что-то делать и просто карабкаешься, да, болтыхаешь лапками, это не принесет никакого внутреннего удовлетворения. Поэтому я, скажем так, учу людей балансировать между духовным и материальным.
0: Но подожди секунду. Предположим, да. у человека какой-нибудь сложный логистический бизнес, связанный с контейнерами из Амстердама. Окей? Ты сможешь в этом разобраться и человеку объяснить: смотрите, тут же все понятно, просто цепочка поставок неправильно настроена. А что,
1: нет,
0: если...
1: нет, нет, я не лезу. Я не лезу в крупный бизнес.
0: Но ты сказала,

0: что ты помогаешь людям настроить так, чтобы... Как ты помогаешь?
1: Я помогаю выстроить стратегию развития, которая будет резонировать с собственным желанием.
0: А, вот, резонировать.
1: Да.
0: Все, теперь понятно.
1: Про баланс духовного и материального.
0: Вот.
1: Потому что можно ставить сколько угодно себе материальную цель, но ты ее не достигнешь, сидя 24/7 на работе, да, а достигнув ее, ты не получишь удовлетворения, потому что по факту это будет просто бумажка, да, которую ты пойдешь и сольешь либо в какие-нибудь зависимости, либо в... куда угодно, то есть удовлетворение внутреннего ты не получишь из этого.
0: То есть для того, чтобы зарабатывать больше, нужно работать меньше.
1: Все верно.
0: Влада, а я что тебе говорю, завязывай с этой ночной шмерой своей.
2: Я думаю, что пора послушать рекламу, а после этого мы вернемся и продолжим нашу увлекательную беседу.
0: Да, тем более сразу после рекламы начнется ваша любимая рубрика «Вопросы до слез».
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
5: Реклама. Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: Итак, дамы и господа, вы не поверите, но уже 20 часов и 23 минуты с того момента, как начались эти сутки, и 23 минуты с момента начала нашей сегодняшней программы, в которую, наконец-то, решила поиграть и Владлена Прешель. Привет!
2: Привет, Александр Солнцев, и у нас в студии сегодня Екатерина Николенко, блогер, интервьюер, автор образовательных программ, коуч...
1: Так, хлопаем!
2: Коуч по постановке и достижению целей, автор подкаста о русскоговорящих предпринимателях Лёме Доберет Иврит.
1: И наш постоянный радиослушатель Николай из Нижнего Тагила задает вопрос: почему Лёме Доберет, а не Лёме Добер или Лёме Добрим? Почему сразу о женщинах?
3: Потому что я женщина.
1: Окей.
3: Вот и все.
1: Вот и все.
3: Логичный ответ,
2: вопрос, да. Конечно, там нет, из Нижнего Тагила.
1: Смотри, здравствуйте. У нас сегодня в гостях на подкасте Михаил. Михаил. Здравствуйте, я пришел на подкаст Лёмы Доберет. Понимаешь? Ну, как бы это странно, я прекрасно понимаю этого радиослушателя.
3: Нет, это просто женская форма этого выражения.
1: Ну, ты же Медоберет чуть-чуть. Лё.
3: Сад.
1: Иванти. Окей, хорошо. Нормальный вопрос.
3: Мамашка-сад.
1: Вот видишь, мамашка. Да. Следующий вопрос.
2: Да, следующий вопрос. Вот ты рассказываешь, да, что ты раскрываешь как бы предпринимателей, да, то есть ты показываешь им, подсвечиваешь их сильные стороны, как я поняла, да, то есть где можно больше заработать, что-то такое. А где ты этому училась?
1: И что ты используешь, рентген или ультрафиолет?
3: И рентген, или ультрафиолет. Мы сейчас говорим про консультацию или мы говорим именно про подкаст?
2: Про консультацию.
3: Про консультацию?
2: Да. Вот как консультация проходит, и где ты этому вообще училась?
3: Я училась, я предприниматель 11 лет, то есть мой личный опыт. Я начинала вообще с наращивания ресниц в общаге на диване и закончила большим салоном в 100 квадратов в центре Санкт-Петербурга, школой. Я выпустила больше 300 студентов. То есть мой бизнес был выстроен как система. Соответственно, есть определенный опыт ведения бизнеса из-за того, что он был построен. То есть было несколько источников дохода, да, был отдельно салон, отдельно школа, отдельно магазин и так далее.
1: И Сергей Петрович.
3: И Сергей Петрович. Плюс я проходила, естественно, не одно обучение. И я еще такой человек, я очень люблю. Я взяла информацию, я ее тут же запустила в практику. Потому что я считаю, что информация без практики не имеет абсолютно никакого смысла. Я могу прочитать хоть миллион этих книжек, но по факту, если я не применяю этот инструмент, если я не тестирую какую-то теорию свою, да. Хороший бизнесмен, он хорош чем? Тем, что у него есть какая-то теория, которую он идет и тестирует. Он получает какой-то конкретный результат, проводит аналитику, собирает данные. Исходя из этих данных, он делает какие-то предпринимательские следующие шаги. Угу. Вот, соответственно...
2: То есть в основном это опыт и твои обучения, которые ты проходила именно для того, чтобы усовершенствовать свой бизнес.
3: Свой
2: и они
3: бизнес,
2: работали,
3: да. Опять же, я не истина последней инстанции, да. Я никогда... Не прихожу вот так, не говорю, значит так, делаешь по моей схеме, 100% будет результат. Uh-huh. Во-первых, каждый бизнес индивидуален. Во-вторых, каждый предприниматель преследует какие-то свои личные цели, да. И у меня нет задачи всех подогнать под один шаблон, и чтобы из этого там что-то получилось, да. Для меня важно, чтобы предприниматель проявлял также свою творческую натуру, да, то есть он не просто пытался получить денежный результат, а удовлетворял свое творческое начало, потому что именно при балансе творческого начала и жесткой системы мы получаем конкретный результат. Опять же, если мы говорим про развитие через social media, через Инстаграм, через Ютуб и так далее, нету единого скрипта развития, потому что... Чем больше ты пытаешься сделать из себя того, кем ты не являешься, тем хуже будет конечный результат. Вот и все.
2: А как проходит консультация вообще? К тебе человек приходит, говорит, вот у меня сейчас проблемы в бизнесе, да, помоги мне, пожалуйста. Что ты, какие-то вопросы задаешь или какой-то тест даешь? Как вообще происходит?
3: Давайте мы сразу определимся, что я работаю с мелким бизнесом, да, если ко мне придет руководитель крупного холдинга, то
1: Microsoft,
3: я...
2: Но он не придет.
1: Билл Гейтс такой, скажет, Кейт, I have a problem. My Windows is fucking no work. А Кей такая, а не лёмы доберет иврит, англит гам.
3: А я ему такая, моток, ешь бая?
1: Ешь бая.
3: Эйн бая.
1: Эйн бая. Смотри, вот кукла Вуду, да, вот, раз, два, три. Вот по этой системе и работает.
3: Мы сейчас курочку возьмём на кладбище, подзакопаем.
1: А лучше мы её поджарим и съедим. Да, и так пришёл, а, нет, ну кто пришёл?
2: Представитель малого бизнеса, правильно? Средний тоже или только малый?
3: Ну, я в основном с малым, да.
2: Пришла тебе девушка, например, у нее студия, ну, как раз-таки понравилась, у нее ресницы, у нее не идет дело, вообще никак.
1: Ресницы отваливаются.
2: Нет, ну, плохо с клиентами совсем. Как ты помогаешь? То есть как проходит консультация?
3: Конкретные инструменты? Ну, во-первых, мы начинаем, мы сначала проводим диагностику, вообще делаем срез того, что имеется сейчас, да, это полностью оцифровываем точку А. Самая основная вообще проблема, которая есть у малого бизнеса, это то, что мы не считаем деньги, мы не ведем клиентскую базу, мы не ведем CRM-систему, соответственно, у нас нету даже цифр. У меня вот часто бывает... Основной запрос какой? Мы хотим больше выручку. Я говорю, хорошо, давайте мы составим оффер какой-нибудь, да, который мы протестируем. Как на него пойдут люди? И задаю самый элементарный вопрос. Какую процедуру у тебя в салоне делают чаще всего? Ой, ну я не знаю, у меня все покупают. Да не может быть такого, что у тебя покупают все. Если у тебя нету конкретной цифры, значит, у тебя где-то утекают деньги. Значит, у тебя автоматически есть кассовые разрывы, которые ты просто сливаешь в никуда, какие-то бюджеты. Вот, соответственно, и с этим и работаем.
2: То есть частая проблема в том, что люди не ведут какой-то учет, баланс или еще что-то. То есть
3: да,
2: просто
3: у меня есть самотек. Вот, у меня вот там вот есть бухгалтер, она что-то считает. Но если ты владелец бизнеса, да, опять же, в чем еще частая проблема? Люди застревают на стадии ремесленничества. На стадии ремесленничества это где я вот тут вот тихонечко сама делаю и называю это красивым словом бизнес. Нету бизнеса там, где ты сама руками работаешь. Ты либо в роли руководителя, либо ты в роли исполнителя. Вот и все.
2: Вот. Интересно, что ты это совмещаешь еще с... У тебя же марафон... Как это называется? Марафон?
1: Марафон. Это 42 километра.
3: Желание. Почти, да. Я почти, что Леночка Блиновская. В общем, я выстроила...
1: А я чувствую, у меня желание к тебе. Да. А вот, оказывается, в чем дело.
2: Ты вовремя уехала, я тебе могу
3: сказать. Я создала интенсив по планированию и реализации целей. Каждый год я себе ставлю... Пишу список желаний, это так вот совсем примитивно, да, если об этом говорить. Я пишу список желаний и возможные пути достижения. А иногда этих путей достижения вообще может не быть, они просто вот есть желание и есть оно, да. Соответственно, я выстраиваю определенную систему, я ищу пути реализации, какие у меня есть активы для того, чтобы получить это желание, да, какие я могу предпринять шаги для того, чтобы это желание получить, какую эмоцию базовую я закрываю этим желанием. Потому что по факту, если ты проживаешь это на уровне эмоций, то это автоматически ты начинаешь резонировать с этим желанием на одной волне. Значит, это придет в твою жизнь, ну, 1000000%.
2: А было такое, что у тебя что-то не пришло в твою жизнь?
3: Скорее всего, поменялась цель какая-то, да. Ну, много таких желаний было. То есть я пишу минимум 100, а то бывает 100. И 200, и 300, конечно. И потом из этого я выстраиваю определенную систему, потому что часто бывает, что на первый шаг достижения к тебе приходят деньги, люди, связи,
1: вот
3: ситуации.
1: Все вот это ненужное.
3: Все вот это приходит. Фу. То есть первый шаг сделать очень просто.
1: Да.
3: А дальше ты начинаешь все равно понимать, нужно ли тебе это желание, есть ли у тебя импульс на то, чтобы продолжать этим заниматься. Потому что часто бывает, уже вот все, оно лежит у тебя, вот условно говоря, на блюдечке с голубой каемочкой, а ты смотришь и говоришь, а мне это не надо, да. Я больше не хочу.
2: Да, очень часто.
3: Это действительно это бывает.
2: У меня часто.
1: Я знаю, Влад, ты недавно мне, ты мне помнишь, ты написала мне ночью, типа, Сашка, мне пришли деньги, связи, импульс, и Петр Семенович, как бы, я больше не хочу. Я тебе что сказал?
3: А все, вот. А надо было,
1: да,
3: раньше.
1: Надо было, говорю, Владочка, аккуратнее фоточки расклеивать, как бы.
2: Очень интересно, что у тебя совмещаются системы и такого жесткие хардскиллы, да?
3: Да,
2: скиллы,
3: да, да, конечно.
2: И софт. То есть ты делаешь это все вместе. И вроде как марафон желаний, который звучит как бы несерьезно, да? Ну, в умах многих это звучит как бы, ой, ну понятно, это блин.
3: Инфо-цыганство, да, очень многие это воспринимают так, да.
2: Да, но с другой стороны, ты занимаешься очень такими точными науками, да, там, подсчет бюджетов, там, какие-то расчеты, бухгалтерские,
3: аналитика,
2: учет,
3: да,
2: аналитика. Но... То есть ты этим всем тоже... И это круто, что это работает все вместе, потому что что-то одно без другого бы точно, наверное, не сработало.
3: К сожалению, это огромная проблема, потому что люди привыкли доверять тем, у кого что-то одно. И когда они видят, что не мэчится как будто бы что-то твердое с чем-то мягким, да. А я пытаюсь как раз это собрать в один единый инструмент, да, и многие, кто приходили ко мне на консультации, я всегда собираю обратную связь, я вообще считаю, что подойти к человеку и спросить в лоб — это самая лучшая обратная связь, которая может быть, да, не сидеть, не выжидать, а оставят мне отзыв или нет. Я прям подхожу и спрашиваю, что понравилось, что не понравилось, почему выбрала меня. И 80% моих клиентов говорит о том, что именно за счет того, что ты и про твердое, и про мягкое, то есть я могу и на тему религии поговорить, и на тему, там, не знаю, отлетевшести вселенной, космоса, бога, еще кого-то, собрать это все воедино, но тут же и кнута дать, сказать, иди и считай свои циферки.
1: Она, да, 15 минут тому назад говорила, я нежная, вся такая слабая. Я правильно?
2: Ну, кнута дать иногда можно, знаешь.
1: Кнута дать?
2: Да.
1: Ну-ну, продолжаем.
2: У меня есть такая информация, что этот марафон ты как-то подарила или что-то как-то сделала, муниципалитету Батьяма передала. Как-то.
3: Мы
2: что,
3: его что проводили, значит? Есть такой прекрасный проект BYC, Батьям... Your Community, по-моему, так он расшифровывается.
2: Так. Это прямо от мэрии, что ли?
3: Это совместно с мэрией, совместно с отделом интеграции. И прекрасная девушка Алена Новгородская придумала такой проект для того, чтобы совместить возможности отдела интеграции, возможности предпринимателей батьямовских, да, инвесторов. И мы проводили серию встреч. К сожалению, это так сложилось. Это должны были быть офлайн-встречи, но из-за того, что 13 июня прошлого года началась иранская война, мы проводили это онлайн. Да, этот проект я просто на общественных началах решила провести бесплатно для новых репатриантов, у которых есть какие-то сомнения в том, куда им двигаться, что делать, через какие инструменты, да, через какие каналы искать способы реализации своих целей. Провели очень классно. К сожалению, было не так много народу, как хотелось.
2: А сколько
3: да?
2: было человек?
3: Было 4 или 5 человек от отдела интеграции. Угу. А в онлайне... Вообще, в принципе, за прошлый год этот проект прошло 42 человека.
1: Угу. Сколько Хорошо. Из них достигли своих целей и реализовали свои вот эти вот желания? Типа, хочу стать бизнесменом, хочу полететь в космос, хочу стать балериной, хочу начать встречаться с Владом. Ну, как бы, сколько
2: да, все 42,
1: них...
2: Александр.
3: У каждого участника... У каждого участника в каком-то процентном соотношении желание сбывается. Потому что там в любом случае не все материальное. Для кого-то это какие-то внутренние, да, переживания, которые разрешались и в процессе работы. То есть у меня там есть такой один большой мастер-майнд, он идет обычно 4-5 часов, где... Человек берет одно свое желание, каждый участник берет одно свое желание, и мы его прям прорабатываем на микрочастицы, чтобы для мозга стало супер понятно, как его достигать, да, через какую эмоцию мы туда идем, что мы хотим этим закрыть, какими путями, через какие инструменты, какие люди сейчас есть, которые могут помочь в этом. И, ну, достаточно высокий процент у людей исполняемости этих желаний. Тут зависит только от того, насколько человек сам готов пойти в свою глубину.
1: Ну, то есть, есть такая ситуация, что когда человек чего-то хочет, но вот как только видит, что его можно это достичь, говорит, я не хочу, боюсь, не буду.
3: Часто такое бывает, очень часто.
1: Интересно. Вот ты не такая, Влада.
2: Нет, кстати, у меня было, я могу поделиться.
1: Делись.
2: Поделиться, серьезно?
3: Да,
2: делись.
3: Да,
2: да. Я все время хотела стать там блогером, бла-бла-бла. И тут у меня
1: и залетает... как только включила, да, микрофон?
2: Нет, подожди, подожди. И у меня тут залетает Reels. Ну, залетает там на 500 там, с чем-то тысяч просмотров. Начинают подписываться люди. И я понимаю, что мне... У меня начинается такой тремор и страх от того, что я не понимаю, а если они отпишутся сейчас, а мне так страшно, а что им говорить, а вдруг я им не понравлюсь, а вдруг то, а вдруг то, а вдруг там они скажут, что я глупая, а вдруг скажут, что я, а вдруг хейтить начнут. И у меня какие-то вот эти страхи полезли, которых вообще никогда в жизни
3: Заюш,
2: не было.
3: Заюш, 2500 комментариев с пожеланием смерти. Я богиня хейта, я обожаю
2: вот после
3: хейт.
2: Этого тебя уже... Я просто к тому, что сначала ты вроде желаешь, а потом, когда ты начинаешь что-то
3: когда
2: достигать...
3: Когда ты не знаешь, что с этим делать,
2: ты
3: конечно.
2: Ты начинаешь... Раз такой ступор, важно через это пройти, и потом уже, наверное, все будет
3: да,
2: хорошо. 100%. Я просто к тому, что часто такое бывает, что ты хочешь чего-то, а ты не понимаешь, что...
3: Что потом с этим делать.
2: Да,
1: вот,
2: этим
1: и у меня поэтому каждый из вас по одному вопросу. Первое, да. Что за рилс у тебя был? Что
2: ножки
1: ты там делала?
2: Мои.
1: Ножки твои. Понятное дело, господи. Я даже,
2: это будет интеллектуальная фигня, интересная.
1: Я даже представляю, откуда был основной трафик, да, Владлен?
2: Нет, Европа, кстати, Монако.
1: Монако.
2: Монако, мы только, я тебе покажу.
1: Ты мне покажешь нор или что ты мне покажешь? Окей, Кать, а о чем у тебя был месседж, после которого тебе 2500 раз пожелали сгори в аду?
2: Ну, про Израиль что-то понятно.
3: Ну, естественно, это были коренные жители Москвы.
2: А, да?
3: Ну, так... те самые коренные жители
1: Москвы.
3: Понятно.
1: А что ты говорила? Типа, критиковала что-то?
3: Нет-нет-нет, а я не знаю, просто можно такое в эфире говорить?
1: У нас без в эфире...
3: мата. Нет, да. Это без мата. В общем, женщина мне написала под одним из... Я застряла на Кипре вообще, когда вот сейчас началась война. Вообще я застряла в Румынии.
1: Какая из трех?
3: Вот в марте, когда 28 февраля. Так, да. А мы по пути в аэропорт, мы получили уведомление о том, что началась война. Mm-hmm. И, в общем, нас переправили на Кипр, и месяц мы находились на Кипре. И я, естественно, это транслировала все в социальных сетях. И, в общем, под одним из видео женщина... написала мне... Я очень сильно радуюсь, когда евреи умирают.
1: А, вот. Ну, в смысле, ну, вот эти антисемиты, да, ну, это
3: да.
1: Понятно.
3: Да, вот, да. И, в общем, вот 2500 комментариев со смертью, mm-hmm. Это просто ответ, я вот взяла вот этот комментарий и записала ответ, что прекрасная девушка, да. Там ее да. Имя и фамилия.
1: Василиса Петровна.
3: Василиса Петровна, да, очень сильно радуется, а мы же, ну, как бы, я, в свою очередь, желаю ей найти любви, упокоя и...
2: Я спела
1: найти,
2: ее.
1: Найти любви и упокоя желаете. А так вот в чем дело, у тебя там, да, ошибочка вышла.
3: Нет, ну нет, нет. В общем, да, к сожалению, антисемитизм в наше время есть, и, ну, никуда от этого не деться, я абсолютно никак это не воспринимаю на свой счет, мне абсолютно все равно, потому что, опять же, любая религия научит любви. Люди, которые пишут подобные комментарии, там любви ноль, там кроме страха нету ничего, поэтому я спокойно к этому.
1: Влада, Абу Исмаил Абу Халиб из...
3: Ибн Хаттаб.
1: Из Монако спрашивает, когда будет...
2: Коренной
1: монакачанин. Он спрашивает, когда будет вторая серия про... про ноги.
2: Это платно уже.
1: Это платно.
3: Верни 5 евро.
1: Кесов, друг мой. Окей, мальчики и девочки, мы сейчас сделаем небольшое интервью. Влад, надо переодеться. В смысле, небольшой перерыв. Вот. А после этого мы перейдем к нашей самой любимой рубрике, да? Допрос с пристрастием. Никуда не уходите, пожалуйста, будет вам хорошо.
0: Не по Фрейду. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Мебель Дакс. Ришон Лицион. Лещанский 3.
0: Реклама. Не по Фрейду.

0: не по Фрейду.
1: Ну что, мальчики и девочки, сон он видит один и тот же, а вы, как всегда, слушаете одну и ту же программу каждое воскресенье с 8 до 9 здесь, на Первом радио. Владлен, добрый вечер.
2: Да, Александр, добрый вечер. И в гостях у нас сегодня Кейт Мун. Мы уже много раз про нее рассказали, я думаю, что вы и так ее знаете, поэтому...
1: Вот... Поэтому вопрос, почему Мун?
2: Ой, женская энергия, луна.
3: Знаете?
1: Пока нет. Поэтому и спрашиваю.
3: В разные периоды жизни так получалось, что многие мои друзья ассоциировали меня с Луной. При различных обстоятельствах...
1: Ну, то есть ты часто висела странной формой на небе перед ними, да?
3: Типа того, okay. Да. Где-то на вечеринках были какие-то вбросы такие про Луну. Я потом еще прочитала, когда мне было 18 лет, я прочитала книжку «По скриптум я тебя люблю». И все знают фильм, и почему-то все такие восторгаются фильмом, но фильм вообще не отображает даже 30%, наверное, того, что написано в книге. И там была такая фраза: «Стреляя по звездам, целься в Луну». Очень сильно переплетается вообще с моей деятельностью, которую я делаю, да, то есть...
1: Часто тебя стреляют, да?
3: Да, периодически бывает. Вот, соответственно, я эту фразу написала у себя на спине, это такой мой
1: вот
3: девиз,
1: та самая вот,
3: девиз
1: да.
3: по жизни, стреляя по звездам, целься в Луну, то есть выбирая какую-то, собирая мелкие цели, всегда двигайся к чему-то большему.
1: Вот так.
2: А я думала, да. что это связано с женственностью. Если ты хотела стать более женственной, то Луна — это же, ну, такое, как сказать, символ женственности.
3: Это многие... было неосознанно. Нет. Этому Кейт Мун я уже лет 18, наверное. О. Да, то есть прям так ощутимо.
1: А в каком доме твоя Луна и как влияет ретроградный
3: Меркурий
1: на это?
3: Она не в доме, она водолее у меня.
1: Я просто сейчас выплюнул набор слов, которые я ничего не понимаю вообще.
3: Луна у меня в удалии.
1: И готов предать анафеме тех, кто делает вид, что понимает. Да, продолжаем.
2: Да, мы поговорили о том, что люди боятся своих желаний, да, и я часто такое слышу, что коучи говорят, что вы боитесь успеха. Правда ли это, что люди боятся успеха? Если да, то почему?
3: Да, есть вторичная выгода, по которой человек не добивается той или иной цели.
2: Что это значит?
3: Объясню сейчас на пальцах. У меня на курсе была девочка, которая ставила постоянно целью выучить иврит. То есть она очень много лет здесь, и она ставила целью выучить иврит. И... По факту, ты живешь в стране с носителями, да, у тебя есть дети, которые могут с тобой разговаривать, у тебя есть миллион инструментов для получения этого, но мы раскопали такую вторичную выгоду, что таким образом она как будто бы отвяжется от своего мужа, то есть если сейчас ее муж все решает, то есть она в позиции, где она слабая, беззащитная, она может попросить у него помощи, и тут получается вроде бы как все стоят на своих местах, и все красивенько, замечательно, то начав говорить на иврите, как будто бы она станет менее от него зависимая, а для нее это как будто бы заведомо невыгодная позиция. То есть вот может быть вот такое, да. Кто-то не забирает деньги, женщина, например, да, не идет и не зарабатывает деньги, потому что также они станут независимыми от своих мужчин, и тогда как будто бы ценность мужчины в их глазах будет ниже. И тогда, чтобы сохранить иерархию, они выбирают просто вот не реализовываться как-то.
2: Интересно.
1: А можно предположить, что просто не все женщины хотят реализовываться?
3: Или абсолютно точно.
1: Не все люди вообще рождены для того, чтобы
3: абсолютно
1: как-то
3: точно.
1: Реализовываться, самореализовываться, заниматься бизнесом, там, чем угодно. Как бы.
3: А это история про навязанные желания. Когда мы насмотрелись красивую картинку в Инстаграм, и нам кажется, я вот тоже так хочу. И мы пытаемся что-то делать, а результата у нас выхлопа как такового нет. А когда мы разбираемся, то это вообще как бы нам и не нужно. Оказывается, это
1: мало.
3: Мама всегда всю жизнь говорила: ты должна, ты обязана, ты там вот тебе нужно туда, когда запихивают куда-то учиться, знаете, в какой-то профиль непонятный. А человек этого не хотел. И, соответственно, а почему нет результата там? Да потому что это не мое, мне это не надо.
1: Оказывается.
2: Оказывается, да.
1: На самом деле.
2: А давай поговорим про твой подкаст, про твое YouTube-шоу «Лё ми дабер ти врит». У тебя сколько уже интервью было?
3: Если честно, я не сильно их считаю. Мне кажется, что в районе 15.
2: В районе 15.
3: Да, первое интервью было снято в августе 2024 года. Это была девочка Саша Краска и на тот момент ее муж. Они мне позвонили. Вообще, как появилось шоу «Лома де Берет Эврит»? Вообще, я до этого я ходила и снимала маленькие интервью на улице, маленькие интервью на каких-то нетворкингах.
2: На папиках?
3: Ну, типа того, да.
2: Мужчина должен зарабатывать...
1: На папиках? Минимум,
2: на папиках.
3: На папиках.
2: А. Что минимум должен зарабатывать 2 миллиона долларов.
1: Чё?
2: Да, они там все так говорят. Иначе я даже не посмотрю на него.
1: Иначе я ему не покажу то, что у меня выросло само. Да, вот это вот ради чего это происходит, я не понимаю.
2: Вот ящик Пандоры.
3: Да, и мне позвонили ребята. Я провела конференцию для бьюти-мастеров в Израиле, которые... Ребята участвовали в этой конференции, и после нее мне ребята позвонили и говорят: «Кать, мы хотим, чтобы ты провела у нас интервью». Ну, просто вот так вот, мы хотим снять подкаст, это сейчас как бы модно в социальных сетях, давайте снимем. Я говорю: «Да, без проблем, давайте снимем». Mm-hmm. Я приехала, мы поснимали, выпуск выпустился, и я вообще благополучно про это забыла. Через полгода мне... Звонит еще девочка: «Ой, Кать, слушай, я хочу интервью, а не проведешь у меня?» Я такая: «Ну, конечно, проведу, ну, для меня это интересно». Потому что, во-первых, я непосредственно нахожусь как бы в нише, да, я вижу, что происходит на рынке, плюс все-таки...
1: А, кстати, ты какой-то рынок посоветуешь? Вот овощи где лучше всего? Это кармель или какой-то другой? Ну, просто интересно, слушай, наконец у нас кто-то, кто видит, что на рынке происходит, хотя бы, да. Ну, на самом деле.
3: Я люблю кармель, да.
1: Окей, ну, понятно.
2: Ну, все, ситуация там хорошая.
3: Да. Так, да. Неплохая. Вот, и, собственно говоря, так случились мои первые выпуски. Потом я опять полгода такая ходила, что-то думала, и в конечном итоге что я сделала? Я себе поставила цель — 50 съемок. Опять же, это было вот в начале прошлого года. Я, когда писала список желаний, просто решила, неоткуда было взяться съемкам. Я такая: «Ну, создам их сама». Вот. И так вот потихоньку начала снимать. И сейчас это где-то 15 или 16 выпусков. Вот в воскресенье мы снимаем еще 3 выпуска. Мне нравится, людям нравится, есть на это отклик. Нужно просто немножечко еще терпения набраться, чтобы стать супер популярной.
1: Ну так, а по каким, я, может, прослушал, ты задавал вопрос, по каким принципам ты подбираешь себе людей? То есть,
3: гостей?
1: Да. То есть, типа: «Катя, слушай, я хочу к тебе». Тут такой: «Давай, залетай». То есть любой человек может
3: войти.
1: Нет,
3: у меня были случаи, когда я отказывала своим гостям. Вот. Гостей чаще всего я приглашаю самостоятельно, но, конечно, ко мне можно попасть на коммерческой основе в интервью, но...
1: Типа за бабки.
3: Можно, да.
2: Можно. Ой, а все прям бесплатно это
3: денежку
2: делают.
3: Можно заплатить.
1: Я просто уточнил, что такое коммерческая основа. Не все наши радиослушатели понимают это.
3: Особенно мы денежки твой, любим, мы денежки берем.
1: Абухамуд, да.
3: Вот, но, опять же, для того, чтобы зайти в этот проект, у вас должен быть свой интересный, ощутимый офлайн либо онлайн-бизнес, который на слуху у людей. Если он не сильно на слуху, то человек хотя бы должен понимать, вот ко мне, допустим, приходит гость, была у меня ситуация очень некрасивая, очень сильно просился парень продвигать некоммерческую организацию. Я говорю: «Товарищ, мы не мэчимся как бы по вообще концепции, по идее». Он: «Нет, не надо, вот у меня есть еще один бизнес». Я говорю: «Хорошо, мы сейчас с тобой отснимем этот подкаст». Куда уйдут люди с этого подкаста? Ну, то есть... Они, у него не было ни социальных сетей, ни телеграма, ни сайта, ничего. Подкаст ради подкаста не имеет смысла. Давайте все-таки мы будем понимать, что это маркетинговый инструмент, который нужно качественно использовать для достижения каких-то целей. И, соответственно, когда мы идем в подкаст, если я гостя приглашаю самостоятельно, это значит, что мне интересен этот человек как персонаж. То есть, да, где-то я слежу в социальных сетях, либо я пользовалась продуктами, которые делает этот человек. И тогда я такая: «Ой, класс, давайте снимать подкаст». Либо где-то, может быть, история человека переплетается с моей историей. То есть я вообще любого человека в своей жизни воспринимаю как такого некого учителя, через которого я могу что-то себе взять. Либо перенять какой-то опыт, либо... отзеркалить себя, да, как я реагирую на те или иные вещи, посмотреть. То есть это такой и инструмент исследования самой себя. Для меня это такая вот и некая игра.
2: А чья история тебя больше всего впечатлила?
0: Моя.
1: Ну, конечно, Феликса Штейна. Знаешь, он на чем рисует?
3: Да. Вообще, какой он молодец.
1: О, такие фотки мне показывал. Особенно до.
2: Александр, на тебе рисовал тоже?
1: Да, я ему как бы, да. Я там есть книги. Обложку ты хорошо разглядывала?
2: Я откуда знаю, ты предупредил хоть.
3: У Феликса Штейна очень интересная история с той точки зрения, что она очень долгая, да, вот он прям, сколько, 28 лет же он этим занимается?
1: Ну смотри, ему скоро 70, а он все ищет себя. Конечно, интересная история, Феликс.
3: С Элли Гляйбманом у нас очень перекликаются истории в плане болезни, да, поэтому мы с ним, ну, как бы вот мне было его интересно позвать, потому что...
2: В плане болезни?
3: Онкологии, да.
2: У тебя тоже?
3: Было, да. Очень плохо смотрела интервью с Элли, значит.
2: Да, там...
1: Там трудно слушать, на самом деле, физически.
3: Там вообще он прекрасно разговаривал там. Огромный молодец, на самом деле, поставить так речь за такого короткое время, вообще супер. Вот, ну, все гости хороши по-своему, да, и у кого-то я действительно, кого-то я приглашаю просто, чтобы украсть немножко его опыта.
1: Чтобы кайфануть.
2: Так все так делают.
3: Да.
2: Сколько психологических подкастов, все там, когда приходит к ним какой-то психолог или коуч и так далее, они просят свой разбор сделать сразу.
3: Кирилл Саблин, какой у меня прекрасный был вообще гость недавно. Кирилл Саблин — это основатель Института психологии в Москве, вообще тоже очень. Да.
1: Подкаст называется «Деньги или духовность». Вот ты что выберешь?
2: Все смотрел, что ли?
1: Да я...
3: Он просто сейчас открыл, видимо, страницу.
1: Все, я про Катю знаю все вообще. Влада, что выберешь ты? Деньги или духовность?
2: Я не выбираю обычно одно.
1: И правильно.
2: Надо все.
3: Мне надо все правильно.
2: Конечно же.
3: Ну зачем?
2: Умный или красивый?
1: Поэтому слово «или» лишнее. Деньги и духовность. Вот,
2: ну,
1: окей. У нас осталось буквально 2,5 минуты, и вот те самые 3 вопроса, которые ты хотела задать перед...
2: Ты такой вообще молодец.
1: Я, во-первых, спасибо за комплимент. Ты сегодня тоже молодец. Давай так, смотри. Предположим, нас слушают радиослушатели. Да, слушают, стесняются об этом сказать, но да. И кто-то из них такой, вот сидит какая-то молодая, наглая, вот с Фемидой, это сам, я тоже хочу подкаст. Вот что бы ты посоветовала или не посоветовала человеку, у которого, ты же разбираешь желание, да, у которого возникло желание, хочу снимать интервью. Вот.
3: Снимать?
1: Да, вот человек такой, все, у меня есть телефон, у меня есть микрофон, у меня есть
2: я.
1: Да, хочу снимать интервью. Вот как бы ты разобрала это
3: Заюш,
1: желание?
3: Заюш, но мы с телефоном с одним не справимся.
1: Хорошо, у меня есть камера Sony.
3: Ну, во-первых, я снимаю подкаст, у нас работает большая съемочная команда. Мы снимаем на 3 камеры, они приезжают на площадку со своим оборудованием, полностью выставляют
1: свет. Ну, понятно, технически это...
3: Технически, то есть, да, в любом случае, это... Если у нас есть техника, значит, это какие-то финансовые затраты должны быть. Далее. Если мы выбираем гостей, да, то когда я выбираю гостей, я определенное время за ними слежу. То есть, как я работаю.
1: Вот
3: я
1: увидишь,
3: никогда...
1: что за тобой ездит синяя Мазда, Влада, это значит, за тобой уже...
3: Мазда тройка 5-го года.
1: Да, синяя. Ненавижу. Вот это значит она, точно.
2: Так, я поняла, значит, надо наследить.
1: Это готовится подкаст, знаешь, или подкаст. Да.
3: Я для себя выделяю несколько сфер жизни, по которым я хочу пройтись, да, то, что, опять же, то, что человек освещает, потому что то, что он освещает в социальных сетях, автоматически это то, что для него не болезненно, вот.
1: А ты хочешь по-болезненному пройти?
3: Правильно. Иногда бывает, да.
2: Наш скорпион.
3: Кто?
2: Ты? Нет,
3: ты
2: 7 октября, это не скорпион?
3: Фемида.
2: Ну, понятно.
1: А вы сейчас на каком языке разговаривали? Скорпион, Фемида.
2: Иван Медоберет.
1: А, Иванти. Окей. Ну, и так ты хочешь по-болезненному пройти. То есть человек в соцсетях такой, я делаю самые вкусные пельмени. Ты такая, ага, а как насчет убийства животных, да? И час такой.
3: Я могу.
1: Я уже понял.
3: Я могу.
1: Я понял.
2: Тему подбросил.
3: Если вы смотрели интервью с Элли, то есть я его там по головке не гладила. То есть я задавала достаточно провокационные вопросы, да, которые волновали конкретно меня. Потому что моя цель сделать так, чтобы человеку незнакомому с персонажем, да, с нашим героем,
1: стало неловко.
3: Стало абсолютно понятно, чем занимается человек, с чем он может столкнуться при взаимодействии с этим человеком, и уже исходя из этого, да, делать какие-то выборы, покупать что-то у него, взаимодействовать, куда-то и ходить на какие-то мероприятия и так далее.
1: Ну вот скажи, для тех, кто у нас на самом деле очень большая очередь желающих попасть вот на этот стул, вот ты как человек, вот сейчас проведший с нами час, вот стоит с нами связываться с нашим форматом, с нашим шоу или нет?
3: 100%. Я получила невероятное удовольствие сегодня.
1: Вот так этому
3: стуле.
1: И напиши. Вот тому.
2: Спасибо большое, что сегодня была с нами. Мы получили тоже огромное удовольствие от общения. Очень весело, легко и без всякой, ну, дятины.
3: Ну, дятины,
2: да. Как иногда бывает.
1: Я почти молчал.
2: Да, кстати.
3: Я даже Таро не достала сегодня.
2: Да, даже Таро не достали. Так что спасибо тебе большое.
1: И слава, как говорится, упаковке. Не надо при мне это делать.
2: Спасибо большое, Александр Солнцев.
1: Спасибо большое тебе. Катя, тоже большое спасибо, что нашла время. Мальчики и девочки, мы заканчиваем нашу программу. Ну, а вы, разумеется, оставайтесь в эфире, потому что после этого музыка до утра, и никто вас не побеспокоит. Все, всем пока-пока.
2: Пока-пока.
3: Ура!
0: Не по Фрейду.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: Смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».

0: Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.
1: You're the one for me. What if?

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
3: На Первом радио.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личико, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.ru.
6: Лучшая музыка. Первое радио.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
1: Первое радио.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем опробовать.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
3: Первое радио. Всегда с тобой.
4: My soul is running on a path that I cannot reach.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио.
4: Я хочу быть с тобой.
3: Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись радио и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежная, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: 89.1 FM.

0: Здесь он.
1: Внимание, товарищи!
2: Каждую пятницу.
3: Минутная готовность.
2: С 15 до 17.
3: На исходные.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
4: Прощайте, люди будущего!
5: Валите вы уже быстрее!
2: Красковский и Рубин.
6: Мечта сбывается.
2: Город диско на Первом радио.
7: Как же я по вам соскучился.
2: Город диско всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: А кровичка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.co.ir
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Плачь, песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Радио 89.1 FM.
7: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личико, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.